откровений Твоих, я радуюсь, как во всяком богатстве, о заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слово истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века
и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои, истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род,
Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты — покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не злагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время
Господу действовать. Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все, признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство. Далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю.
седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосаха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

0: Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
2: Виберт не думал, что Брюс поверит в его способность сознательно передавать фальшивые купюры. Но каким эгоистичным расточителем, каким презренным простаком, каким позором для семьи он окажется в глазах своего высокомерного старшего брата. Брюс с его благородным чувством долга, с его уравновешенным характером, не подвергавшимся упрекам, как он будет презирать товарища и орудие распутного фальшивомонетчика? Виберт, несмотря на свое притворное пренебрежение к мнению Брюса, на самом деле смотрел на него с уважением, хотя это чувство было в значительной степени смешано с неприязнью. Юноша гордился своими личными достоинствами. Любовь к одобрению была сильна в его душе, и он негодовал на суровое, образцовое превосходство своего старшего брата. Теперь все предостережения Брюса против безрассудства Виберта были более чем оправданы. Младший брат содрогнулся при мысли о суровом осуждении своего поведения, которое вынесет тот, кто не раз предостерегал его. «Испепеляющую усмешку брата, — думал Виберт, — который был эгоистичен даже в своем несчастье, будет труднее вынести, чем даже глубокое унижение отца или отчаянные рыдания Эми. Теперь же он нашел сочувствие и поддержку там, где ожидал упреков и презрения. Это тронуло сердце бедного юноши, и глаза его наполнились слезами. Брюс не любил поднимать шум в доме и сразу же решил пойти с Вибертом в смежную с его комнату. Младший Тревор сказал, что там стоял диван и был камин. Эми намеревалась тихонько пробраться в комнату своей кузины Сесилии, которая, как ей было известно, имела обыкновение засиживаться за чтением романов до полуночи. На лестнице не разговаривали и даже не перешептывались, чтобы не побеспокоить спящих. Виберт удивлялся той серьезности, с которой Эми поручила ему заботу о Брюсе. Юноше, поглощенному своими заботами, казалось странным, что его сестра больше беспокоится о Брюсе, чем о нем, несчастном. От чувства стыда Виберт едва взглянул на брата, когда встретил его в холле. Он не обратил внимания, каким слабым и медленным шагом Брюс теперь поднимался по длинным лестничным пролетам. Если Виберт и думал об этом, направляясь со свечой в руке в свою комнату, то он полагал, что брат оказывает Эми, сопровождавшей Брюса на верхнюю лестничную площадку, поддержку, которую в действительности он сам получал от слабой руки сестры. Брюс вошел в комнату брата, куда его проводил Виберт, с трудом добрался до дивана и рухнул на него. Голова у него шла кругом, и все предметы, казалось, плыли вокруг него. Он сбросил дорожную шапку, которая, несмотря на свою легкость, свинцовой тяжестью лежала у него на голове. Тут Виберт заметил, что голова брата перевязана. «Что с тобой случилось, Брюс?» — воскликнул он. Ты выглядишь так, словно только что вышел из могилы. Я получил удар.
3: Просто, — ответил Брюс, и мысли Виберта тотчас же вернулись к его собственным проблемам. Юноша, разводя огонь в камине, поддерживал то, что едва ли можно было назвать разговором, так как говорил он один. Брюс не понимал и половины быстро произносимых слов, которые долетали до его слуха. Для его лихорадочного мозга они были как звуки, слышимые во сне. Он был молчаливым, и для Виберта это было достаточно.
2: «Можешь ли ты представить себе более ужасную историю, чем это?» — воскликнул младший Тревор. «У меня было не больше сомнений в том, что эти банкноты были выпущены Банком Англии, чем в моем собственном существовании. Но мне нет нужды говорить тебе об этом. Никто из тех, кто меня знает, ни на минуту не заподозрит меня в бесчестном поступке. Хотя я, конечно, готов признать, что действовал как непревзойденный глупец. Как я мог позволить себе быть так обманутым, никчемным авантюристом? Я даже сейчас не могу понять, как Стэндиш обрел такое влияние на мой разум?»
3: Брюс мог бы ответить, ублажая твое тщеславие и самолюбие. Но у молодого человека не было ни сил, ни желания делать такое замечание. Виберт продолжал свою тягостную историю. Он мечтал о ком-нибудь, кому мог бы излить душу, и был приятно удивлен, что его не прерывали едкие замечания брата.
2: «Удар обрушился на меня таким ужасным образом!» — воскликнул Виберт. «Ты только представь себе всю сцену! В большой гостиной было полно народу. Тетя давала послеобеденный прием. Там были Монтагю, Карпентери, величественный сэр Ричард, графиня и все остальные. Заиграла музыка. Пары вышли в середину. И я пригласил Алису на первый танец. Мы с ней стояли впереди. Мы смеялись, болтали. И только начали танцевать, внезапно музыка смолкла. Музыканты, танцоры, гости. Все смотрели в одну сторону. Полицейский, поразительное явление, пробирался по залу. Но даже тогда я нисколько не встревожился. Помню, я повернулся к Алисе и шутливо спросил, не за ней ли пришли за похищение сердец? Для меня это оказалось совсем не шуткой. Когда блюститель порядка схватил меня за руку и сказал, что у него ко мне дело, мне захотелось ударить его. А потом мне хотелось, чтобы пол подо мной провалился.
3: С этими словами Виберт яростно вонзил кочергу в самое сердце костра.
2: «Ты только представь себе!» — продолжал он. Каково было идти по этой длинной комнате с полицейским, держащим тебя за шиворот? Я чувствовал, так как не осмеливался оглянуться, что все глаза следят за моими движениями. Лишь мельком увидел я тетю, облаченную в пурпурный бархат. На лице ее отражался такой ужас, как будто она увидела голову дракона. Я слышал, как Алиса воскликнула с жалостью. Это было чуть ли не хуже всего, потому что такая жалость сродни презрению. Тогда мой бедный дядя, заикаясь и смущаясь от позора, нанесенного его семье и дому, пытался высвободить меня из лап мрачного полицейского. Но он ничего не мог сделать. На следующий же день, когда я предстал перед судьей, его залог и залог моего отца были приняты. Меня увели из этого великолепного дома, из веселой компании. О, Брюс, можешь ли ты себе представить? Твой брат заключен на ночь в тюрьму. Удивительно, что я не сошел с ума, а на следующий день явился в полицейский суд по обвинению в тяжком преступлении. Ужасно! Жутко! Просто чудовищно! Я хотел бы,
3: когда все это закончится, запереться в какой-нибудь келье, где никто никогда больше не увидит и не услышит обо мне. Я не могу вынести встречи ни с одним из тех, кто видел, как меня уводили в тюрьму под надзором полиции». Закончив фразу, Виберт внезапно повернулся от камина и увидел, что его брат растянулся на диване, совершенно не замечая его присутствия, и спит сном изможденного. Поразительные обстоятельства, сопутствовавшие аресту Виберта Тревора, высокие связи и официальное положение, которое в течение многих лет занимал его отец, произвели большую сенсацию в высших кругах лондонского общества. Никогда еще полицейский двор, в котором Виберт должен был появиться во второй раз, не был так переполнен обладательницами модных шляпок, соболинных муфточек и горностаевых накидок. Никогда еще так много экипажей, некоторые из них с коронами, не загораживали узкие аллеи, ведущие к судебному двору. Полиция с трудом расчищала дорогу аристократическим дамам сквозь толпы грубиянов, собравшихся посмотреть на джентльмена в руках полиции. Ожидание было напряженным. Собрались многие веселые товарищи Виберта, с которыми он играл в бильярд, и хорошенькие девушки, с которыми он танцевал. Его вид, стоящего перед судьей и отвечающего на обвинения в передаче фальшивых купюр, вызывал трепет возбуждения более восхитительного, чем мог бы вызвать самый сенсационный роман или самая очаровательная трагическая пьеса. Среди разношерстной толпы с жадностью распространилась информация, передаваемая из уст в уста, о том, что полиция Ливерпуля безуспешно пытается найти и арестовать человека, назвавшего себя полковником Стэндишем. Ни один человек с таким именем и никто, отвечающий описанию его личности, не спрашивал о шкатулке с драгоценностями в том месте, куда ее должен был отослать Виберт. Ни один пассажир по фамилии Стэндиш не садился на корабль, который собирался отплыть в Америку. Полиция была начеку, но, как говорили, не обнаружила никаких улик, которые могли бы привести к аресту главного преступника. «Обезьяна, которая кошачьей лапой вытаскивала каштаны из огня, удрала в джунгли!» заметил светский молодой человек, бывший одним из самых близких друзей Виберта. «Бедный кот пойман с каштанами в когтях и в дополнение к боли от ожога еще и должен отвечать за них». Закончив свою речь, молодой человек поднес глазам золотой бинокль, чтобы лучше видеть каждое нервное подергивание на лице бедного Виберта. В сопровождении отца, дяди и брата Виберт в эту минуту подошел к столу судьи.
4: «Ах, как изменился бедный мальчик! Как же ему стыдно!» – прошептала Алис своему спутнику. Она тоже была там, в своей модной шляпке с алым пером. «Подумай только! Я танцевала и болтала глупости с тем, кто стоит на месте низких воров и карманщиков!»
3: Маленькая леди приподнялась на цыпочки, чтобы лучше видеть из-за плеч стоявших перед ней. Она надеялась, что бедный узник не посмотрит в ее сторону. Однако в этом опасности не было. Несчастный юноша не мог поднять глаз, прикованных к полу.
5: «Брат Виберта выглядит хуже, чем подсудимый», — заметил спутник Алисы. «У него голова перевязана. Можно подумать, что Брюса пригласили в бар для призовых боев или для того, чтобы он повел за собой головорезов».
4: «Тише, тише! Он будет давать присягу в качестве свидетеля. Кто-то подал ему стакан холодной воды. Я хотела бы передать ему мой флакон с нюхательными солями», – прошептала Алиса.
3: Она была тронута очевидным усилием Брюса преодолеть физические страдания и нервное напряжение. Брюс произнес присягу в качестве свидетеля. Очень просто и сжато он изложил то, что читатель уже знает. Он рассказал, что услышал шум, вошел в соседнюю комнату, увидел фальшивомонетчиков и, сражаясь со Стэндишем, получил оглушительный удар каким-то тяжелым инструментом, который нанес Харпер. Имя Харпера даже не упоминалось в показаниях, данных накануне. Виберт не имел ни малейшего представления о причастности этого странного старика к преступлению, заключавшемуся в подделке банкнот. Рассказ Брюса, произнесенный тихим, но ясным и ровным голосом, привлек к себе внимание всех присутствующих. Тишину, царившую в переполненном зале, не нарушал даже шелест атласных платьев. «Вы говорите, что были оглушены ударом, нанесенным Харпером?» – переспросил судья. «Как долго вы оставались в бессознательном состоянии?»
5: «Не знаю, как долго», – ответил Брюс. «Вероятно, холодный ночной воздух привел меня в чувство. Когда я пришел в себя, оказалось, что двое преступников – несут меня в лес. Я оставался совершенно неподвижным, и они, без сомнения, считали меня мертвым, потому что мужчины говорили друг другу слова, которые не предназначались для моего слуха.
3: Не могли бы вы припомнить какие-то из этих слов?» – спросил судья. Брюс обладал цепкой памятью. То, что произошло в ту насыщенную событиями ночь, было как бы отпечатано в ней, чтобы никогда не исчезнуть. Он тут же ответил на просьбу судьи.
5: «Первые слова, которые я помню, были произнесены Харпером».
6: «Как ты мог доверить мои купюры Виберту Тревору?» – спросил он.
3: «Я доверяю ему не больше, чем мухе на крючке, когда ловлю рыбу», — ответил Стэндиш. «Я использую его, чтобы заставить пекари клевать. Этот болван знает о работе, которую я ему поручил, не больше, чем бессмысленная муха, прикрывающая крючок».
2: По залу прошла волна удовлетворения. Мистер Тревор не смог сдержать слабого возгласа благодарности при этом ясном свидетельстве о невиновности его несчастного сына, полученном от самого Стэндиша.
3: «Продолжайте, сэр, ваши показания», – сказал судья Брюсу. Свидетель продолжил свой рассказ.
6: «Как же тогда малец переправит драгоценности?»
3: – спросил Харпер.
5: «Он должен адресовать их мне на вымышленное имя», – ответил Стэндиш. «Но я буду осторожен, чтобы самому получить шкатулку. Тетя Джилл, которую никто не подозревает, заедет на почту за драгоценностями и привезет их к нам в Белый Ворон. Там мы будем скрываться до самой отправки пингвина».
3: «Вы слышали что-нибудь еще о планах этих людей?» – спросил судья.
5: «Нет, но я слышал достаточно, чтобы по возвращении в мисс Корт навести полицию на верный след», – ответил Брюс.
2: Это были все доказательства, которые мог дать молодой Тревор и которые имели прямое отношение к обвинению, выдвинутому против его брата. Оставалось еще много неизвестного и интересного, так что допрос продолжался.
3: «Как вы думаете, что намеревались сделать с вами Харпер и его сообщник, когда несли вас через лес?» – спросил судья.
5: «Они собирались бросить мой труп в пруд на пустоши», – ответил Брюс тем же спокойным тоном. «Я понял это из того, что они говорили,
3: хотя я не могу вспомнить их слов, и приготовился для последней отчаянной борьбы за жизнь. Когда мы вышли из леса, Харпер обнаружил, возможно, по какому-то непроизвольному движению, которое я сделал, что я жив. Меня посадили под изгородью, и между двумя мужчинами завязался разговор о моей судьбе, о характере которого я мог только догадываться. Там что-то говорилось о виселице, о повешении на ней. Поэтому я заключил, что негодяи считают более серьезным делом быть судимым за убийство, чем за подделку денег. Мужчины снова подняли меня и отнесли в дом женщины, которую до сих пор звали Джилл Джессел. Она, как я понял, была женой одного и теткой другого. В этом доме мне завязали глаза, заткнули рот кляпом и привязали к столу. Находясь в полуобрачном состоянии, я мало что понимал из того, что происходило вокруг меня. По звукам, которые я слышал, я понял, что преступники собирали свои вещи и покидали это место. Не могу сказать, сколько времени после их ухода я провел в таком состоянии. Разразилась страшная буря, и, наконец, шаровая молния ударила в дом и, разбив дверь, подожгла его. Затем вошла моя сестра. Встревоженная моим отсутствием, она искала меня и нашла в том беспомощном состоянии, в котором злодеи оставили меня. Они, без сомнения, надеялись, что в течение нескольких дней меня там никто не будет искать. Если бы вовремя не подоспела помощь, я едва ли дожил бы до вечера. Прежде чем Брюс закончил давать показания, магистрату из Ливерпуля принесли известие, вызвавшее такое волнение в толпе, заполнявшей зал суда, что зазвучали неудержимые возгласы удовлетворения. Полиция, следуя показаниям Брюса Тревора, арестовала в трактире под названием «Белый ворон» трех человек, соответствующих описанию Харпера и его сообщников. Женщина, по-видимому, спросила в почтовой конторе, где находится посылка, адресованная полковнику Стэндишу, в которой, вне всякого сомнения, должны были находиться драгоценности. Другие подозрительные обстоятельства, казалось, не оставляли сомнений в том, что задержанными были Харпер, Стэндиш и Джилл. Первый из них был опознан полицейским как гравер. Его уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в подделке документов. Но он не был осужден за отсутствием достаточных улик. Оказалось, что Джилл была его женой. В ее племяннике Хараси Стэндиши, он же Джон Стоп, Харпер нашел незаменимого соучастника в осуществлении своих преступных замыслов. Впоследствии выяснилось, что Харпер и его сообщники приобрели билеты на пингвин под тремя разными вымышленными именами. Виберт все еще оставался на месте подсудимого, но уже не чувствовал себя в том унизительном положении. Судья, который с самого начала сомневался в виновности молодого человека, теперь, по свидетельству Брюса, был убежден, что подсудимый никогда не был соучастником преступления фальшивомонетчиков. В чистом неведении он передал фальшивые купюры, так искусно выгравированные, что их почти невозможно было обнаружить. Судья отклонил обвинение против подсудимого, и Виберт снова был свободен. Более громкий одобрительный гул, сопровождаемый аплодисментами, последовал за приказом освободить Виберта. Для Виберта это освобождение не принесло радостного чувства свободы, и благоприятный вердикт не возбудил чувство ликования. Юноша был унижен до самого праха. Он избежал осуждения только как преступника, но не за то, что вел себя как недоумок. Он был легкой жертвой обмана, бессмысленным орудием замыслов злодея. Его эмблемой была яркая муха, скрывающая крючок рыболова. При таких обстоятельствах поздравления так называемых друзей, которые теперь теснились вокруг него, были для Виберта лишь едким оскорблением. Его единственным желанием было скрыться от посторонних глаз, убежать от своих собратьев и спрятать голову там, где никто не знал о его безумии и позоре, к которому оно его привело. К бывшему подсудимому было протянуто много рук. Звучали слова, которые должны были быть добрыми. Но Виберт не замечал рук и не слышал слов. Он наклонил голову, так что длинные волосы почти скрыли его пылающие от стыда щеки. И юноша проталкивался сквозь толпу, не смея перевести дух, пока не оказался на улице. Бросившись в дядин экипаж, в котором с нетерпением ждала Эми, он опустил жалюзи, чтобы скрыться от людских глаз. Чтобы смирить и отрезвить некогда веселого и легкомысленного Виберта, предстояло еще одно, более острое испытание. Если в его сердце и возник порыв горячей благодарности, то он был вызван великодушными усилиями, предпринятыми ради него старшим братом. Брюс, находясь в состоянии крайнего изнеможения и страданий, должен был находиться в тишине и покое больничной палаты. Несмотря на это, он предпринял зимой долгое путешествие. Затем, преодолевая усталость и волнение от дачи показаний в полицейском суде, он действовал как человек, сознающий, что у него нет времени болеть. В настоящее время необходимо было действовать, а не отдыхать. Брюс был похож на всадника, заставляющего свою лошадь прыгать почти сверх ее сил. Храбрый скакун только что преодолел каменную стену и рухнул на противоположной стороне, придавив всадника своим весом. Приложенные старания были успешными, но последствия были неизбежны. И в случае с Брюсом эти последствия были ужасны. Еще до наступления темноты перед одним из домов на Гросвеннер-сквер была постелена солома, чтобы заглушать стук колес. Самый искусный врач в Лондоне склонился и считал учащенные удары пульса больного в сильном бреду. Эми никогда прежде не сидела у постели больного. Во время болезни матери она была слишком мала, чтобы ухаживать. Все, кто хорошо знал Эми с ее хрупким телосложением и робким характером, утверждали, что она совершенно не годится в сиделки. В случае с Брюсом требовались как силы, так и мужество. Так как бред юноши часто был бредом помешанного, иногда его приходилось удерживать в постели силой. Но болезненные уроки последних дней не прошли для Эми даром. Робкая, нервная девушка научилась приходить к источнику силы. Твердость и вера, которые она оттуда черпала, поражали ее отца и Виберта. Ее младший брат выходил из комнаты больного, не в силах выносить мучительного зрелища. Когда Брюс бился словно одержимый, тогда Эми оставалась на своем болезненном посту. Звук голоса сестры, нежное прикосновение ее руки иногда успокаивали бедного страдальца, когда ничто другое не имело ни малейшего эффекта. «Как ты можешь видеть его таким?» — воскликнул однажды Виберт своей бледной, но без слез сестре после одного из самых мучительных приступов Брюса. «Я стараюсь доверять и не бояться», — слабым голосом ответила бедная девушка. «Стараюсь доверить его Богу, моему и его небесному Отцу. Я повторяю себе, Бог есть любовь. Он может. О, Он обратит все обстоятельства, даже эту самую страшную муку, во благо тем, кто доверяет ему. Если бы не лихорадочный бред, когда разум Брюса утратил всякую способность к самоконтролю, то никто, кроме него самого, не знал бы о том, как много страданий он перенес. Находясь во власти фальшивомонетчиков, в те часы пыток, когда он оставался связанным и с кляпом во рту, он не надеялся на спасение. В полицейском суде Брюс со сдержанной краткостью описал события той мучительной ночи и утра. Но когда рассудок покинул страдальца, все, кто к нему приближался, видели, какой ужас запечатлели эти события в его сознании. Ужасные сцены, через которые прошел Брюс в воспаленном мозге, разыгрывались снова и снова. Он отчаянно пытался освободиться от хватки убийцы, вцепившегося ему в горло, и звал на помощь таким пронзительным голосом, что вызывал трепет в сердцах, стоявших рядом с ним, и даже достигал ушей прохожих на улице. Затем, задыхаясь и дрожа, страдалец, казалось, прислушивался к звукам, которых никто, кроме него самого, не мог слышать. Брюс бормотал что-то о глубоком черном ледяном бассейне и хватался за одеяло, словно спасаясь, чтобы его не утащили в водяную могилу. В другой раз, охваченный лихорадкой, юноша воображал себя снова связанным в доме Джилл. Он корчился и боролся, чтобы освободиться от воображаемых веревок, врезавшихся в его плоть. Внезапно он судорожно вздрагивал, как будто снова слышал, как молния ударила в жилище над его головой. День проходил за днем и ночь за ночью, в ужасных переходах от безумия к оцепенению. Смертельное оцепенение сменялось еще более страшным безумием, так что даже Эми едва ли могла желать продолжения этих ужасных страданий. Смиренно и покорно молилась она о том, что если ее любимый брат действительно переправляется сейчас через реку смерти, то хоть один луч разума пробился бы сквозь ужасную тьму вокруг него, чтобы волны, проходившие над его головой, не повредили ему. Но Брюс был молод, и молодость была на чаше весов, противоположной той, в которой, казалось, постепенно погружалась его жизнь. С надеждой и страхом стоявшие у постели больного отмечали баланс равновесия. С трудом можно было поверить, что от столь страшного приступа воспаления мозга больной когда-нибудь снова сможет подняться. Наконец наступил кризис, и худшее было позади. Жестокая лихорадка оставила страдающего Брюса, но оставила его беспомощным, как младенца, и более нервным, чем самая слабая и робкая из женщин. В течение нескольких недель Брюс с трудом выносил звук шагов, пересекающих его комнату. Тень настораживала его, а от звука голоса дрожал каждый нерв в его теле. Доктор сказал, что долгое время его пациент будет не способен к какому-либо умственному напряжению. Брюс, который был так тверд и постоянен в своей работе, был обречен на праздность и бездействие. Для такого человека, как Брюс, сама по себе беспомощность была самым унизительным испытанием и разочарованием. Как только больного можно было безопасно вывести из Лондона, его отправили на побережье на юге Англии. Эми, чье здоровье значительно ослабло от преданного ухода, сопровождала своего больного брата. Через некоторое время она поменялась местами с Вибертом и вернулась в мисс Корт к отцу, который активно выполнял свои обязанности земледельца и благодетеля бедных. Мистер Тревор нуждался в помощи дочери, чье здоровье теперь было достаточно восстановлено. Она стала его незаменимой помощницей. Виберт не виделся с братом больше месяца, когда приехал к нему в Торки. С присущей юности оптимистической надеждой он надеялся, что смена климата и обстановки, а также то, что столько недель прошло в совершенном покое, могли бы вернуть здоровье и силы разбитому телу Брюса. Юноша был разочарован, обнаружив, как медленно больной идет на поправку. Не только впалые глаза, бледная кожа, слабый голос и неуверенная походка говорили о том, как далеко ему еще до крепкого здоровья. Виберту казалось, что твердость духа и даже мужество его брата исчезли. Брюс избегал любых намеков на прошлые происшествия. Виберт, явившийся с новостями, жаждал сообщить их, но обнаружил, что должен избегать даже упоминания имени Харперов. Некоторое время Брюс не слышал результатов суда над фальшивомонетчиками, которые все были осуждены и приговорены к различным срокам заключения. Разбитое состояние Брюса огорчало как его самого, так и других. Но было очевидно, что под испытанием характер молодого человека созревал. Брюс был горд, самонадеян и нетерпим к слабостям других. Он верил в силу своей собственной сильной воли, чтобы преодолеть все трудности, возникающие перед ним. Теперь же, находясь в беспомощном состоянии, он учился просто, смиренно и безоговорочно полагаться на силу своего Бога. Гордая душа должна была узнать, что в Царство Небесное могут войти только те, кто приходит как маленький ребенок. Надменность человека должна быть низвергнута, чтобы только Господь мог быть превознесен. «В жизни есть много такого, чего невозможно понять», заметил однажды Виберт, ставя скамеечку для ног брата. Брюс прежде насмехался над его слабостью к роскошным удобствам. «Мне кажется вполне естественным, что я должен был подвергнуться жесткой дисциплине. Я проводил безумную, эгоистичную жизнь, пока меня не остановила эта ужасная история. Но ты – самый непорочный человек в христианском мире. Ты никогда не нарушал границ, не сворачивал ни направо, ни налево. Я не могу понять, почему тебе достались самые тяжелые удары. И какую пользу может принести тебе такая долгая, мучительная болезнь?» «Виберт, ты помнишь, что наш дядя написал для каждого из нас на листочках бумаги, когда мы были еще на летней вилле?» В ответ Виберт утвердительно кивнул. «Я часто размышлял над его словами», — продолжал больной. «Они содержали в себе спасительное предостережение. Тогда они возбудили мой гнев против того, кто коснулся этого болезненного места. Виберт, у меня, как и у тебя, в сердце была замурованная комната. Потребовалась шаровая молния, чтобы сразить меня и открыть путь для света. Еще несколько месяцев назад ничто не могло вырвать из уст Брюса Тревора такого признания. Последний месяц пребывания Брюса в Торке прошел в доме его родственника. Виберт вернулся к своим занятиям. Отцу требовалось присутствие и помощь Эми. Выздоравливающий больше не нуждался в постоянном присутствии. Было решено, что Брюс останется на побережье до возвращения дяди из плавания, после чего он вместе с капитаном Эрос отправится в мисс Корт. Наступил яркий солнечный апрельский полдень. Земля давно уже сбросила с себя ледяные оковы и снежную мантию. Дыхание западного ветра, приветствуя весну, вызвало к жизни множество разнообразных цветов. Зацвели вишни и яблони, луга покрылись золотым покрывалом. Если по небу и пробегали небольшие облака, то их легкие тени лишь добавляли красоту контраста с солнечным светом. Мягкие капли дождя, временами падавшие вниз, делали прекрасную землю еще прекраснее. Два путешественника только что ступили на платформу станции С. Бледное задумчивое лицо одного из них знакомо нам как лицо Брюса Тревора. В здоровом, загорелом, умном лице другого мы узнаем капитана Эрроуз.
7: «Сердечно приветствую вас обоих! Добро пожаловать!» — воскликнул Виберт, с нетерпением ожидавшего прибытия поезда.
6: «Так как день теплый и ясный, я приехал за вами в коляске, запряженной пони. Я хочу, чтобы у капитана была возможность по дороге в Мисткорт хорошо видеть окрестности».
3: Джентльмены вскоре уже сидели в карете, в которой могли удобно разместиться только трое. Джо должен был следовать за ними с багажом. Капитан и Виберт сели впереди. Брюс предпочел занять небольшое сиденье сзади. Виберт был в прекрасном расположении духа. Управляя пони, он болтал и смеялся. Хорошо, что пони знал дорогу и не нуждался в управлении. Юноша часто сидел в полоборота, чтобы обратиться к брату.
6: «Брюс, не напоминает ли тебе эта дорога то, как я впервые встретил тебя на этой станции, когда сбежал с Эми и чуть не сломал шею себе и ей? Какая буря была тогда, приветствуя нас в нашем доме!»
5: «С тех пор у нас бывали бури и похуже», — сказал молчаливый Брюс.
3: Виберт продолжал оживленную беседу с дядей, указывая на все достопримечательности вокруг. Он рассказывал об усовершенствованиях, сделанных его отцом, и пересказывая смешные приключения людей, чьи жилища они проезжали.
6: «Вон та неприглядная квадратная крепость из кирпича, замок старого Булена, великана, которого мой отец, вооруженный свитком юридических бумаг, смело атаковал и покорил. Ручей, протекающий по нашей земле, перестал быть пурпурным и алым. Теперь он чистый, как слеза. А вон, видите, тех строителей, занятых работой?

он говорит, что Брюс подал ему эту идею. «А как Эмми? Нравится ей новая жизнь?» – спросил капитан. «Эмми? О, она так изменилась! Из бледного робкого жасмина она превратилась в нежный яблоневый цветок!» – воскликнул Виберт. «Эмми занята с утра до вечера. Она преподает своей неуклюжей команде детей в передниках в сарае. Это пока не построена настоящая школа. Она даже уговорила их умыться. У нее есть блокнот, похожий на приходскую книгу, в котором записаны имена всех жильцов, возраст, количество детей и тому подобные сухие сведения. Однако они ее интересуют. Эмми отваживается войти в самую грязную хижину. Так или иначе, мылом и водой теперь пользуются с большим удовольствием, чем когда она впервые пришла сюда. Эмми своего рода опекун или, скорее, ангел-хранитель для бедных. Она даже разговаривала со старым пахарем, который, как известно, любит выпить. Если он откажется от спиртного, то только благодаря влиянию нашей леди. Вы будете удивлены переменой в Эмми, как вчера был удивлен отец, когда мой учитель Блэр сказал ему, что я стал уравновешенным, многообещающим молодым человеком. Виберт откинулся на спинку сиденья и засмеялся так весело, что если бы пони не держался ровно, несчастный случай первого вечера, когда карета опрокинулась в канаву, мог бы повториться. Брюс не разделял веселье брата и не участвовал в разговоре. Хотя здоровье молодого Тревора к этому времени значительно восстановилось, его расшатанные нервы еще не совсем пришли в норму. Из-за болезненных ассоциаций, связанных в его сознании с этим местом, Брюс относился к мисс Корту с крайним отвращением. Он был бы очень рад, если бы отец немедленно продал поместье. Никто не знал, с какой неприязнью, почти переходящей в отвращение, Брюс думал о комнате рядом с той ненавистной замурованной комнатой, в которой он почти не лишился жизни. Молодой человек знал, что другие комнаты в мисс Корте уже отремонтированы и обставлены. Дважды он брался за перо, чтобы написать просьбу о замене его спальни на другую. И дважды бросал перо, стыдясь высказать такую детскую слабость. «Даже в бедной Эмми я презирал то, что считал глупым суеверием», — думал Брюс. «Ничто так не учит нас сочувствовать немощам других, как страдания. Я теперь знаю это на собственном опыте». Едва ли нужно говорить, что отвращение Брюса к спальне, примыкающей к замурованной комнате, было вызвано иной причиной, нежели та, которая заставляла его сестру бояться занимать эту комнату. В душе Брюса не было ни суеверия, ни недоверия. Он не боялся привидений, но боялся воскрешать в памяти образы ужаса, которые во время болезни возбуждали его мозг до безумия. Никто не знал о душевной борьбе выздоравливающего. Даже самому близкому и дорогому другу он не признался бы в слабости, за которую презирал себя. Место Брюса было в мисс Корте, и он считал совсем неважным, нравится ему это или нет. Самообладание молодого Тревора теперь проявлялось в преодолении недуга, оставленного долгой болезнью. Хотя Брюс и обвинял себя в том, что он презренный трус, но никогда в жизни не проявлял большого мужества, которое торжествует над страхом и благородно отваживается на опасность, от которой уклоняется природа. Мистер Тревор и его дочь встретили путешественников у ворот, которые вели на территорию мисс Корта. Лицо Эмми, сияющее приветливой улыбкой и цветущее счастьем и здоровьем, и в самом деле соперничала с мягкой красотой цветка яблони. Капитан Эрроуз и его племянники вышли из кареты –

0: Гильберт повел пони, и вся компания неспешно двинулась по подъездной аллее к дому. Эми держалась поближе к своему возвращенному ей брату. С какой нежной, благодарной радостью смотрела она на того, кто, если бы не ее самоотречение, никогда не шел бы рядом с ней. Деревья по обеим сторонам дороги поворачивали свои распускающиеся листочки навстречу солнечным лучам. В лесу звучало пение птиц. Среди травы грозди фиалок, первоцветов и ландышей самых разнообразных оттенков украшали ковер мха. «Вы видите мист Корт во всей его красе!» — сказал Виберт дяде, когда за поворотом дороги показался величественный особняк. «Я впервые увидел этот дом с привидениями. Ненастной ноябрьской ночью, когда мы с бедняжкой Эми, мокрые и полуживые, прибыли сюда. Брюс встретил нас тогда хмурым взглядом и недовольным рычанием. Смотри, Брюс, разве сад не делает чести Эми? Посмотри на цветы в этих классической формы вазах и на клумбы, красующиеся пурпурными, золотыми и белыми крокусами». «Сад значительно улучшился», — сказал Брюс, заставляя себя говорить бодрым тоном. «Что же тогда ты скажешь о внутреннем убранстве дома? Там было сделано больше всего», — воскликнул Виберт. «У Эми теперь есть собственный будуар, и я думаю, что ты признаешь его драгоценной жемчужиной. Большую часть убранства я делал сам и немало горжусь своим вкусом». Виберту так не терпелось показать им будуар, что едва они вошли в холл, он с мальчишеской горячностью настоял на том, чтобы они немедленно поднялись по широкой дубовой лестнице. При их первом появлении эта лестница вела только в спальные комнаты и коридор, в который они выходили. Виберт, шедший впереди, отодвинул тяжелый гобеленовый занавес, за которым находились две комнаты, о которых так часто упоминалось. Первая комната была та, которую занимал Брюс и которую должен был опять занять. Но Виберт не стал в ней останавливаться. Чуть дальше виднелась открытая дверь. Нетерпеливый юноша вел их в сказочную комнату, где солнечный свет струился сквозь ромбовидные стекла многостворчатого окна. Сверкающие зеркала отражали изящные орнаменты внутри и картины, увитые гирляндами весенних полевых цветов. На них были изображения красоты леса снаружи. «Я называю это будуаром Эми, но она настаивает, чтобы это был твой кабинет, Брюс!» – воскликнул Виберт. «Это сказочное место, где бы ты мог читать и отдыхать, и слушать, как она поет!»
1: «Но ведь это же замурованная комната!» – произнес изумленный Брюс.
0: «Размурованная комната, без мрака и привидений!» – заметила улыбающаяся Эми.
1: «Но в завещании старушки было же одно дополнение, которое обязывало нас держать эту комнату замурованной», – возразил Брюс.
2: «Это дополнение было подделкой», – перебил его мистер Тревор. «Харпер, беспринципный в разработке мошеннических схем, был очень искусный в их осуществлении. В этом поддельном дополнении он пытался достичь двойной цели. Он передал жене дом и имущество, на которое она не имела никаких реальных прав. Некоторое время даже ухитрялся обеспечить себе то, что называлось комнатой с привидениями. Здесь были оставлены его гравировальные инструменты, печатный станок и все остальное, что требовалось для его бесчестной работы. Здесь он проводил свое занятие, защищенный от вмешательства с суеверными страхами, которые его жена старательно распространяла. Виновник вместе со своими сообщниками теперь пожинает плоды своих преступлений.
1: Брюс с восхищением огляделся вокруг. Невозможно было узнать место, которое он видел только однажды, когда огонь и свет лампы бросали красные блики на орудия преступления и на угрожающие лица негодяев, потревоженных в своей нечестивой работе. Повернувшись к сестре с просветлевшим лицом, юный Тревор воскликнул: «Какая перемена происходит, когда позволяешь войти чистому небесному свету с неба!» Этими словами, только в более высоком смысле, я и хотела бы закончить свою историю. Моя цель – побудить читателя заглянуть в замурованную комнату своего собственного сердца. Возможно, вы обнаружите там притаившихся служителей зла, которые без вашего ведома сделали ее своим тайным пристанищем. Давайте смело и молитвенно проанализируем самих себя. Невзирая на стыд и унижение, признаем и встретим лицом к лицу грех, который так легко осаждает нас. Разрушим кирпичную кладку невежества и впустим духовный солнечный свет в свое обманутое сердце. Гордость, себелюбие, трусливое недоверие к Божьей мудрости и благости свойственны нашей падшей природе. Но вход Его Слова в сердце подобен входу славных лучей дня. Радость, сияние и святость следуют за Его входом в глубочайшие тайники, внося с собой чистый, животворящий небесный свет.
3: Сегодня прозвучала заключительная часть книги под названием «Замурованная комната».
4: Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня я буду говорить с вами о труде. В 10 заповедях есть такие слова. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а в 7-й день суббота Господу Богу твоему, то есть день покоя, посвященный Господу. Это написано в книге Бытия в 20 главе, в стихах 9 и 10. Работай! Всем без исключения живым существам Бог дал этот великий и славный закон, как людям равно и животным. Некоторые люди думают, что вначале, когда Адам и Ева были еще в раю, им не нужно было трудиться. Это неверное заключение. Они трудились, но так как земля еще не была проклята за грех человека, их труд был приятным. Одно — это перекопать и посадить огород, а другое — это постоянно бороться с сорняками, которые заглушают овощи. Ведь терний и волчиц, как говорит Писание, не было до грехопадения. Земля произращала только приятные и полезные плоды. Только после грехопадения добыча пищи от земли стала трудом в поте лица, борьбой с плевелами и сорняками разного рода. Но труд как таковой был всегда благословением, а не проклятием человека. Он был всегда его радостью и удовлетворением. Человек создан по образу Бога. Он тоже своего рода творец, изобретатель, мастер, работник. Он хозяин земли в том смысле, что ему подчинены животные, и он заботится о себе и о них. Даже птички небесные, о которых Господь говорит, что они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный печется о них, они тоже должны летать и собирать зернышки, клевать фрукты, находить водичку, вить гнездышки, выводить птенцов. Все это тоже труд. Многие птицы совершают далекие перелеты в теплые страны, а потом возвращаются в свои края, и это тоже утомительный и долгий труд. Забота Господа о них состоит в том, что Он имеет для них пищу всюду, и воду, и материал для гнезд, и дивный инстинкт навигации, благодаря которому они совершают безошибочные свои перелеты на сотни и даже тысячи километров. Закон труда вообще универсален, повсеместен. Посмотрите на пахаря, который от восхода до заката солнца трудится на поле своем или общем, и хотя в наши дни он часто делает это с помощью машин, ему остается немало труда. На тракторе он должен объехать медленно все громадное поле и аккуратно распахать его, разборонить, удалить камни, унавозить, посеять семена, поливать, очищать, собирать, складывать в закрома. Потом кто-то другой будет молоть, а еще кто-то продавать. Другие купят и будут печь, и так тянется бесконечная цепь труда. И все люди заняты с утра до вечера. Тяжело трудятся люди на заводах и фабриках, на стройках домов, мостов, плотин. Много трудятся ваши мамы, особенно если они работают вне дома, а потом еще дома. По улицам тоже снуют занятые, озабоченные люди. Едут машины, троллейбусы, автобусы, под землей метро. Полная тоже занятых, спешащих куда-то людей. Женщины спешат за покупками, дети в школу. Все заняты, все трудятся. Закон труда заложен в животных. Пчелки трудятся целый день, собирая мед и совершая опыление цветущих растений. Муравьи проворно и озабоченно снуют по своим маленьким дорожкам и таскают в муравейник запасы пищи на зиму. Белочки прыгают по деревьям в поисках орехов и тоже запасаются ими на зимние месяцы. Медведь ловит рыбу, собирает ягоды, забирается в дупло деревьев за медом. Пищи ему не достается даром, без труда. Все животные с трудом добывают себе пропитание. Все есть в природе. Господь все приготовил для человека и животного, но само ничего в рот не падает. Все нужно добыть в поте лица. Труд необходим не только для того, чтобы мы не умерли с голоду, но вообще для нашего здоровья. Человек не создан для того, чтобы сидеть сложа руки. Если он будет это делать, он заболеет и умрет раньше срока. Те, кто много трудятся, всегда здоровее лентяев. Человек должен работать не только руками, но и мозгами, иначе у нас не было бы тех великих изобретений и достижений, которые мы имеем. Все сотворенное руками было сперва задумано чьим-то умом и разработано тщательно в понятный план, по которому можно начинать физический труд. Но то и другое — труд. Высшие существа тоже работают. Ангелы — это служебные духи Творца, посланники Божии, назначенные служить людям, которые наследуют жизнь вечную. И сам Бог постоянно трудится, постоянно творит, постоянно печется о всех нас. Нет существа более деятельного, чем сам Господь. Под Его управлением миры, судьбы народов и отдельных людей. Чем существо выше по достоинству, тем оно больше работает. Самые замечательные из людей, самые талантливые, самые гениальные были всегда прилежными работниками, прилежными до такой степени, что некоторые даже полагают, что сама их гениальность — это не что иное, как выдающаяся способность к труду, необычайная энергия воли. Лентяй может погубить даже свой природный талант. Не удивляйтесь же, милые дети, что вам приходится много работать, приготовлять уроки, решать задачи, сдавать экзамены или долгие годы изучать какую-нибудь специальность или ремесло. В этом нет ничего удивительного и особенного. Ты должен работать. Это общий закон. Если кто не хочет трудиться, пусть и не ест, говорит Священное Писание. Всякий хлеб, добытый трудом, как умственным, так и физическим, получается всегда только в поте лица. Тем больше на нее требуется труда. Даже приготовление вкусных блюд занимает разное количество времени и усилий. Простая каша делается почти без труда, но зато какой-нибудь торт с кремом требует много времени и усилий. Когда что-то делается с прилежанием, тогда и результат лучше. Если ученик сидит за партой, развалясь и подперев голову кулаком, полузакрыв глаза и позевывая, учитель знает, что это непременно отразится на его характеристике. А тот, кто сидит чуть ли не на краю стула, наклонясь всем корпусом вперед, чтобы не выпустить ни одного слова учителя и ни одной фразы на доске, окончит прекрасными отметками на радость себе, учителям и родителям. Для того, чтобы чего-нибудь достигнуть, нужны энергия, мужество, усилия, сильная воля и постоянство. Милые дети, с раннего детства нужно приобретать привычку к труду. Если вы собираетесь совершить что-нибудь хорошее или добросовестно исполнить свой долг, вы должны приучиться трудиться с детства. В наше время так много соревнований, и потому нет места лентяям, но наоборот, место могучим, сильным, трудолюбивым и образованным. Господь Иисус Христос был простым плотником. Его ученики были рыбаками, хлеборобами, ремесленниками, только некоторые были людьми знатными и образованными. Апостол Павел был таковым, но предпочел делать палатки для своего пропитания и ни с кого ничего не брал, сам содержа себя делом рук своих. Все эти поистине великие люди не пренебрегали физическим трудом, ходьбой пешком, ночевками под открытым небом, молитвой по ночам, иногда усиленной и изнуряющей, но зато плодотворной. Это наш живой пример. Женщины, о которых говорится в Библии, тоже все были труженицы, хозяйки, жницы, швеи, матери, жены. Ревека была молоденькой девушкой, когда слуга Авраама Элиезер пришел в ее дом, чтобы найти невесту Исааку. Ей было лет 15-16. Тогда рано выдавали девушек замуж, но у колодца она предложила набрать воды не только для посланника Авраама, но для всего его каравана, для всех верблюдов. Верблюды после долгого пути могли выпить несколько десятков литров воды каждый, и все это нужно было черпать из колодца, носить и давать им. Элиезер увидел, что Ревека девушка трудолюбивая, и охотно повел ее к хозяину своему Исааку в жены. Руфь жала в полях, чтобы добыть пропитание себе и свекрови своей. Лидия красила ткани, Тавифа шила платье. Прескила помогала своему мужу и апостолу Павлу делать палатки. Примеров масса. Библия постоянно подчеркивает универсальный принцип «кто не работает, тот не ест». Если же кто как-то умудряется есть за счет труда других, такие люди дорого платят за это плохим здоровьем и мертвящей дух скукой. «Усиленная работа все преодолевает», — говорили древние римляне. Настойчивый труд, постоянство в работе, повторяющиеся усилия, подобно водяным каплям, которые, падая на одно и то же место, пробивают даже твердый камень. В самом деле, нет препятствия, которого вы не могли бы одолеть. Нет знания или искусства, которого вы не могли бы приобрести. Нет нравственного недостатка, от которого вы не могли бы избавиться неустанной работой, упорной, твердой волей. Я приведу вам несколько мест Писания о труде, и на этом закончу на сегодня. Апостол Павел пишет о себе и о своих сотрудниках. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся своими руками». 1 Коринфянам 4:12. «Будьте почтительны ко всякому трудящемуся». 1 Коринфянам 16:16. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Ефесянам 4:28. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой». Есть еще больше мест Писания, подтверждающих, что труд — это дело благородное и полезное, и данное человеку Господом святая заповедь. 6 дней трудись, а 7-й день — суббота, то есть день отдыха для Господа.

0: Надин труд. Надин папа – благовестник. Помимо своей церкви, он совершает служение еще в нескольких группах христиан. Однажды Надя попросила папу взять ее с собой. «А трудностей не боишься?» – спросил он. «Мне приходится много ходить пешком». «Я же не маленькая», – улыбнулась Надя. «Мне уже 10 лет». Папа тоже улыбнулся. «Действительно, Надюша уже большая. Как быстро выросла младшая дочь». «Ну хорошо», – согласился он. «Я возьму тебя с собой. А что ты можешь делать?» «Я буду проповедовать. А ты?» «Я могу рассказать стихотворение, спеть. И еще мы с тобой вдвоем можем спеть». Надя доверчиво посмотрела отцу в глаза. «Хорошо», — согласился он. «Сегодня ложись спать пораньше. Утром я тебя разбужу». Вставать пришлось действительно очень рано. Где-то на востоке начало светлеть небо. Утренний туман постепенно рассеялся, когда папа и Надя шагали по накатанной полевой дороге. Мокрая от росы трава обдавала ноги холодными брызгами. С одной стороны стеной стояла еще не созревшая пшеница, с другой зеленел некошенный луг, а за ним росли молодые березки. Поеживаясь от утренней прохлады, Надя старалась не отставать от отца. Впереди был далекий путь, целых 12 километров. Когда над лесом поднялось большое красное солнце, Надя с папой прошли через поле. Тропинка повернула к лесной опушке. «Вот мы и прошли с тобой большую часть пути», — весело сказал папа. «А я совсем не устала», — радостно отозвалась Надя. Вдруг девочка резко остановилась и схватила отца за руку. «Папа, смотри», — испуганно прошептала она. Впереди по тропинке шел дикий кабан. Он не спеша направлялся в лес. Увидев людей, кабан в нерешительности остановился. У Нади замерло сердце. Она никогда не видела такого страшного животного. Он был похож на свинью, только намного больше, а шерсть длинная, вздыбленная. Впереди у него торчали белые клыки. Он был какой-то горбатый, страшный. Как тут не испугаешься? Но папа не испугался. «Не бойся, доченька, с нами Господь», — улыбнулся он и крепче сжал ее руку. Дикие кабаны ночью выходят в поле полакомиться пшеницей, а утром возвращаются в лес. Папа громко крикнул, и кабан, смешно вскидывая ноги, пустился в лес. «Папа, нам тоже надо туда идти?» — спросила Надя, показывая пальцем в ту сторону, где только что стоял кабан. «Да». «А если он выбежит из леса и нападет на нас?» «Нет, кабан не выбежит. Мы молились, и Господь нас сохранит. А теперь пойдем быстрее, чтобы не опоздать на собрание». Надя прибавила шагу. Когда они проходили то место, где стоял кабан, Надя стала боязливо озираться по сторонам. Но кабана нигде не было видно. «Вот мы почти и пришли», — обрадовал ее папа, когда впереди показались деревенские дома. Надя первый раз в Сосновке. Собрание проходило в скромном домике с низким потолком. Все разместились в маленькой комнате. С большим вниманием и со слезами верующие слушали проповедь о страдании Иисуса Христа. После проповеди Надя прочитала стихотворение, а потом они с папой спели свой любимый псалом. Девочка радовалась, что может трудиться в церкви, как и папа. После собрания никто не спешил домой. Одни задавали папе всякие вопросы, беседовали с ним. Другие попросили Надю еще спеть и прочитать стихи. Не стесняясь, Надя прочитала все стихи, какие знала. Спела несколько песен. После обеда папа спросил: «Ну что, дочка, отдохнула? Нам надо еще посетить одного старичка на хуторе. Пойдешь?» «Конечно, пойду», — радостно сверкнула глазами Надя. Дорога на хутор пролегала через лес. К куда утром убежал кабан. Шли долго. В лесу было прохладно и тихо. Надя устала и уже не задавала папе никаких вопросов. Наконец лес начал редеть. Впереди заблестела речка. «Вот перейдем через мостик и попадем прямо на хутор», — сказал папа. Идти оставалось совсем немного. За рекой они поднялись на пригорок и подошли к крайнему домику с облезлыми ставнями. Папа легонько толкнул дверь. Она грустно и протяжно скрипнула. Надя смело шагнула вслед за отцом. «Мир дому вашему!» — громко сказал он. «Приветствую вас, Иван Васильевич!»
1: «С миром принимаю!» — отозвался старичок.
0: Он сидел за столом у окна, старый, сгорбленный. Даже сидя, он опирался на крепкую палку. Надя с удивлением рассматривала дедушку. Его очки в широкой коричневой оправе были на переносице обмотаны тряпочкой. Сквозь стекла на девочку смотрели неестественно большие глаза. Надя догадалась, что их так увеличивают очень толстые стекла. И даже такие очки дедушке мало помогали. Он почти не видел, но папу узнал сразу. «Вот радость-то какая!» — заулыбался он беззубым ртом. «Милостив Господь, слава Ему, дождался я тебя!» Когда папа сказал, что пришел с дочкой, дедушка еще больше обрадовался. Жизнерадостный старичок много говорил об Иисусе Христе, своем Спасителе. Рассказывал, как Господь заботится о нем, посылает все необходимое. Надя слушала дедушку и с интересом рассматривала его нехитрое жилье. Папа спрашивал у дедушки о самочувствии, о его трудностях. Надя удивлялась тому, что этот немощный старичок был всем доволен. Он добродушно рассказывал, как Господь его благословляет, хранит, как располагает к нему соседей. «Слава Богу, у меня есть Библия», — положил он сухую руку на большую толстую книгу. «Через нее Господь беседует со мной, вразумляет». Надя впервые видела такую большую Библию. «Самое главное», — продолжал старичок, «у меня есть Господь, Он спас меня. Я каждый день жду, когда Он заберет меня к себе. Жаль только, что на нашем хуторе людей не интересует спасение души». За беседой время пролетело быстро. Надя прочитала дедушке несколько стихов, 22-й псалом Давида. Вместе с папой они спели, а потом все вместе помолились. Пока папа ходил к роднику за водой, Надя тщательно подмела комнату, вытерла пыль. А дедушка все рассказывал и рассказывал Наде о том, как милостив к нему Господь. Особенно запомнился Наде один случай, который произошел с дедушкой прошлой осенью. Как-то поздно вечером он услышал непонятный шум в огороде. Там росла картошка, свекла, морковь. Дедушка вначале подумал, что чьи-то коровы забрели к нему на огород. Но было уже темно, и коровы в это время не могли ходить. Дедушка хотел было выйти, да не решился. Глаза все равно не видят. Он подошел к окну, прислушался. Кто-то ходил по огороду. «Что я сделаю?» – подумал он. «Ничего, только Господь может защитить меня». И дедушка стал молиться. Вдруг послышался рев двигателей. С горки как раз мимо огорода ехали мотоциклисты. Когда они умчались, на огороде стало тихо. Утром дедушка пошел посмотреть, что творилось на огороде ночью. Перед его глазами предстала невзрачная картина. Некоторые грядки были перерыты, потоптаны. Картошка частично выкопана, свекла тоже.
1: Кабаны приходили, догадался дедушка, разглядывая, как напроказничали ночные гости. Как хорошо, что мотоциклисты напугали их. Это Господь так устроил. Кабаны испугались рева моторов и убежали в лес. Дедушка радовался, что Господь услышал его молитву и сохранил урожай, что звери не успели испортить весь огород. Надя уже знала, как выглядят эти дикие животные. На прощание дедушка попросил гостей спеть псалом, который он сильно любил. «Мой в небе край родной, мой в небе дом». А потом папа с Надей отправились домой. Солнце уже почти спряталось за лесом, когда они подходили к железнодорожной станции. Электричку ждали недолго. Надя села возле окна и сразу почувствовала, как устали ноги. Она положила голову папе на колени и подумала: «Папа так много ходит пешком и сильно устает. Наверное, служение Богу без усталости не бывает».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы послания к евреям, речи которой идет у нас уже на протяжении 5 последних передач. В этой главе автор приводит нам целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы с полной обоснованностью можем называть героями веры. В наших прошлых лекциях мы говорили о вере Авеля, Еноха и Ноя, о вере Сары и Авраама, о вере Исаака, Иакова и Иосифа, а также о вере Моисея. Все эти люди демонстрировали нам различные аспекты действия веры. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим еще о нескольких ветхозаветных персонажах, которые также являлись яркими примерами реальности веры. И первым из них будет Иисус Навин. Прочтем 30 стих. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». В жизни Иисуса Навина мы встречаем то, что можно было бы назвать ожиданием веры. Если бы вы встретились с ним на пятый день хождения израильской армии вокруг стен Иерихона, вы, наверное, сказали бы ему: «Создается впечатление, что вы делаете что-то не так. Кто посоветовал вам этот странный метод? Вы великий полководец и мудрый вождь великого народа. А потому сейчас было бы самое время прибегнуть к голосу мудрости и разума». На что Иисус Навин сказал бы вам в ответ: «Но вы забыли, что я встретил начальника воинства Господнего, и он сам сказал мне, что главный штаб находится не в моем шатре, а на небесах. Выяснилось, что вовсе не я являюсь главным полководцем. Я всего лишь скромный рядовой низшего звания, получающий приказы от небесного главнокомандующего. Именно он отдал моей армии приказ ходить вокруг города, и потому мы ходим вокруг этих городских стен. А вы можете просто наблюдать, потому что эти стены упадут. Я исполняю приказ того, кто точно знает это». В случае Иисуса Навина мы видим пример ожидания веры, веры, необходимой, чтобы положиться на Бога. И великий полководец Иисус Навин научился этому. Следующий ветхозаветный персонаж, о котором идет речь в этой главе, непосредственно связан с личностью Иисуса Навина и историей падения Иерихона. Следующий в этой главе упоминается вера блудницы по имени Раав. Прочтем 31 стих. «Верою Раав-блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». «Верою Раав-блудница не погибла с неверными», читаем мы. В свое время мне в руки попалась книга под названием «Вера в неожиданных местах». Я не помню, фигурировало ли в этой книге имя Раав или нет, но я бы, несомненно, упомянул ее на месте автора. Дело в том, что Раав находилась в таком месте и таком положении, где нам бы менее всего пришло в голову искать истинную веру. Раав жила в нечестивом и развращенном языческом городе. Более того, она сама занималась тем, что мы сегодня назвали бы термином «древнейшая профессия». До самого недавнего времени все те люди, которые занимались этим видом деятельности, обычно считались грешниками. Конечно же, теперь все изменилось, ибо появилась так называемая «новая мораль». Однако в то время эта женщина, несомненно, считалась грешницей. Но, несмотря на это, нам сказано здесь, что верой Раав-блудница не погибла с неверными. Я уверен, что начальник этого города и другие высокопоставленные жители Иерихона считали, что они вполне заслуживают спасения. Но они так и не сумели спастись. Мы узнаем, что все эти жители погибли при взятии Иерихона по одной единственной и весьма простой причине. Они не верили. Однако мы видим, что Бог был весьма милостив в том, как Он поступил с городом Иерихоном.
Я знаю, что критики нередко усматривают в действиях Бога проявление несправедливости. Они винят Его за то, что Он истребил всех жителей этого города. Когда я учился в колледже, у нас был профессор, который просто рыдал крокодиловыми слезами по поводу того, что произошло с жителями Иерихона. При этом меня всегда поражало в том человеке то обстоятельство, что он проявлял очень мало интереса к другим людям, включая своих студентов. Однако это не мешало ему демонстрировать верх праведного гнева, когда разговор заходил о несчастных жителях Иерихона. Я бы хотел подробнее поговорить об этой женщине по имени Раав, потому что она выразила свою веру весьма осязаемым и наглядным образом. Когда народ Израиля перешел через Черное море, слово об этом чуде достигло Иерихона, и жители этого города пали духом. Однако они никогда не могли даже вообразить, что во время сезона половодья огромная армия Израиля сумеет перейти через Иордан. В то время Иордан становился бурным и полноводным, и там не было мостов, по которым израильтяне могли бы перейти неприступную реку. Как, спросите вы, могли перебраться эти люди на другой берег? Также и жители Иерихона думали, что у них есть время, чтобы разработать стратегию обороны, и что им не нужно беспокоиться, пока не завершится сезон половодья. А в это время Иисус Навин послал в Иерихон своих соглядатаев, где они и познакомились с блудницей Раав. Я убежден, что она предложила этим людям свои профессиональные услуги. И я не знаю, приняли они ее предложение или нет, но я точно знаю одно. Эти соглядатаи дали Раав ясно понять, что на них возложена особая миссия и что они нуждаются в защите. Однако Бог уже отдал город Иерихон в руки детей Израиля. По крайней мере, они сообщили Раав эти сведения. И тогда эта женщина отвела соглядатаев на крышу своего дома и укрыла их там. Я думаю, что, решаясь на этот шаг, она рисковала своей собственной жизнью. Взамен она попросила этих людей лишь об одной милости. Когда израильтяне будут брать ее город, чтобы они вспомнили о Раав и ее семье и спасли их от смерти. Соглядатаи пообещали женщине исполнить ее просьбу, велев ей вывесить из окна своего дома червленную веревку как отличительный признак. И тогда при взятии города нападавшие должны были позаботиться о том, чтобы избавить от гибели ее и ее близких. Свидетельство Раав мы находим в книге Иисуса Навина во второй главе в стихах с 9 по 11. «И сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Ором, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». В устах этой женщины данные слова звучат весьма странно, но в то же время они удивительным образом демонстрируют нам тот факт, что Бог не был несправедлив при уничтожении города Иерихона. Дело в том, что в течение целых 40 лет Бог давал жителям Иерихона возможность услышать и принять весть о народе, перешедшем Черное море. Фактически Раав сказала, что уже 40 лет назад, когда произошли эти события, все жители Иерихона услышали о них. Но только Раав сразу же поверила. Другие жители поверили фактам, но не сумели поверить живому Богу, так никогда и не доверившись Ему.
Позднее жители Иерихона узнали, как Бог вел Израиль и как Он помог им одержать победу над амореями на другой стороне Иордана. Жители Иерихона должны были внять всем этим предостережениям. И, наконец, Израиль чудесным образом пересек Иордан и фактически стал лагерем у ворот Иерихона. Что, по-вашему, делал Бог? Он давал городу возможность поверить в Него, довериться Ему и обратиться. Я думаю, что всем людям должно было бы стать очевидным, что если Бог спас даже блудницу, которая поверила в Него, тогда Он спас бы и начальника Иерихона, а также спас бы всех жителей этого города, если бы они доверились Ему, как доверилась эта женщина. Бог, несомненно, спас бы их всех. На всех этих людей Бог смотрел совершенно одинаково. Он видел в них обычных грешников, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. По всей видимости, Раав была грешницей в гораздо большей и очевидной степени, нежели начальники ее города. Правда, я думаю, что частная жизнь этих начальников едва ли выдержала пристальное изучение. И я уверен, что то же самое можно было бы сказать обо всех жителях Иерихона. Однако все они имели достаточно возможностей, чтобы довериться Богу. У них было целых 40 лет на то, чтобы решить, хотят они верить Богу или нет. Но они не поверили. Бог дал им 40 лет на то, чтобы прийти к определенному решению. Но только одна женщина решила довериться Ему, и Бог спас ее. Очевидно, что если даже она была спасена, любой другой житель был бы также спасен, если бы пришел к Богу. А если вам кажется, что 40 лет не являлись достаточно долгим

что она поверила Богу, потому что она сказала соглядатаям, что уверена в неизбежном падении Иерихона и хочет спастись, когда это произойдет. Более того, Раав сделала шаг веры и рискнула своей жизнью. Ее вера начала действовать. Вера всегда переходит в дела, а вовсе не стоит безучастно в стороне. Именно поэтому Раав, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Также мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот почему Раав сказала: «Мы слышали, что Бог сделал через вас, и мы уверовали в это, и я готова довериться Богу, я полагаюсь на Него до такой степени, что готова рискнуть своей собственной жизнью». Тем самым она подтвердила и продемонстрировала ту веру, которую имела. На примере этой женщины мы видим чудо веры. Мы видим, что в этом погибшем мире Бог вовсе не выделяет одну группу людей по сравнению со всеми остальными. Бог смотрит на нас всех, как на обычных грешников. Но когда какой-то человек поворачивается к нему, Бог спасает его, и это поистине чудесно. Далее, от истории Раав и падения Иерихона автор переходит к истории других героев веры. Прочтем стихи с 32 по 34. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, верою побеждали царство». Творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Автор этого послания подошел к такому моменту в истории Ветхого Завета, когда ему остается лишь задать вопрос: «Что еще сказать?» Он мог бы продолжать перечисление и дальше, называя имена других героев веры, если вам нравится называть этих людей подобным образом. Автор мог и далее продолжать демонстрировать, как именно вера действовала в жизни истинных мужей веры. Однако здесь он ограничивается лишь перечислением имен некоторых из них, ясно показывая нам, что он не может говорить о них в подробностях. Однако все эти сведения должны быть включены в эту замечательную главу. На примере жизни всех тех людей, которых автор послания перечисляет для нас здесь, мы видим то, что я бы назвал битвой веры. Ни об одном из этих людей автор не говорит подробно, но всех их объединяет нечто общее. Все перечисленные здесь люди были правителями. Гедеон, Варак, Самсон, Иефай и Самуил были судьями, а Давид являлся царем. Все они были правителями Израиля, и все участвовали в битве для Бога, причем каждый из них сумел одержать в этой битве победу благодаря своей вере. Я тоже не могу подробно говорить обо всех этих ветхозаветных героях, но мне бы хотелось обратить внимание на одного человека из этого списка. Звали его Гедеон. Если и жил когда-то человек, про которого мы могли бы сказать, что он обладал слабой верой, этим человеком, несомненно, оказался бы Гедеон. Причем, кроме слабой веры, Гедеон прославился тем, что повел в битву весьма малочисленное войско. Однако, друзья мои, вовсе немалое количество людей было особенностью войска Гедеона. Его главной особенностью была вера, которой обладали эти люди. Гедеон был судьей в то время, когда мадианитяне подчинили себе всю территорию Израиля. Дети израильского народа не могли даже спокойно собирать урожай. Мадианитяне отбирали у них все плоды земли. Именно поэтому впервые мы встречаем Гедеона, когда он сидел внутри винного точила и занимался выколачиванием зерна. Хотя для данного вида деятельности это было весьма странное место. Обычно зерно выколачивали

Чивали на вершинах холмов, подбрасывая колосья в воздух, чтобы ветер мог выдуть всю шелуху. Но Гедеон был трусом. Он перенес все свои снопы к виноградной давильне где-то в самом низу долины, где никто не мог его увидеть. Вы можете попытаться представить себе Гедеона, когда он молотил там свое зерно. Знаете, что происходит, когда ветер не уносит шелуху в сторону? Солома и шелуха падают прямо на молотящего. И я не могу представить себе ничего более нелепого и неудобного, чем молотить зерно, когда вся шелуха летит прямо на тебя. Но именно так выглядел Гедеон в тот момент, когда ангел Господень явился ему и сказал: «Господь с тобою, муж сильный». Это было не совсем подходящее обращение в случае Гедеона, и он не мог поверить, что ангел обращается именно к нему. Я думаю, что он начал озираться по сторонам, ища того, к кому могли бы относиться эти слова. Будучи отменным трусом, он сам прекрасно сознавал это. Он ответил: «Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное». И я в доме отца моего младший. Иными словами, он сказал: «Я никто и ничего из себя не представляю». Но Бог сказал ему в ответ: «Причина, почему я решил выбрать тебя, состоит в том, что ты понимаешь, что ты никто. Я хочу, чтобы ты поверил мне». И мы видим, что Бог начал медленно укреплять веру этого человека, пока, наконец, не наступил день, когда Гедеон, имея в своем распоряжении всего лишь 300 воинов, сумел одержать победу над всем войском мадианитян. И это стало подтверждением того факта, что вера действовала в жизни этого человека. Как много христиан сегодня считают, что если служение действительно происходит под водительством Господа, то оно должно обязательно иметь какие-то яркие и бросающиеся в глаза проявления. Позвольте мне сказать вам, что Бог действует вовсе не так. Я придерживаюсь мнения, что самая большая работа для Бога в этом мире совершается отдельными людьми, а также совсем небольшими и незаметными группами. И мне выпала честь знать таких людей, которые являются скромными свидетелями и воинами Христа. Иными словами, вокруг нас сегодня найдется не так уж мало самых настоящих Гедеонов, которые совершают великие дела посредством веры. И Бог будет использовать таких никому неизвестных людей, если эти люди доверятся Ему. Бог действует таинственным образом, чтобы совершать то, что становится нам известно, как Его чудеса. Кроме Гедеона, автор послания упоминает также Варака и Самсона. Я не знаю, включил бы я сам в этот список Самсона или нет. С точки зрения своего служения, Самсон был настоящим неудачником. Но все-таки он верил Богу. Было время, когда Божий Дух нисходил на него, и тогда Самсон творил великие дела для избавления Израиля. Однако он так никогда и не сумел завершить этот труд. Но автор упоминает его имя, а также продолжает далее, называя Иефа и Давида. Здесь мы с вами могли бы остановиться и весьма долго говорить о Давиде. Также мы находим имя Самуила и других пророков, причем автор ясно сообщает нам, что время не позволяет ему называть всех героев веры. Но давайте обратим внимание на то, что именно делали все эти люди. Их отличительной особенностью было то, что они вели битву веры и одерживали победы. Битва веры — это именно то, что предстоит каждому истинному христианину. И я хотел бы, друзья мои, чтобы каждый из нас сумел одержать победу в той битве, которая предстоит ему. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год.
2: Свидетельство. Зарема Подсевная, прославь имя Твое. Пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Руфь 2:12. Бог явил в моей жизни много различной благодати. Понятно, что я не могу вспомнить все, но лишь отчасти, лишь о том, что осознала и испытала на себе. Это особые памятные вехи на моем пути, когда Бог преподавал мне через штормы и потрясения свои важные уроки, некоторые из которых я усвоила не сразу, а спустя годы. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13:7. С годами я все чаще оглядываюсь назад, чтобы лучше осмыслить пережитое. А осмыслив, хочу воздать за всю благодарность премудрому благому Богу. Шторм первый. Прельбрусье, 1966 год. Мы с мужем переехали сюда по работе с далекого Тяньшаня. Муж – начальник снеголовинной станции, я – простой лаборант. Мне пришлось оставить в Киргизии свою любимую работу в школе и податься за мужем. На новом месте все было превосходно. Сказочная природа, интересная работа, хорошая зарплата, сносное для гор жилье. Прожив на Кавказе около 5 месяцев, мы решили забрать к себе мою одинокую маму. Я полетела за ней сама. Через неделю мы возвратились и угодили прямо на похороны. Погиб мой муж. Здесь я перехожу на шепот. Мы прожили душа в душу 8 лет. Нам было по 27 лет. И вот теперь я вдова. И я неверующая. Но у меня верующая мама. Все. И больше никого и ничего у меня нет. Бог был непонятен и далек. Да и был ли он вообще, раз случилось такое? Все вокруг потеряло смысл. Жить в горах мама не могла из-за здоровья. Пришлось спускаться вниз, в Нальчик. Ни работы, ни жилья, ни знакомых. Сняли у грузин что-то вроде сарая, 8 квадратных метров. Вещей у нас было минимум. 7 мешков книг, вот и все наше богатство. На них-то мы и жили целый месяц. Я сдавала их в букинистический магазин, пока не нашла работу. Маме удалось устроиться дежурной в рабочее общежитие. А потом и меня, наш бывший сотрудник с Прельбрусья, пристроил лаборантом высокогорной НИИ. Вот такой крутой поворот. Неожиданный вихрь. Все разметал, перевернул, оглушил. Это совершенно не входило в мои планы на будущее. Но это входило в планы Бога. У него был свой замысел, который он собирался претворить в жизнь. Он всегда это делает, и часто через наше больно. Это я сейчас понимаю, план, замысел, а тогда... Он оторвал от меня то, к чему я приросла каждой своей клеточкой. Он отнял у меня самое дорогое, моего Бога. И для какой же цели? Чтобы самому встать на то место. Он хотел дать мне лучшее. Он хотел спасти меня. Через 2 года я стала верующим человеком. Благодать Божья подняла меня, жалкую, разочарованную, разбитую, пожалела, дала надежду и показала цель. Небесную цель. Это очень важный урок. Бог убедительно показал мне тогда, что не я центр вселенной, а Он, Владыка и Создатель, и Его план – спасти людей и привести их в Свою славу. Шторм второй. Он преподал мне его на моей работе. К тому времени я хорошо освоила свою новую профессию. Меня повысили в должности до инженера. Появились новые друзья, меня уважают, но вдруг все изменилось. Я стала баптисткой. Для всех это был гром среди ясного неба. 70-е годы. Поднялся такой бум. Срочно прикрепили ко мне душепопечителя, шефа моей лаборатории. Он стал охотно меня воспитывать. Каждый день мы пешком возвращались вместе с работы, это около 7 километров, и беседовали о вечном. Никто и не заподозрил бы его в этом, ведь он был партийным. Через месяц он пришел в церковь на собрание, потом еще и еще раз. Жаль, что он все-таки побоялся открытого исповедания и решил просто верить в душе. Меня прорабатывали наедине и публично на общих собраниях, и к моему великому удовольствию давали даже слово для объяснения, о чем вскоре и сами пожалели, потому что дело дошло до того, что часть сотрудников открыто поднялась на мою защиту. Это в те-то времена. Такого первый отдел потерпеть не мог. И вопрос решили просто – уволить меня с работы за агитацию и пропаганду религии. Признаюсь, потерять работу мне было страшно. И очень нелегко было принять неизбежное. Перед всесильным первым отделом кто устоит? Но прошло всего 2 дня, и Бог преподал мне ценнейший урок на всю жизнь. Бог своих не бросает в беде. Перехожу на шепот. Скоропостижно скончался от инфаркта самый ярый мой противник и хулитель верующих, начальник первого отдела. Я была поражена таким открытым вмешательством Бога в мою судьбу. Это было так явно, и не только для меня, но для всех. Иногда Бог защищает свое чадо и такой ценой. Шторм третий. Мы уже жили в другом городе. Это был перевод по работе 5 сотрудников нашего института. Получила квартиру, нашла замечательных друзей в церкви. Здесь Бог предусмотрел мне мужа, хотя я совсем об этом не думала. Мне было 35. Через год я родила первую дочь, долгожданную, желанную. Потом еще 2 сыновей и 2 дочерей. Бог исполнил мою мечту – иметь много детей. И вот через 10 лет нашей совместной жизни, когда мы достраивали наш дом и растили детей, разразился шторм. Муж попадает в больницу. Он инвалид с детства, и от физической перегрузки у него обострился его остеомиелит. 2 года он почти не выходит из больницы. Перенес 3 операции. Состояние его критическое. Отказали почки. Врачи готовят меня к худшему. Я в отчаянии. Малые дети, недостроенный дом, живем на мамину пенсию и мизерное детское пособие. Отчаянно молимся вместе с детьми, вопим к Богу: «Боже, ты все можешь, не забирай у нас папу». А я, удалившись от всех в еще недостроенную комнату, прошу у Бога слова утешения. «Как оно нужно мне, лично мне сказанное твое слово». И это конкретное рема Бог дал мне. «Исцелю его и сетующих о нем». Какая милость! Слово не только о муже, но и обо мне, сетующей. Окрыленная, бегу в больницу. Дальше я снова перехожу на шепот. А моему Коле стало еще хуже. Температура 41, бред, боль невыносимая. О, Боже, как же так? Ты так ясно сказал мне, а он умирает. И моя вера растаяла, как утренний туман. А драгоценное рема померкло. Какой позорный момент жизни! Как я оскорбила тогда Господа своим неверием! Но и через этот мой позор Бог тогда научил меня доверять Ему вопреки всему. Не верь глазам своим, но Богу верь! Я хорошо усвоила бесценный урок. Бог никогда не торопится и не опаздывает. Нужно только дождаться, потерпеть, не зашататься даже тогда, когда шансы как тоненькая ниточка. Это и есть вера. Этот урок пригодился мне потом, много-много раз в жизни. Коля чудесным образом выжил, перенес сложную операцию на бедре, но главная операция тогда была проделана на нашем сердце. Бог осуществлял свой замысел, пока сокрытый от нас. А мы прославляли его за то, что выжили, что кое-что поняли в этой школе. Шторм четвертый. «Мои мысли не ваши мысли, «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55:8-9. Отец вернулся в семью. Дети не сироты. Достроили дом, за столом шумно и тесно, все дети ходят в школу, их хвалят учителя. Такая радость родителям. Но в Божьей программе обучения было еще много уроков для нас. Неожиданный вихрь, как девятый вал, накрыл нас с головой. Спросите, ну почему обязательно нужны вихри и штормы? Отвечаю, потому что А. У нас тогда улучшается слух и зрение. Б. Внимание удивительно концентрируется на главном, вечном. В. Большинство людей в беде становятся верующими, даже члены церкви. Все было как обычно. Вечером мы поужинали все вместе, а утром три наши девочки и я очутились в реанимации с сильнейшим токсическим отравлением. Врачи сообщили мужу коротко, как в телеграмме, «Никаких иллюзий не питайте, спасти их не сможем». Я рассказываю вам не о ком-то, хотя мне порой кажется, что это было не со мной. Я осторожно попросила тогда Бога оставить нам хотя бы одну дочь. Но на полуслове осеклась, все поняла. Бог решил забрать к себе свое. Разве он не вправе? Но как мне осилить эту гору? И чудная благодать Божья повела меня, конечно, к Иисусу. Я сказала ему, что я ничего не могу понять, что эта гора просто раздавит меня. Но я хочу. Слышите? В такие оглушительные моменты нужно обязательно сказать Богу, чего мы хотим. Это очень важно. Я хочу перенести это, как положено твоей ученице. Будь со мной, сделай со мной что-то и прославь имя твое. И случилось, как написано. И мир Божий, который превыше всякого ума, вошел в меня. Бог взял меня и перенес через эту непреодолимую гору. Я слышала, как по крыше моего дома стучит дождь и град, но до сердца не достает. Я удивлялась такому своему состоянию. Какая я нечувствительная! Почему до меня не доходит все происходящее? Я утешаю маму, мужа, сыновей, даже соседей по палате. Странно. Что со мной? Через сутки нас отправили в краевую реанимацию. А еще через сутки мои девочки одна за другой ушли к Господу. Им было 16, 10 и 8 лет. Старшая накануне приняла крещение. По милости Божьей о последних часах их жизни я узнавала от доброй Дилары, моего доктора, прикомандированного вместе с бригадой врачей из Московского гематологического центра по случаю ЧП в крае. Бог подарил нам несколько моментов тесного, искреннего общения. Она и рассказала мне о чудесном переходе моей старшей дочери Юли. Господь показал ей в последние минуты нечто прекрасное, чему она улыбнулась с восторгом и даже вела необыкновенный небесный репортаж. Собравшиеся у ее кровати врачи слушали ее. Все понимали, что Юля была уже не здесь. «Слава Богу за такую благодать! Ты прославил имя свое! Это было бесценным утешением и для меня!» «Какой же тут урок нам?» «Бог всегда благ!» «Что? Я ничего не понимаю!» «Не спеши! Скоро уразумеешь!» И это «скоро» пришло очень скоро. Муж забрал детей домой хоронить. Врачи сказали ему, а в четверг приезжай за женой. Я была на очереди, и муж заказал сразу 4 гроба. Тогда было трудно с гробами. Я потом, вернувшись домой, видела его, свой красиво убранный новенький гроб. Но вернемся в реанимацию. Там осталась я, наедине с Господом. Это другая, особая история и особый урок. Шторм 5. 9 дней. Долгих, как вечность. Многочисленные процедуры надо мной не дали результата. Организм, перенасыщенный лекарствами, отказался их принимать. Врачи, бессильные помочь, просто оставили меня в покое, оставили умирать. Печень не выводит яды. От интоксикации страдает весь организм и в первую очередь мозг. А я молюсь одной молитвой, наедине и при врачах. «Господь, прославь имя Твое! Господь, прославь имя Твое!» Откуда эта молитва? Как прославить, если я умираю? Вся огромная палата знает, что я верующая. Люди один за другим уходят в мир иной. Такая беда тогда случилась в нашем крае. И те, кто был на очереди, не стесняясь, просят меня: «Зарема, расскажи о Боге». Не понимаю, как я могла тогда собрать мысли и что-то говорить. Но я точно помню, что говорила о Христе, о покаянии, о спасении. Несомненно, это чудесно трудилась Божья благодать. Тогда его слово было для многих синонимом жизни. И кандидаты на улет глотали его с жадностью. Прислушивались к нашим беседам и дежурные медработники. Я это четко помню. А мне становилось все хуже. Врач предложил мне пригласить священника. Зачем? У меня есть Христос. Я готовилась к своему последнему полету, с перышек грязь очищала. И собиралась тихо и спокойно, без отчаяния и стонов, покинуть этот мир. И этим думала прославить Господа. Я очень устала, мне было трудно дышать. Так хотелось скорее туда, на простор. Но в какой-то момент я точно поняла, что останусь жить. И тогда пришла молитва: «Боже, вот теперь, когда врачи оставили меня, может, и пришел твой час. Ты один знаешь, какую кнопочку надо нажать во мне, чтобы запустить мою печень. Теперь тебя ни с кем не спутают. Вся слава будет только тебе. Прославь имя твое». Спокойный и твердый голос рядом со мной сказал мне тогда: «Пей воду». 3 раза сказал, чтобы я поняла. И я стала пить. Всю ночь пила. И моя печень заработала. На утреннем обходе врачи громко славили Бога. «Ну, подсевная, и правда есть Бог! Воскресла из мертвых!» Это была настоящая музыка. Бог исцелил меня. Для чего мне необходимо было проходить эту трудную Божью школу страданий? Какова цель этих Божьих прикосновений? Вот то, что я поняла. Во-первых, Бог всегда давал мне возможность познавать Его характер в разных Его проявлениях, чтобы я могла осознанно славить Его не словами, а из глубины сердца. Во-вторых, я видела свое испорченное сердце как бы глазами Бога и знала, в чем мне надо измениться, но как сопротивлялась порой. Он приручал меня, непокорную, и до сих пор это делает. В-третьих, пройдя кое-что, я теперь не теоретик, могу понимать людей в их проблемах, и люди верят мне. В-четвертых, Бог через страдания делает нас, немощных и несовершенных, пригодными для своего употребления. Только нужно потерпеть и не вырываться из рук мастера, когда они обтесывают, да нет, ваяют нас, а это бывает нелегко. Что я усвоила еще через эти уроки? Для Бога нет ничего невозможного. Бог своих не бросает в беде. Он никогда не торопится и не опаздывает. Бог всегда благ, доверяй Ему во всем. И еще, жизнь такая коротенькая, и надо спешить узнать в ней самое главное и во имя этого главного прожить всю оставшуюся жизнь. Премудрый Бог знает, что увидеть это главное мы лучше всего сможем через штормы страдания. После выздоровления Бог побудил меня сразу принять решение оставшуюся жизнь посвятить Ему. Я даже не понимала тогда, каким образом. Это было особое переживание, не похожее на прежнее. Решение пришло даже не изнутри, а как бы объяло меня со всех сторон. Подобное было со мной и при окончании миссионерских курсов. И вскоре Бог повел меня и ясно показал мне мое место, для которого, я думаю, Он и готовил меня так долго. Слава Ему! По приезде домой я пошла в школу, где учились наши дети. Пошла поблагодарить учителей за помощь в похоронах. Мое появление шокировало всех. Я жива? У них было много вопросов ко мне. С этого и началось мое служение неверующим людям, детям и взрослым. Это было начало 90-х. Три школы открыли мне двери для бесед с детьми и родителями. Потом одно за другим – детский дом, две воскресные школы, детские лагеря, потом ценнейшие миссионерские курсы, потом наша новая церковь, в которой мой муж – пресвитер. Потом учеба вместе с мужем в Майкопской ЗБШ. А теперь наш замечательный институт душепопечительства. Мое сердце радостно бьется, Господь продолжает учить меня. И мне очень интересно жить, всегда жить. Даже если придется, как это называется, умереть, все равно жить. А это и подарил нам Спаситель Христос. Богу пришлось так много повозиться со мной. Рядовой обыватель может даже сказать или подумать, бьет ее Господь, а она... Значит, есть за что. А вот тут всем нам надо притормозить, потому что это Божья школа или операционная, где ученик, пациент, находится один на один с великим мастером. Здесь все стерильно, здесь совершается таинство. Оно касается только их двоих. И что может там сообразить сторонний зевака? Посторонним вход строго воспрещен. И даже у двери надо разговаривать шепотом. Ну, а как же оно сейчас, мое сердце? О, за ним все еще глаз да глаз нужен. Прекратились ли штормы? Да нет, конечно. Был инфаркт у мужа, операция на щитовидке, напоминают о себе и мои старые болячки. Были похороны моей мамочки, были трудности в церкви. Мы пока на земле, где видим грех, слышим грех, соприкасаемся с грехом. Он как грязь липнет к нам, но это все земля. И все пройдет, а мы дойдем, все перенесем. Нас, толстаку же, Господь закаляет. С каждым новым штормом Бог дает мне всевозрастающее желание совлечься и облечься. Все сильнее тоскую о небе, о встрече с моими любимыми, мечтаю получить новое большое сердце, способное увидеть Господа, как Он есть, и при этом не разорваться от счастья. Еще немного, очень немного.
1: Станислав Бышек. Современное общество. В родовом обществе единственной непререкаемой ценностью является род. В традиционном – Бог и Церковь. В обществе модерна – идеология. А основная характеристика общества постмодерна, в котором мы живем, полное отсутствие какой-либо общезначимой непререкаемой ценности. Ницшеанский человек, отвергнувший Бога, идею высшего порядка, не поднялся выше и не стал сверхчеловеком, но, напротив, опустился ближе к животным. В атомарном обществе одинаковых и одиноких, где нет общей идеи, где родственные, семейные связи становятся все призрачнее, человек предоставлен самому себе. Но он не становится от этого сильнее или счастливее. Напротив, он ощущает внутреннюю пустоту. На вопрос «иметь или быть» современный человек все чаще отвечает «иметь». Освободившись от таких пережитков, как мораль, семья, религия, эти люди смогли предложить взамен лишь «расслабься и получай удовольствие». Неутешительный итог многотысячелетней истории человеческой культуры. Письма читателей. Дмитрий Ростовский, Россия. Хоть в тайне, но он читает. Мир вам, сотрудники миссии «Свет на Востоке». Слава Богу, опять получил очередной номер журнала «Вера и жизнь». Ваши журналы мне нравятся тем, что с их помощью можно в доступной форме преподать благую весть неверующим людям. Как-то раз в подписном листке я прочитал ваше предложение подписать себя и своих близких.
3: Это послужило к рождению идеи, таким образом донести Евангелие до моих родственников. Как это здорово! Зачастую человеческая гордость не позволяет неверующему человеку не то что принять, а просто выслушать благую весть. А получив по почте ваш журнал, мои родственники могут позволить себе наедине, в отсутствии свидетелей, почитать статьи, стихи, свидетельства. Я даже подписал на ваш журнал моего отца. Ему скоро 70 лет. И как мне было приятно, находясь у него в гостях, увидеть спрятанный им журнал «Вера и жизнь». Хоть втайне, но он читает. Слава Богу! Мне остается только молиться, чтобы Господь взрастил семя, которое получают мои родные через ваши журналы. Да прославится через ваш труд имя нашего Господа. Станислав Афанасьев, Россия. Обрел мир с Богом. Здравствуйте, редакция журнала «Вера и жизнь». Мир вам в Иисусе Христе. Я впервые пишу вам, и поэтому хочу рассказать немного о себе, каким я был и каким стал. Рос в обычной семье, которая ничем особенным не выделялась. Отец, сколько его помню, пил. Мать работала, пытаясь сама содержать семью. Постоянные пьянки отца привели к тому, что в 1992 году родители разошлись. Я остался жить с мамой. Многое, что есть в моем характере хорошего, я перенял от нее, за что ей очень благодарен. Но в те годы развала, когда каждый думал, как ему выжить, я был предоставлен самому себе. Мама целыми днями работала и не могла меня контролировать, а я целыми днями пропадал на улице, как и многие дети, которым не хватало родительской опеки. В 11 лет я начал курить, и с этого момента жизнь понеслась так быстро, что до сих пор не могу поверить, как я через все это прошел. Если бы не Божья рука, Его охрана в моей жизни, что было бы со мной? В 13 лет я чуть не умер от передозировки наркотиков. Господь сберег. Но я тогда этого не понял. После этого 3 года я вел более спокойную жизнь, но даже страх перед смертью меня не смог удержать. Через 3 года я сорвался с новой силой, добавив ко всему еще и алкоголь. Я попал в такой плен, что порой просто сходил с ума. Я был в рабстве у собственной плоти, которая постоянно требовала свое, и я не мог ей противиться. На удовлетворение безудержных потребностей нужны были деньги, а работать я не мог. Да и какая может быть работа у наркомана, который постоянно нуждается в дозе? Слава Богу, что здесь, в тюрьме, в изоляции от мира, я обрел мир с Господом. Приняв Иисуса Христа своим Спасителем, я начал новую жизнь, свободную от греха. Дорогая редакция, я не имею возможности оплачивать ваш журнал, но я вас очень прошу, если есть возможность выслать его бесплатно, пожалуйста, вышлите. Буду рад и старым журналам. Заранее вас благодарю. С любовью, брат Станислав Афанасьев.
2: Дал новую жизнь. Вот уже 9 лет я самая счастливая. Меня любит Бог. Слава и благодарение Ему. Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность своему Спасителю. Слава Ему, что Он знает и слышит все наши мысли, помышления и вздохи сердечные. Он знал обо мне все, даже прежде моего бытия. Он милостиво покрыл меня своей любовью и дал дар веры, когда я, снедаемая внутренней пустотой, взывала к Нему: «Господи, если Ты есть, то дай мне хоть во что-нибудь поверить». Это было в 1999 году. Мне было тогда 25 лет. С 5-летнего возраста я ни во что и никому не верила. Ни в дружбу, ни в любовь, ни в доброту людей. О Боге, конечно, кроме богохульства, не слышала. Единственное, чего я хотела осознанно и серьезно, это умереть, чтобы ничего не видеть, не слышать, не чувствовать. Я долго готовилась, чтобы покончить с собой, прислушивалась к разговорам о самоубийствах и выбирала наиболее безболезненный способ. По окончании 8 класса, сдав все экзамены на 4,5, пошла на выпускной вечер, а когда пришла домой, напилась таблеток, которые утащила у своей бабушки. Проснулась я ночью, поняв, что не умерла, решила добавить еще какие-то лекарства, но что было дальше, не помню. Короче, меня спасли. Спасению я не обрадовалась, а наоборот, обозлилась. Решила, что все равно это сделаю, но сначала оторвусь как следует. И начала отрываться, топча все в себе и вокруг, пытаясь почувствовать хоть что-то. Но ничего не приносило чувства удовлетворения. Единственное, что давало какие-то эмоции, это жестокость, злость и ненависть, которые набирали обороты, требуя с каждым разом еще большей порции. Я не буду описывать, как я жила в таком состоянии. Важно, что наш чудный, милостивый Иисус меня, самого, наверное, пустого, не знающего ни любви, ни ласки звереныша, наполнил своей любовью, дал мне веру в Него, новую настоящую жизнь, семью, друга, и это все в Нем. Он единственный, кто никогда не предаст, всегда рядом, самый верный, самый близкий. Тот, кто стал мне отцом и матерью, кто научил меня любить людей, даже если они не любят. И при умножении скорбей моих в сердце моем, утешения твои услаждают душу мою. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего. Псалом 93:19-22. Спасибо вам за ваш труд, за вашу непредвзятость, за то, что ваши журналы направляют людей к чтению Божьего Слова, к поиску истины. С уважением, ваша сестра Галина Шпиц, Сахалинская область.
3: Дмитрий Тесунов. Участие Бога в моей жизни. Друзья, оглядываясь назад на прожитые годы, не перестаю восхищаться Божьим видением и Его путями. Вся слава принадлежит Ему. Мне 30 лет, из которых 20 лет я прожил без Бога. Вот уже 4 года, как я нахожусь в местах лишения свободы. Ранее, будучи хищником, никогда не задумывался, а что дальше? Теперь же не могу без слез сожаления, содрогания и ужаса вспоминать о том, как жил, чем жил и какому Богу служил. Благодаря тому, что Господь изменил меня и очищает, мои родные и близкие, наблюдая за мной, видят во мне разительную перемену и сами для себя, конечно же, с участием Бога, открывают Господа и Спасителя в своей жизни. Вот уже 19 месяцев, как Бог перевернул мою жизнь. Он дал мне новую жизнь в Господе Иисусе Христе. В то время, когда я, как лучший из спринтерской гонки, стремительно несся к эшафоту среди других бегунов-безумцев, любящий Господь просто выхватил меня за руку из этого безрассудного забега. Если написать о всех чудесах, которые Господь творит в моей жизни, подтверждая свое участие в ней, то пришлось бы посвятить целый выпуск вашего журнала. Слава Богу, пославшему мне человека, через которого он и говорил ко мне. Я покаялся в декабре 2006 года в тюремной камере туберкулезного изолятора Харьковского СИЗО, куда меня привезли из Херсонской колонии для больных туберкулезом после отмены приговора Верховным судом Украины. Уже через 10 дней на суде мне переквалифицировали преступление на менее тяжкое, и вместо 10 лет лишения свободы, как было до отмены приговора Верховным судом Украины, вынесли приговор 4 года и 11 месяцев. Без участия Бога в этом деле, я знаю, это было бы невозможно. В январе 2007 года меня этапировали в ЖИК-17, туберкулезную зону строгого усиленного режима. Здесь врачи мне сказали: «Ты здоров». С мая 2007 года я отбываю наказание в Темновской ИК-100 Харьковской области. В августе 2007 года принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Крещение проводил Виктор Яковлевич Дудко, пресвитер церкви ЕХБ «Ясная Поляна» города Харькова. Высылаю вам фото. Это мое крещение. Я на коленях справа.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Всем людям нужен Спаситель. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Послание апостола Павла Колоссянам, 1 глава, 20 стих. После богослужения к пастору подошел один из слушателей и сказал: «Мне не нравится ваша проповедь. Я не люблю, когда проповедуют о кресте. Вместо того, чтобы проповедовать смерть Иисуса Христа на кресте, было бы лучше, если бы вы проповедовали Иисуса Христа как пример. Последовали вы бы за Иисусом Христом, если бы я проповедовал о нем как о примере?» – спросил пастор. «Конечно, я пошел бы по его стопам», – сказал слушатель. «Хорошо», – сказал пастор, – «сделаем первый шаг. Об Иисусе Христе написано: Он не сделал никакого греха. Хотите ли вы сделать первый шаг?» Слушатель смутился и сказал: «Нет, я грешу и сознаю это». «Тогда для вас должно быть ясно, что вы нуждаетесь в Иисусе Христе прежде всего не как в примере, а как в Спасителе. Смерть и страдания Иисуса Христа не были случайностью. Он возжелал ее как крещение погружающего в воды, хотя содрогался перед нею. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, и все же принял эту горькую чашу, исполняя волю Отца. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом. Подчинившись закону, приняв подобие плоти греховной, он был как бы одно со всем родом человеческим. Не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех. Заслуженное человеческим грехом наказание пало на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Хотя он был невиновен, он взял на себя вину грешников и вкусил смерть за всех на кресте. Все люди нуждаются в спасении Христовом, а оно совершено на кресте.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Победитель смерти. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 24 стих.
2: «Держите его! Держите крепче!» — кричали мальчишки друг другу. Но все-таки проворный Денис прибежал первым. «Ура! Я победил!»
1: Приходилось ли вам когда-нибудь быть победителем? Правда, приятно побеждать, особенно если эта победа приносит пользу людям. Например, победа ученых-медиков над некоторыми болезнями, уносившими жизни множества людей. Или победа над плохой привычкой, из-за которой было столько неприятностей. Когда Иисус умер на кресте, Он победил самого злого врага – дьявола. Римские воины днем и ночью стояли в дозоре, чтобы никто не похитил из могилы тело Господа. Но утром первого дня недели, по поручению Небесного Отца, могущественный ангел отодвинул огромный камень, закрывавший могилу, и Иисус вышел оттуда живым. Он победил смерть. Иисус прежде своих страданий говорил ученикам, что будет распят, а в третий день воскреснет, и все сбылось по его слову. Он умер и воскрес ради нас, а это значит, что теперь нам, верующим в Сына Божьего, тоже не страшна смерть. Однажды при его втором пришествии Господь громким голосом разбудит всех своих детей, спящих в прахе земли. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Будут радостно восклицать воскресшие искупленные. Это будет день прекрасных радостных встреч победителей, и разлуки больше не будет.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Господи. Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин», автор Элизабет Джордж.

Святость одиночества. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, Елисавета исполнилась Святого Духа. Евангелие от Луки, 1 глава, 41 стих. Какая радостная картина торжествующего поклонения нарисовала в главе, открывающей Евангелие от Луки. Елисавета, давно пережившая тот возраст, который могла родить, ожидает ребенка. Но она предпочла не кричать об этом на всех улицах, а затаиться на 5 месяцев, чтобы подивиться этому чуду. Как думаете, дорогая слушательница, что делала Елисавета, скрывшись дома в одиночестве? Может быть, она осталась там молиться Богу, радостно прославляя Его, дарителя всех благих даров и источника каждого благословения? Уединяясь для поклонения, Елисавета, женщина, любившая Бога, подтвердила примером еще одну причину для уединения дома в духовном приготовлении с Господом. Почему нужна семейная молитва? Причина 6. Мы почитаем дающего все блага и источника всех благословений. Очаровательная Елисавета искала Господа в уединении, дома, в одиночестве, восхваляя Его за то, что Мессия должен был скоро родиться, и благодаря за то, что ее младенцу было суждено подготовить Божий народ к приходу Христа. В доме у них царила такая благочестивая обстановка, что родственница Елисавета, Мария, которая тоже готовилась стать матерью, пришла к ней. Наверное, она сомневалась в том, что события последних дней ее юной жизни действительно произошли. Когда Мария вошла, Елисавета необычайным образом поняла, кем стала Мария. Она приветствовала Марию с величайшей радостью и без тени сомнения в промысле Господнем. Младенец в ее чреве зашевелился от радости, почувствовав святого младенца в чреве Марии. Елисавета поняла, почему ее еще нерожденный ребенок так отозвался. Поняла, что он осознал великое значение младенца Христа, которого носила Мария. Просветляющее действие Божьего Духа в Елисавете бережно подготовило сердце, пришедшее к озарению и пониманию Божьей воли. Конечно, вы тоже желаете любить Бога еще глубже. Поэтому ищите святость одиночества и попросите Бога, чтобы Он открыл ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть чудеса Его закона и Его промысел в вашей жизни. Время, проведенное наедине с вашим Небесным Отцом, это дань почтения Ему, источнику всех благословений, которые вам известны.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихе мы читаем: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Сегодня мы с вами услышим стихи и песни в том промежутке жизни, о котором говорит наш сегодняшний стих, то есть о старости.

стих заглянула старость мне в глаза. Автор Галина Мерзлякова. Заглянула старость мне в глаза. Из какой она страны? Откуда? Поступью неслышной подошла и шепнула: «Я твоя подруга. Я теперь с тобою до конца. Ты моя, уж хочешь или не хочешь. Я коснусь и тела, и лица. В твоей жизни время года осень». Засмеялась: «Я уж потружусь. Волосы припудрю белым снегом. На лицо морщинки нанесу, а на тело я одену немощь. О, работы много предстоит. Нужно выбрать для тебя болезни, чтобы знала, где и что болит, и какая для тебя полезней. Нужно сон нарушить не забыть, чтобы тихо по ночам вздыхала, вспоминая молодости дни, слезы о подушку вытирала. О, теперь ты пленница моя, мне решать, что сделаю с тобою. Дни твои земного бытия я своей отмерю рукою». Заглянула старость мне в глаза и шепнула: «Я твоя подруга». Усмехнулась: «Ты теперь моя», в сердце зимним холодом дохнула. Разошлась, довольная собой: «Старость, старость, помолчи немного. Ты забыла, что хозяин твой будет то, что мне дано от Бога. Можешь ты болезни приберечь, чтобы тело немощью дышало, нежность кожи на лице стереть и морщинок дать мне покрывало. Только старость очень не гордись, надо мною ты не всемогуща. Бог дает и забирает жизнь. Дни мои кто сосчитает лучше? Говоришь, я пленница твоя? Это ты совсем уже распалилась. Скажет Бог, покину я тебя, там, на небе, молодость и сила. Ты, конечно, старость права, в моей жизни время года осень. Только эта желтая пора больше всех мне радости приносит. Я люблю прощальный птичий крик, с ними, может, улечу когда-то. Я люблю рябинок красный лик и все тона осеннего заката. Заглянула старость мне в глаза и уже бравадой не кидалась. Ты отныне спутница моя, я тихонько старости сказала. Сколько дней отмерено идти, Богу предоставим это дело. Он хозяин нашего пути, он хозяин мудрый и умелый. Заглянула старость мне в глаза. Отдаю ей и лицо, и тело. Будет вечно молодой душа. Мне от Господа дана такая вера. Звучит песня «Старость» в исполнении «Небесный луч».

Есть такая поговорка: какой ты был в молодости, покажет в старости. И на эту тему написала стих Вера Перегудова. Ты, молодость, помнишь свое окружение? Как Богу служил ты, как труд совершал? Спешил ли ты в церковь побыть на общении или сидеть дома себе разрешал? Всегда это было среди молодежи. Горели сердца потрудиться, помочь. Старались жить свято по правилам Божьим, порою молились и целую ночь. Как компас для жизни священное слово звездой лучезарной светило в пути. И братья, и сестры все были готовы за Господом узкой тропою идти. Но были среди молодых и такие, хоть в церковь ходили, вместе росли, у них проявлялись поступки плотские, жить жизнью победной они не могли. Цветущие годы, фундамент духовный, копать не старались, на старость беда, скрывая от церкви поступок греховный, а также ненужные Богу дела. А годы летели, приблизилась старость, и все наяву, кем ты был молодым. Тебя посещает болезнь и усталость, ты вдруг себя видишь духовно пустым. И жизнь твоя в церкви почти что бесплодна, сидишь в Божьем доме на заднем ряду. Ты теплый, нет силы, почти что холодный. А Бог говорит: я уж скоро гряду. Быть может, ты в старости грубый, жадный, сварливый и только раздоры творишь. Покайся сегодня, день благоприятный, от Божьих очей разве что утаишь. Болтливость и сплетни легко увлекают, тебя оскверняет негодный язык. И горькие корни внутри вырастают, ущерб для души безусловно велик. Такое бывает, кто близкий по духу, вдруг сходятся вместе на птичий базар. Всех судят, что слышали краешком уха, себе ж причиняя смертельный удар. Духовные ж люди мыслят иначе, их цели другие — себя усмирять, служить Богу верно и с полной отдачей, и ночью и днем лишь о нем размышлять. Мы строим свой дом в продолжении жизни, и в буре, и в зной, чтобы он устоял. Дай Боже нам силы дойти до отчизны, любовь и мир Божий, чтоб нас наполнял. Кто мало молился, кто был равнодушный к себе и к другим, тот потерпит урон. Проверить себя и покаяться нужно, стараться исполнить Господний закон. Чем ты заполнялся в течение жизни, проявится в старости, хочешь или нет. Старайся исправить ошибки, кривизны, ты скоро предстанешь дать Богу ответ. Друзья молодые, быть сильным духовно зависит от вас. Нужно душу питать. Всегда удаляться от всех дел греховных, пусть вас научает Христа благодать. Чтоб в старости доброй быть твердыми духом, чтоб в доме Господнем цвести во дворах, спешите Иисуса избрать своим другом, чтоб царство Его было в ваших сердцах. Господь при дверях, приложите старанье, терпенье, любовь для других проявлять. Иметь милосердие и сострадание, такие плоды мы должны показать. Звучит песня «Добрые руки с неба».

Александр Мотыльков написал стих о старости вблизи Господа. Старость, старость, немощная старость, пролетела жизнь, как сладкий сон. Разделить со многими, что ли, жалость, поскорбеть, что ли, с ними в унисон? Нет, не буду. Знаю я, что старость в Господе цветущая и сильна. Ей чужда духовная усталость, плоть слабеет, а душа полна. Близостью того, кто наполняет души и сердца живой водой, кто небесным хлебом их питает и кропит на них своей росой. Старцы, вы нужны в духовной битве, где решает все не кровь и плоть, где нужны усилия в молитве, чтобы силы ада побороть. Полк Иисуса Навина слабея дрогнул под напором вражьих сил. Только по молитве Моисея в том бою Израиль победил. Целый день неслись битвы, звуки, не рука бойцов решала спор. Моисей в молитве поднял руки, их держали Аарон и Ор. Утомляются жнецы и жницы на просторах жатвенных полей. Подержите, старцы и старицы, силы их молитвою своей. Враг таранит стены в Божьем доме, чтоб внести смятенье и разброд. Ищет Бог, кто может стать в проломе за Господне дело и народ. Старцев Бог к молитве призывает. Труд молитвенный, великий труд. Кто его здесь на земле свершает, тех на небесах награды ждут.

Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Бабушка сидела у подъезда и, тихонько теребя платок, грустными глазами провожала проходящий из людей поток. Ей хотелось, чтобы остановились и спросили: «Как у вас дела?» Или просто «Здравствуйте!» сказали, пожелание доброго ждала. Только люди проходили мимо, не заметив жалкие глаза, сколько раз слезились безнадежно на щеке дорожкой вновь слеза. Ведь она совсем одна осталась, не заходит в гости к ней родня, стала старой и ненужной стала, пробегает день так ото дня. Некому сходить и за лекарством, и за хлебом некому пойти. Коротает жизнь среди забвенья, одиночеством окутана в пути. Но однажды шла девчушка мимо, напевая песенку под нос. На старушку с нежностью взглянула и беседу завела всерьез. «Здравствуйте!» — сказала, улыбнувшись. «Расскажите, как у вас дела?» Бабушка так грустно посмотрела, свой рассказ в ответ произнесла. «Муж погиб, а дети повзрослели, выросли, вспахнули из гнезда, есть у них теперь другие семьи, и осталась я одна тогда. Всеми позабытая вдруг стала, здесь на лавке каждый день сижу, плачу все в подушку я ночами, на былое с нежностью гляжу. Хочется мне быть кому-то нужной, чувствовать любовь и доброту, поделиться чувствами своими, ощутить заботы красоту. Та девчушка хоть была и юной, но уже мудра не по годам. Обняла старушку и сказала: «Ведь сам Бог меня направил к вам, чтобы я вам о Господе сказала, про Его безмерную любовь. Знайте, вы у Бога не забыты, Он за вас пролил святую кровь. Хочет Бог, чтобы в нем вы вечно жили, приняли по вере это в дар, и ему проблемы все отдали, на кресте он и за вас страдал». Старушки слезы покаяния, с радостью небесной уже, ко Христу всем сердцем обратившись, получила Божий мир в душе. Взгляд тогда мгновенно изменился, осознала, любит вечный Бог, никогда ее он не покинет, каждый миг теперь не одинок. Целый день она в общении с Богом, молится за ближних и родных. Бог ей дарит силы, в церковь ходит и Христа благодарит за них. Из общины братья навещают, сестры тоже ходят в гости к ней. Про нее они не забывают. Нет людей для бабушки родней.

И еще один стих на эту тематику. «Помогать сиротам и вдовам» автор, к сожалению, неизвестен. В Библии написано, друзья, нам благочестие раскрыта суть. Помогать должны сиротам, вдовам, со вниманием в их глаза взглянуть. Чтоб не осквернялись мы от мира, нужно помнить все это сполна. Обернемся все вокруг, возможно, где-то сидит бабушка одна. Может быть, и в вашей церкви тоже есть старушка, что одна живет. Отнеситесь к ней со всей заботой, пусть любовь Христа в нас оживет.

Следующий стих написала Вера Перегудова. «Приближается старость, она неизбежна. Нашим дням на земле сроки есть и предел. Дни быстрее гонца улетают поспешно, после жизни земной ждет нас в небе удел. Бог, Создатель миров, Основатель Вселенной, день рождения и смерти назначил давно. В день последний воскреснем мы в плоти нетленной, и ответ перед Богом всем дать суждено. Серебрятся виски, притупляется зрение, эта старость тихонько в окошко стучит, и наводит меня она на размышление, коротка наша жизнь, она быстро летит. Оглянусь я назад, жизни краткое мгновенье, фотографии разные выставлю в ряд. Несомненно, я вижу на них изменения, но я радуюсь Боге. Он друг мой и брат. Дорогое ценою купил мне спасение, муки смерти терпел, чтобы жизнь подарить, чтобы шла я за ним по пути освящения, чем могу я тебе, мой Господь, заплатить. Приближается старость, и я сожалею за мое равнодушие, ошибки в пути. Подержи меня, Боже, я стану бодрее, помоги мне к последней черте подойти. Хоть физически тело мое угасает, руки, ноги слабеют, не буду роптать. И свеча моей жизни почти догорает, на тебя, мой Господь, буду я уповать. Сам веди и держи меня, Боже, за руку, чтобы с виду небесную цель не терять. Скоро будет землею навеки разлука, и для этого стоит себя усмирять. Там, в обителях неба, блаженство без меры. Будем молоды вечно, не будем стареть. Помоги сохранить мне надежду и веру на тебя, совершителя веры, смотреть. Наступая на зло, разрушая твердыни, до последнего вздоха дай силы гореть. Перейти Иордан и сухую пустыню, попрощаться с землей, ни о чем не жалеть. Знаю, скоро закончатся все испытания, скоро сброшу я грешную, тленную плоть. Я итог подвожу, не ищу оправдания. Приготовь к переходу меня, мой Господь. Осень жизни стучится, зима у порога. Коронации день, брачный пир для святых. Меня манит к вершинам сиянья дорога, славный город царя из камней дорогих. Я еще на земле и желаю трудиться, и пока мое сердце ритмично стучит, помоги мне, Господь, непрестанно молиться, чтоб могла без боязни я в вечность вступить. Звучит песня «Я однажды на небо приду», поет Ангелина.

5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь, а я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Братья и сестры, мы продолжаем рассматривать все книги Библии, и сегодня мы подошли к книге Евангелия от Иоанна. Когда мы искали Христа, рассматривали Христа в книгах Ветхого Завета, у нас иногда была проблемка, то, что нам в некоторых книгах очень тяжело было его увидеть. И нужно было прибегать к этим прообразам и прообразно искать Иисуса в Ветхом Завете. В Новом Завете у нас немножко другая проблема. Здесь так много говорится об Иисусе, как мы можем вместить такое количество информации в очень короткую проповедь. Ну, давайте попробуем. Небольшой обзор книги Евангелия от Иоанна. Есть один очень интересный исторический факт, который говорит то, что у апостола Иоанна был ученик. Его звали Поликарп. Потом у этого Поликарпа был еще один ученик, которого звали Ириней. Может быть, это имя знакомо для вас. Он считается одним из влиятельных человек в развитии людей, в развитии церкви, первой церкви. И он написал очень много книг. И вот он пишет такой интересный факт, что его учитель, то есть Поликарп, говорил то, что Иоанн написал Евангелие, когда находился в Ефесе. Интересный такой момент. Он показывает две вещи. Первое – то, что Иоанн написал это Евангелие. А второе – то, что оно было написано в городе Ефесе. Вообще, Ефес – это интересный город и очень важный в развитии первого христианства. В Ефесе трудился Павел. Очень много он провел времени в Ефесе. После этого мы знаем то, что Павел посылает туда Тимофея. И Тимофей является пастором Ефесской церкви на протяжении какого-то времени. И когда он пишет два послания Тимофею, Тимофей является пастором этой церкви. В какой-то момент истории еще и Иоанн, к тому же, приходит в Ефес. Когда, мы точно не знаем, но, скорее всего, может быть, это было связано с разрушением храма. Когда храм в Иерусалиме разрушился, верующих, вообще иудеев, вытесняли из Иерусалима, и они начали расходиться. И, скорее всего, где-то приблизительно в это время Иоанн приходит в Ефес. И там он пишет это Евангелие. Иоанн написал Евангелие в конце 80-х годов, в начале 90-х. В конце 80-х, начале 90-х годов нашей эры. Это приблизительно 30 лет после того, как были написаны все другие три Евангелия. 30 лет – это не маленький срок. Скорее всего, Иоанн уже знал о существовании трех других Евангелий. Скорее всего, он уже прочитал их. И он делает решение по вдохновению Бога написать еще одно Евангелие. Давайте представим себе вот такую ситуацию, что, возможно, это было так. Иоанн в очередной раз перечитывает все эти Евангелия, читает Матфея, Марка, Луки, прочитывает Луки и задумывается. Ну хорошо, они молодцы, они очень хорошо отобразили Иисуса, но если посмотреть, Иоанн, наверное, начинает вспоминать в жизни Иисуса и заметил то, что вот это они не сказали. Вот это они тоже не сказали. И вообще вот этот акцент, то, что Иисус есть Сын Бога, он не сильно акцентирован в этих Евангелиях. И Бог вдохновляет его написать еще одно Евангелие после 30 лет существования уже других Евангелий. И если мы на самом деле будем сравнивать все четыре Евангелия, мы видим то, что Евангелие от Иоанна радикально отличается от трех других Евангелий. Те три Евангелия, они называются синоптическими, потому что они описывают очень много похожих историй. Истории повторяются из одного Евангелия в другое. Иоанн пишет 90% информации, о которой мы узнаем об Иисусе в Евангелии от Иоанна, это совершенно новая информация. Она не встречается в других Евангелиях. То есть явно Иоанн хочет дополнить то, что еще пока что не было написано. Одна из последних книг Нового Завета, которая была написана. И даже то, что он пишет, мы видим, что это ничто по сравнению с тем, что можно было бы еще дописать вообще о жизни и обучении Иисуса Христа. Смотрите, как заканчивается Евангелие. 21 глава, последний стих, 25. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». На этом заканчивается книга. То есть можно было бы еще и писать, и писать, и писать. Та информация, которая дошла до нас, это та немногая информация о жизни Иисуса Христа, но ее уже достаточно для того, чтобы понять, кто такой Иисус и какую важность он имеет для нас в нашей жизни. Цель всего Евангелия записана в 20 главе, последние два стиха. 20 глава, 30-31 стихи. «Многое сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Сам Иоанн здесь говорит, что еще много было чудес, которых Иисус совершил пред Своими учениками. Но Иоанн выбирает 7 чудес. Вообще цифра 7 это характеристика вот Евангелия от Иоанна. Там все повторяется по цифрам 7. 7 это полнота божества. И даже в этом даже заключен какой-то определенный смысл, что Иисус, он завершает вот эту полноту божественности. И он выбирает 7 чудес. 7 чудес вот такие. Превращение воды в вино. Интересно, если даже посмотреть на каждое из этих чудес, он выбирает из каждой... Ну, Иисус много разных чудес делал. Он делал чудеса исцеления, он насыщал народ, он ходил по воде. Это вот некоторые чудеса, которые описаны здесь, в этом Евангелии. Иоанн специально выбирает определенные представители всех категорий чудес, которые Иисус делал, и он выбирает самое яркое. Самое яркое чудо, которое отображает то, что Иисус на самом деле является Сыном Бога, то, что Он Бог. Превращение воды в вино, казалось бы, несущественное чудо, и можно было бы без него запросто обойтись. Но даже при этом вот эта маленькая мелочь показывает то, что Иисус, Он властелин даже физических элементов на нашей планете. Он может воду превратить в вино без всяких затруднений, без всякой сложности. Потом идет исцеление сына царского чиновника. И следующее чудо после этого – это исцеление парализованного у купальни в Ефезде. Царский чиновник, да, он касается разных слоев населения. Царский чиновник – это те люди, которые на самом верху. И вот сына этого чиновника он исцеляет. И потом он касается самого низкого, который совершенно забытый человек. 38 лет лежит вот возле этой купальни, никто к нему не сходит. Все наверняка уже забыли про существование этого человека, но Иисус знает, что там лежит этот забытый человек. И он спускается к нему, и он исцеляет его. Потом насыщение 5000 людей, толпа народа. Из всего лишь 5 хлебов и 2 рыбок. Он насыщает такую толпу народа. Потом хождение по воде. Это, опять же, это категория чудес, которая отображает, что он властелин даже законов физики. Все делается против законов физики, он идет по воде, и никто этого не может повторить. И он помогает Петру тоже это испытать. И Петр пока верует, а пока не усомнился, он тоже повторяет это, тоже идет вместе с Иисусом. Потом идет исцеление слепорожденного. Слепорожденные тоже – это такая категория людей, которые, обычно, даже сейчас доктора с врожденными болезнями, в принципе, нету никакого излечения. Если врожденная болезнь, почти никакая врожденная болезнь не подлежит, в принципе, лечению. И вот этот человек рождается слепым, Иисус даже над этим имеет власть. Он исцеляет того, кто родился слепым. И последнее – это кульминация всех чудес. Это воскрешение Лазаря. И это при этом чуде Иисус говорит слова, то, что «Я – воскресение и жизнь». Он является воскресением. Потом в Евангелии от Иоанна встречаются вот эти семь фраз «Я есть». Мы уже знаем об этом, потому что у нас сейчас идет серия проповедей, которая называется «Я есть», отображающая все семь вот этих фраз, и как они метафорически указывают на всю ту работу, которую делал Иисус здесь на земле. И каждая фраза указывает опять же на божественность Иисуса, на то, что Он – Сын Бога. «Я есть хлеб жизни», «Я свет миру», «Я есть дверь», «Я есть пастырь добрый», «Я есть воскресение и жизнь», «Я есть путь и истина и жизнь», «Я есть истинная виноградная лоза». Вот эти метафоры, которые Иисус использует по отношению к себе, все это показывает о Его божественности. И в Евангелии Иоанна есть еще одна фраза, это восьмая фраза «Я есть», но она отличается от этих семи фраз. Она записана в Иоанна 8 глава, 58 стих, и Иисус говорит такие слова: «Прежде нежели был Авраам, я есть». Это уже не метафорическая фраза, это не метафора, это прямое заявление того, что «я был». До того, как родился Авраам. И вот эта фраза «Я есть», в принципе, если посмотреть Ветхий Завет, то это имя Бога. «Я есть сущий» – имя Бога, которое встречается в Ветхом Завете. Помните ту ситуацию, когда Моисей разговаривает с Богом, стоя перед горящим кустом, он говорит: «Ну хорошо, я пойду к израильскому народу, я скажу, что Бог сказал мне, но как тебе имя? Как мне сказать о тебе, израильскому народу?» Иисус, и Бог говорит ему: «Я есть сущий». И сказал: «Также скажи сынам Израилевым, сущий, на иврите Яхве, послал меня к вам, сущий». Вот это «Я есть», это и есть вот это имя Бога, Яхве. Пока я готовился к этой проповеди, я наткнулся на одни интересные математические подсчеты об этой фразе. Это фраза «Я есть» и как часто она встречается в Библии за пределами Евангелия от Иоанна. Это очень, ну, мне очень вот интересно было посмотреть на связь между фразой «Я есть» и цифра 7. В Бытие эта фраза встречается 7 раз. В Исходе эта фраза встречается 21 раз. Это 7 умножить на 3. В Псалмах эта фраза встречается 7 раз. Причем каждый раз, когда она встречается в Псалмах, это мессианские пророчества, это мессианские псалмы. В пророке Исаии эта фраза встречается 35 раз. Это 7 умножить на 5. В пророке Иезекииле эта фраза встречается 70 раз. Это больше, чем в какой-либо книге. «Я есть» 70 раз, это 7 умножить на 10. В Иеремии 21 раз. В малых пророках 21 раз. Если все вместе пророческие книги сложить все вместе, получится 154 раза, это 7 умножить на 22. Интересно, да, как вот эта связь между фразой «Я есть» и цифра 7, которая продолжает повторяться в книгах Библии. И если в книгах Ветхого Завета так часто встречается фраза «Я есть» по отношению к Богу Отцу, то когда мы приходим к книге Евангелия от Иоанна, и мы встречаем вот эту фразу «Я есть», которая относится к Богу Сыну, то мы тогда ясно начинаем понимать, что автор Иоанн, он сознательно заложил эту информацию в эту книгу для того, чтобы мы увидели эту связь, что «Я есть» в Ветхом Завете – это Бог, это Творец, это Бог Авраама, Исаака и Иакова. И «Я есть» в Новом Завете – это тот же самый Бог. И вот эта связь между Богом Отцом и Богом Сыном. Говоря о связи между Богом Отцом и Богом Сыном, мы не можем ничего не сказать о Троице. Доктрина Троицы. Мы не часто вспоминаем об этой важной доктрине с кафедры, но мы всегда подразумеваем, что мы верим в нее. Но это очень важная доктрина. И вы знаете то, что она на протяжении всей истории церкви была одна из самых атакуемых доктрин. Сегодня, даже в наше время, эту доктрину, многие не любят эту доктрину, они ее не принимают. Мусульмане, им не нравится доктрина Троицы. Еврейский народ, им не нравится доктрина Троицы. Мормоны, свидетели Иеговы, всем им не нравится, они все не любят эту доктрину. Как-то к нам в дверь постучались два паренька, мормоны, постучались, я открываю дверь, они говорят: «Здравствуйте», очень вежливо говорят: «Мы бы хотели бы вам рассказать Евангелие Иисуса Христа». Мне сразу интересно стало: ну хорошо, я с удовольствием вас послушаю, мне просто вот интересно, как ваше Евангелие отличается от нашего Евангелия Иисуса Христа. И мы с ними встретились, мы начали разговор, я им рассказал Евангелие так, как я его понимаю, как я его вижу в книгах Библии. И я спрашиваю у них: ну какое у вас Евангелие? Чем ваше Евангелие отличается от нашего? И они говорят: ну в принципе мы верим в то же самое, мы верим в Иисуса Христа. Я говорю: ну чем тогда наше Евангелие отличается от вашего Евангелия? И он замялся, я говорю: ну одну вещь хотя бы скажите мне, чем оно отличается? Он сказал мне: оно более полное. Я думаю: ну хорошо, скажите мне, в чем это различие? И он говорит: ну ты в Троицу веришь? Я говорю: ну да. Говорит: ну вот это одно различие. Ну все ясно, понятно. Я тогда ему говорю: прежде чем атаковать эту доктрину, ты хоть что-нибудь прочитал о ней для того, чтобы разобраться, почему она была установлена, почему она настолько важна, почему христианство настолько сильно придерживается этой доктрины? Он говорит: нет, ни разу ничего не читал. Я говорю: ну, может быть, прежде чем атаковать эту доктрину, почитай хотя бы, узнай, на каком основании мы приходим к этому. И вот именно Евангелие от Иоанна дает нам очень сильные, очень веские основания придерживаться этой доктрины. Именно вот в этом Евангелии Бог отображен, как Иисус отображен как Сын Бога. Несколько примеров. Первое – это то, что Троица очень четко видна и выражается в параллельных местах Библии, в ссылках. Ее очень легко можно найти. Один пример. Помните разговор с Нафанаилом? Когда Филипп приходит к Нафанаилу, он говорит, что мы нашли того, о котором говорил Моисей. И они приходят к Иисусу, Иисус разговаривает с Нафанаилом. Потом Нафанаил в конце этого разговора говорит: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И смотрите, 51 стих, это первая глава, 51 стих. «И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Открытое небо, лестница, ангелы восходят и нисходят. На что это похоже? Что это напоминает вам из Ветхого Завета? Это сон, который снится Иакову. Давайте откроем быстренько, посмотрим о том, что там написано. Бытие, 28 глава, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Вот на этой лестнице стоит Господь Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И тут Иисус, когда говорит с Нафанаилом, он говорит: «Вы увидите». «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». В Ветхом Завете это Бог Авраама, Исаака и Иакова. В Новом Завете тот же самый имидж, то же самое видение. И здесь это Сын Человеческий. Здесь Иисус. Итак, это только один пример вот этих параллельных мест, но их очень много встречается в Библии, где в Ветхом Завете речь идет о Боге Авраама, Исаака и Иакова, в Новом Завете речь идет об Иисусе. Вот эти семь фраз «Я есмь» тоже указывают на Троицу. Мы с вами посмотрели параллель между Евангелием от Иоанна и как она встречается в книгах Ветхого Завета. Второй момент. Троица видна в словах Иисуса, описывающих его отношения с Отцом. То, что Иисус говорит об его, о его отношении с Отцом, это очень четко тоже выражает доктрину Троицы. Иоанна 3, глава 35 стих. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Любовь Отца к Сыну настолько велика, что всю свою власть Отец отдает теперь Сыну. Сын на том же самом уровне, что и Отец. Иоанна 5, глава 18 стих. «Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Отцом называл Бога, делая Себя равным Богу. Сами иудеи, которые обвиняют Иисуса, они определяют это равенство. Они говорят, хоть они с этим не соглашаются, и они хотят убить Иисуса за это, но они говорят то, что Он говорит, что Он Сын Бога. Он делает Себя равным Богу. Сами иудеи подтверждают это. Потом 5 глава, 23 стих. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Почитание Сына равняется почитанию Отца. Кто не чтит Сына, тот автоматически не чтит и Отца. Насколько вот ясно проявляется связь. У меня выписано еще несколько стихов, но я вот на один обращу внимание. Это Иоанна 12, глава 44-45 стихи. «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня». То есть Иисус приходит для того, чтобы явить не Себя. Иисус приходит для того, чтобы явить Своего Отца. Тот, кто верит в Иисуса, тот верит в пославшего. Автоматически верит в пославшего Иисуса. Это Бога Отца. Тот, кто видит Иисуса, тот видит пославшего Бога Отца. Смотря на Иисуса, они смотрели на самого Бога. Если бы у нас бы не было бы Евангелия от Иоанна, то мы бы с вами не смогли бы настолько уверенно сказать то, что Иисус является Сыном Бога. То, что Иисус – это является Бог. Заканчивая, я хочу прочитать вот этот отрывок, этот стих из 12 главы Евангелия от Иоанна, 26 стих. 12 глава, 26 стих. «Кто Мне служит, Мне да последует. Где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Если мы служим Иисусу, значит, мы Его рабы. Если мы рабы Иисуса, значит, Он наш Господин. Иисус наш Господин. Да, Он Спаситель. В определенный момент нашей жизни Иисус стал нашим Спасителем. Он покрыл, Его жертва покрыла наши грехи и примирила нас с Богом Отцом. Но в какой-то момент жизни Иисус должен стать нашим Господином. Он должен стать не просто Спасителем, Он должен стать еще и Господином. Среди верующих встречается такое понимание, как два покаяния. С некоторыми разговаривал, это подтверждается, все постоянно подтверждается. Вот два покаяния. И многие говорят, что первое мое покаяние, оно было как бы не настоящее, потому что изменений в жизни никаких не было. Я на протяжении очень долгого времени верил, то, что мое первое покаяние не было настоящим, потому что я не заметил никаких изменений в своей жизни. Просто моя жизнь никак не поменялась. Потом в какой-то момент жизни моя жизнь начала меняться. Когда я учился в семинаре, мне довелось разговаривать с одним миссионером, и он мне рассказывая о своем служении и рассказывая о своем духовном росте, он открыл мне вот такой принцип. Принцип Спасителя и Господина. И он рассказывал о своей жизни, он говорил, что у него похожая ситуация была, что когда он первый раз покаялся, его жизнь не поменялась. Но он уверен в том, что в тот момент Иисус стал его Спасителем. Но потом проходит какое-то время, несколько лет, и потом, когда Иисус становится его Господином, только тогда на самом деле жизнь его начала изменяться. Вот в свете этого разговора я начал пересматривать тогда свою жизнь. И на самом деле я начал вспоминать свое покаяние. Я на самом деле верил в то, что Иисус – Спаситель. Я на самом деле осознавал свой грех и свою греховность, и то, что мне нужно примирение с Богом. И я покаялся, как раз был движим этим же самым чувством. Я хотел примирения с Богом. Я увидел то, что мое покаяние, первое покаяние, на самом деле было настоящее покаяние. Это тот момент, когда Иисус стал моим спасителем. В тот момент жизни. Но почему-то жизнь моя не изменялась дальше. И в один определенный момент, и в моей жизни Бог использовал миссионерские поездки очень сильно для того, чтобы развернуть полностью мою жизнь. В один определенный момент, когда я увидел на самом деле работу Бога, на самом деле, когда Он отвечает на молитвы, на самом деле, когда Он делает чудеса, реальные чудеса в жизни, вот тогда моя жизнь начала изменяться. Я не могу точно сказать, что вот он момент, когда все поменялось для меня, но вот приблизительно вот в то время, которое Бог использовал в моей жизни, чтобы поменять меня. И потом у нас в семинарии был урок, который называется «Введение к благовестию». И это «Intro to Evangelism». И я в классе на уроке поделился своим свидетельством. И когда профессор выслушал мое свидетельство, он задал мне такой вопрос. «У тебя родители верующие?» Я говорю, «Да». И он повернулся к классу, и он задал тот же самый вопрос классу, и он сказал, «Поднимите руки все те, кто, у кого из вас родители верующие». Ну, половина класса там подняли руки. И он сказал такую фразу. «Знаете, я замечаю, что у детей верующих родителей вот эти два момента в жизни – они почему-то отчетливо выражены. Когда Иисус становится Спасителем, и потом, когда Иисус становится Господином. Вот почему-то у верующих так происходит, у детей верующих родителей. И он сказал, что у тех, которые в первом поколении верующие, почему-то у них эти два момента намного ближе друг к другу связаны. Они либо в один и тот же момент, либо они намного ближе, чем у верующих. И я смотрел это, когда рассказывал этот профессор всему нашему классу, я на самом деле оценивал, что в моей жизни было так, в жизни того миссионера было так. Я могу тоже нескольких людей вспомнить, которые говорили, что у них в жизни то же самое было так. Я не знаю, почему так происходит. И у меня, по крайней мере, нет ответа для этого. И естественно, что, может быть, это не правило, это есть исключение в правилах, и мы не можем утверждать, что всегда так работает. Но я могу перечислить на пальцах уже всех тех, кого я знаю, у которых так было. И вот какая проблема, братья и сестры. То, что вот мы, те из нас, которые дети верующих родителей, это реальная проблема для нас. То, что мы можем застрять в этом положении между Иисусом Спасителем и Иисусом Господином. На самом деле в нашей жизни может такое произойти. Мы можем принять Иисуса как Спасителя, принять то, что Он спас нас от наших грехов, но при этом жизнь наша может никак не поменяться, и мы застряли в этом положении и никогда не приняли Иисуса как Господина, Господина нашей жизни, чтобы подчинить всю нашу жизнь этому Господину. 26 стих, опять возвращаемся к нему. «Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Именно поэтому Иоанн делает такой сильный упор на то, что Иисус является Сыном Бога. Он ставит его наравне с Богом Отцом. Если Богу мы подчиняемся, то Иисусу мы точно так же должны подчиняться. Иисус должен стать господином нашей жизни. Давайте сегодня проверим наш духовный рост, братья и сестры. Я уверен, что большинство из вас, которые сидят здесь, Иисус является вашим спасителем. Я в этом уверен. Но давайте зададим себе вопрос, является ли Иисус нашим господином? Является ли Он Сыном Бога в моей жизни? Подчинил ли я всю свою жизнь Иисусу Христу? Если да, если Он является Господином моей жизни, как это проявляется в моей жизни? Давайте сейчас будем молиться. И если на самом деле, если нужно, попросить прощения. Может быть, вы никогда еще не примирились, не примирялись с Богом, вы никогда не просили прощения за свои грехи. Это можно сделать в любой момент. Дверь к Богу всегда открыта. Придите к Нему, примиритесь с Ним. Пусть Иисус станет спасителем вашей жизни. И, братья и сестры, давайте также помолимся о том, если Иисус еще не стал господином нашей жизни, чтобы Он на самом деле стал господином. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Езекииль. Шалом! Приглашаем к нашему изучению великих пророков Израиля. Сегодня мы будем продолжать изучение пророчеств пророка Езекииля. Давайте обратимся к 24 главе и начнем с 15 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, и ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». Действительно странная весть. Пророку было сказано, что его жена, утеха очей его, умрет. Она умрет внезапно, но он с внешней стороны не должен был сетовать или оплакивать ее. Он должен был продолжать свое дело, как прежде, обыкновенно. Так и произошло. Пророк говорил к людям утром, а вечером его жена перенесла удар и умерла. На следующее утро пророк говорил, как всегда. Но почти невозможно осознать скорбь сердца слуги Божия. Однако, соответственно повелению Господне, он не показал внешне тяжелой потери. Люди, вероятно, были потрясены кажущему безразличию пророка. Но это необыкновенное поведение пророка было знамением от Бога для людей, чтобы обратить их внимание. Он имел весть о предстоящем суде, который должен совершиться над городом Иерусалимом и храмом Божиим. Весть такая. Когда храм будет разрушен, и люди, которые останутся в Иерусалиме, будут рассеяны, ибо это действительно совершится, великое драгоценное сокровище, даже такое драгоценное, как жена пророка, будет навсегда потеряно. Люди будут настолько поражены новостью этой трагедии, что они будут неспособными оплакивать. Они будут оцепенелыми и безмолвными. Все это предвещает грядущий суд. И день пришел, как записано в 33 главе, что бездельцы прибыли в Иерусалим с ужасной новостью. Пал Иерусалим. Пророк не был удивлен, потому что он знал, что произойдет. Нам также было сказано, что перед тем, как достигла новость, уста пророка были открыты, что он мог дальше говорить людям. После первого удара новости относительно разрушения Иерусалима и окончательного рассеяния людей, люди в Тель-Авиве начали размышлять между собою относительно трагического положения. Они сказали: «Бог дал эту землю отцу нашему Аврааму. Он был один, а нас много. Эта земля дана нам наследием». Они претендовали на землю без всякой мысли о сокрушении или покаянии, или возвращении к Богу в исповедании личного или национального греха. Ответ пророка: «Никаким образом. Вы не наследуете землю эту, которая потеряна по причине греха и сопротивления вашего поколения». Человеческое сердце не желает смотреть на реальность суда. Мы все желаем извиниться и избежать реальности. Но весть от Бога была: «Вы поклоняетесь идолам, и вы проливаете кровь, вы делаете мерзости и оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Нет, нет. В суде вы падете от меча и будете уничтожены дикими животными, земля будет опустошена, и гордость и могущество уйдет. Горы опустеют и станут непроходимыми, это опустошение совершится Господом по причине их беззакония». Теперь сердце человеческое на иное в эти дни. Израильская страна была в опустошении на протяжении столетий, и народ израильский рассеян по всей земле. Вернулся остаток с 1948 года, и мы видели учреждение израильского государства. 3,5 миллиона иудейского народа живет в этой стране, но однако многие миллионы живут вне этой страны. Это настоящее возвращение является в человеческой силе. Иудейский народ предъявляет право на страну на основании завета, заключенного Бога с Авраамом, но в то же самое время они не каются, не исповедуют свои личные и национальные грехи. Такое обращение и возвращение к Богу должно произойти перед тем, как произойдет истинное возвращение в страну. Теперь, после объявления этой национальной катастрофы, пророк опять говорит народу. Тайно народ говорил против пророка Иезекииля, но в то же самое время много народа приходило к нему. Они говорили: «Пойдем и послушаем, что этот пророк будет говорить». Они слушали и слышали весть ясно и просто, но они не исполняли ее. Они говорили любезные слова пророку, они слушали и говорили: «Он имеет приятный голос и поет, и играет хорошо на инструменте», но они не исполняют Слово Божие. Во всем этом, когда придет на них суд, они будут знать, что среди них был истинный пророк. Как печально, что люди имели возможность слышать Слово Божие, и однако они не открыли действительно свои сердца для Слова. Пророк среди людей, но они не будут действительно слышать и стараться исполнять Божьего Слова. В 34 главе книги пророка Иезекииля мы читаем пророчество относительно израильских пастырей. Эти люди были духовными вождями иудейского народа. Эти вожди игнорировали стадо и питали самих себя. Овцы были больные и пораненными. Они блуждали по пустыне и были съедаемы дикими зверями. Пастыри шли своими собственными путями. Это духовные вожди в Израиле. Это верно до настоящего времени. Те, которые наставлены в Слове Божьем, уже давно не питали духовной пищей стада Божие. Я припоминаю разговор, который я имел с евреем относительно Писания. Когда я раскрыл Библию и показал ему мессианское пророчество об истинном пастыре, который отдаст свою жизнь за овец, этот иудейский человек сказал: «Почему наши раввины не говорят нам этого?» Годы они употребляли до духовного образования, но не объясняет нам этого. Почему не объясняет? Потому что они откормили самих себя и давали людям камни вместо духовного хлеба. Обратите внимание, что несмотря на неверность пастырей Божиих, Бог все еще называет Израиля своим стадом и моими овцами. Израиль принадлежит Богу, и Он еще искупит всего его. Господь сообщает, что Он удалит этих неверных пастырей и заменит этих земных пастырей истинным пастырем. «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь». Иезекииля, 34 глава, с 11 по 12 стих и 15. Посреди этой печальной вести упущения и неверности Господь передает весть надежды, мира и духовного покоя. Но как это исполнится? Бог становится более определенным в 34 главе, в стихах с 23 по 31. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них, и заключу с ними завет, дарую им благословение, и дождь будет посылать в свое время. Это будет дождь благословения». Это 34 глава, стихи с 23 по 31 передают нам чудесное слово. Стадо, которая теперь рассеяна, будет собрана, ложные пастыри будут осуждены и устранены, придут дожди благословения, деревья опять принесут плоды, народ будет избавлен от своего рабства, и иудеи, которые были гонимы и поглощенные народами земли, придут и будут безопасно жить на своей собственной земле. Они больше не будут голодать, они больше не будут рабами, и в этом еще грядущем дне народ израильский познает, что Господь Бог с ними, и они будут знать и признавать, что они принадлежат Богу. Бог говорит, что дом израильский является его народом, они его стадо и овцы паствы его. Все это будет еще в будущем, когда мы читаем это сегодня. Это исполнится Мессией Искупителем, который придет на престол Давида. Он искупит людей через свою собственную жертву. Он пастырь добрый, который отдал жизнь свою за своих овец. Он является пастырем 22-го псалма. Господь – пастырь мой. Он покоит меня на злачных пажитях, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды. Ты приготовил предо мною трапезу. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Этот прекрасный псалом любыми иудеями и христианами найдет свое исполнение в личности доброго пастыря Мессии Израильского. Пророк Исаия напоминает всем нам, что мы все блуждали, как овцы, без пастыря, но Господь возложил на него грехи всех нас. Пророк говорит о судах Божиих, но всегда там имеется луч надежды. Придет день, когда будет одно стадо, израильский народ, один пастырь, Мессия Иисус, и через него придет искупительное благословение для Израиля и всех народов. Бог совершит это в свое время. Будем молиться и ожидать Его пришествия. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год.
2: Свидетельство. Зарема Подсевная, прославь имя Твое. Пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Руфь 2.12. Бог явил в моей жизни много различной благодати. Понятно, что я не могу вспомнить все, но лишь отчасти, лишь о том, что осознала и испытала на себе. Это особые памятные вехи на моем пути, когда Бог преподавал мне через штормы и потрясения свои важные уроки, некоторые из которых я усвоила не сразу, а спустя годы. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13.7. С годами я все чаще оглядываюсь назад, чтобы лучше осмыслить пережитое. А осмыслив, хочу воздать за всю благодарность премудрому благому Богу. Шторм первый. Прель Бруси, 1966 год. Мы с мужем переехали сюда по работе с далекого Тяньшаня. Муж — начальник снеголовинной станции, я — простой лаборант. Мне пришлось оставить в Киргизии свою любимую работу в школе и податься за мужем. На новом месте все было превосходно. Сказочная природа, интересная работа, хорошая зарплата, сносное для гор жилье. Прожив на Кавказе около 5 месяцев, мы решили забрать к себе мою одинокую маму. Я полетела за ней сама. Через неделю мы возвратились и угодили прямо на похороны. Погиб мой муж. Здесь я перехожу на шепот. Мы прожили душа в душу 8 лет. Нам было по 27 лет. И вот теперь я вдова. И я неверующая. Но у меня верующая мама. Все. И больше никого и ничего у меня нет. Бог был непонятен и далек. Да и был ли он вообще, раз случилось такое? Все вокруг потеряло смысл. Жить в горах мама не могла из-за здоровья. Пришлось спускаться вниз, в Нальчик. Ни работы, ни жилья, ни знакомых. Сняли у грузин что-то вроде сарая, 8 квадратных метров. Вещей у нас было минимум. 7 мешков книг — вот и все наше богатство. На них-то мы и жили целый месяц. Я сдавала их в букинистический магазин, пока не нашла работу. Маме удалось устроиться дежурной в рабочее общежитие. А потом и меня, наш бывший сотрудник с Прельбрусья, пристроил лаборантом высокогорной НИИ. Вот такой крутой поворот. Неожиданный вихрь все разметал, перевернул, оглушил. Это совершенно не входило в мои планы на будущее. Но это входило в планы Бога. У него был свой замысел, который он собирался претворить в жизнь. Он всегда это делает, и часто через наше больно. Это я сейчас понимаю, план, замысел, а тогда... Он оторвал от меня то, к чему я приросла каждой своей клеточкой. Он отнял у меня самое дорогое, моего Бога. И для какой же цели? Чтобы самому встать на то место». Он хотел дать мне лучшее. Он хотел спасти меня. Через 2 года я стала верующим человеком. Благодать Божья подняла меня, жалкую, разочарованную, разбитую, пожалела, дала надежду и показала цель. Небесную цель. Это очень важный урок. Бог убедительно показал мне тогда, что не я центр вселенной, а Он, Владыка и Создатель, и Его план — спасти людей и привести их в Свою славу. Шторм второй. Он преподал мне его на моей работе. К тому времени я хорошо освоила свою новую профессию. Меня повысили в должности до инженера. Появились новые друзья, меня уважают, но вдруг все изменилось. Я стала баптисткой. Для всех это был гром среди ясного неба. 70-е годы. Поднялся такой бум. Срочно прикрепили ко мне душепопечителя, шефа моей лаборатории. Он стал охотно меня воспитывать. Каждый день мы пешком возвращались вместе с работы, это около 7 километров, и беседовали о вечном. Никто и не заподозрил бы его в этом, ведь он был партийным. Через месяц он пришел в церковь на собрание, потом еще и еще раз. Жаль, что он все-таки побоялся открытого исповедания и решил просто верить в душе. Меня прорабатывали наедине и публично на общих собраниях, и к моему великому удовольствию давали даже слово для объяснения, о чем вскоре и сами пожалели, потому что дело дошло до того, что часть сотрудников открыто поднялась на мою защиту. Это в те-то времена. Такого первый отдел потерпеть не мог. И вопрос решили просто – уволить меня с работы за агитацию и пропаганду религии. Признаюсь, потерять работу мне было страшно. И очень нелегко было принять неизбежное. Перед всесильным первым отделом кто устоит? Но прошло всего 2 дня, и Бог преподал мне ценнейший урок на всю жизнь. Бог своих не бросает в беде. Перехожу на шепот. Скоропостижно скончался от инфаркта самый ярый мой противник и хулитель верующих, начальник первого отдела. Я была поражена таким открытым вмешательством Бога в мою судьбу. Это было так явно, и не только для меня, но для всех. Иногда Бог защищает свое чадо и такой ценой. Шторм третий. Мы уже жили в другом городе. Это был перевод по работе 5 сотрудников нашего института. Получила квартиру, нашла замечательных друзей в церкви. Здесь Бог предусмотрел мне мужа, хотя я совсем об этом не думала. Мне было 35. Через год я родила первую дочь, долгожданную, желанную. Потом еще 2 сыновей и 2 дочерей. Бог исполнил мою мечту – иметь много детей. И вот через 10 лет нашей совместной жизни, когда мы достраивали наш дом и растили детей, разразился шторм. Муж попадает в больницу. Он инвалид с детства, и от физической перегрузки у него обострился его остеомиелит. 2 года он почти не выходит из больницы. Перенес 3 операции. Состояние его критическое. Отказали почки. Врачи готовят меня к худшему. Я в отчаянии. Малые дети, недостроенный дом, живем на мамину пенсию и мизерное детское пособие. Отчаянно молимся вместе с детьми, вопим к Богу: «Боже, ты все можешь, не забирай у нас папу». А я, удалившись от всех в еще недостроенную комнату, прошу у Бога слова утешения. «Как оно нужно мне, лично мне сказанное твое слово». И это конкретное рема Бог дал мне. Исцелю его и сетующих о нем. Какая милость! Слово не только о муже, но и обо мне, сетующей. Окрыленная бегу в больницу. Дальше я снова перехожу на шепот. А моему Коле стало еще хуже. Температура 41, бред, боль невыносимая. О, Боже, как же так? Ты так ясно сказал мне, а он умирает. И моя вера растаяла, как утренний туман. А драгоценное рема померкло. Какой позорный момент жизни! Как я оскорбила тогда Господа своим неверием! Но и через этот мой позор Бог тогда научил меня доверять Ему вопреки всему. Не верь глазам своим, но Богу верь. Я хорошо усвоила бесценный урок. Бог никогда не торопится и не опаздывает. Нужно только дождаться, потерпеть, не зашататься даже тогда, когда шансы как тоненькая ниточка. Это и есть вера. Этот урок пригодился мне потом, много-много раз в жизни. Коля чудесным образом выжил, перенес сложную операцию на бедре, но главная операция тогда была проделана на нашем сердце. Бог осуществлял свой замысел, пока сокрытый от нас. А мы прославляли его за то, что выжили, что кое-что поняли в этой школе. Шторм четвертый. «Мои мысли не ваши мысли, «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55:8-9. Отец вернулся в семью. Дети не сироты. Достроили дом, за столом шумно и тесно, все дети ходят в школу, их хвалят учителя. Такая радость родителям. Но в Божьей программе обучения было еще много уроков для нас. Неожиданный вихрь, как девятый вал, накрыл нас с головой. Спросите, ну почему обязательно нужны вихри и штормы? Отвечаю, потому что А. У нас тогда улучшается слух и зрение. Б. Внимание удивительно концентрируется на главном, вечном. В. Большинство людей в беде становятся верующими, даже члены церкви. Все было как обычно. Вечером мы поужинали все вместе, а утром три наши девочки и я очутились в реанимации с сильнейшим токсическим отравлением. Врачи сообщили мужу коротко, как в телеграмме: «Никаких иллюзий не питайте, спасти их не сможем». Я рассказываю вам не о ком-то, хотя мне порой кажется, что это было не со мной. Я осторожно попросила тогда Бога оставить нам хотя бы одну дочь. Но на полуслове осеклась, все поняла. Бог решил забрать к себе свое. Разве он не вправе? Но как мне осилить эту гору? И чудная благодать Божья повела меня, конечно, к Иисусу. Я сказала ему, что я ничего не могу понять, что эта гора просто раздавит меня, но я хочу. Слышите? В такие оглушительные моменты нужно обязательно сказать Богу, чего мы хотим. Это очень важно. Я хочу перенести это, как положено твоей ученице. Будь со мной, сделай со мной что-то и прославь имя твое. И случилось, как написано. «И мир Божий, который превыше всякого ума, вошел в меня. Бог взял меня и перенес через эту непреодолимую гору. Я слышала, как по крыше моего дома стучит дождь и град, но до сердца не достает. Я удивлялась такому своему состоянию. Какая я нечувствительная! Почему до меня не доходит все происходящее? Я утешаю маму, мужа, сыновей, даже соседей по палате. Странно. Что со мной?» Через сутки нас отправили в краевую реанимацию. А еще через сутки мои девочки одна за другой ушли к Господу. Им было 16, 10 и 8 лет. Старшая накануне приняла крещение. По милости Божьей о последних часах их жизни я узнавала от доброй Дилары, моего доктора, прикомандированного вместе с бригадой врачей из Московского гематологического центра по случаю ЧП в крае. Бог подарил нам несколько моментов тесного, искреннего общения. Она и рассказала мне о чудесном переходе моей старшей дочери Юли. Господь показал ей в последние минуты нечто прекрасное, чему она улыбнулась с восторгом и даже вела необыкновенный небесный репортаж. Собравшиеся у ее кровати врачи слушали ее. Все понимали, что Юля была уже не здесь. «Слава Богу за такую благодать! Ты прославил имя свое! Это было бесценным утешением и для меня! Какой же тут урок нам?» «Бог всегда благ». «Что? Я ничего не понимаю». «Не спеши, скоро уразумеешь». И это «скоро» пришло очень скоро. Муж забрал детей домой хоронить. Врачи сказали ему: «А в четверг приезжай за женой». Я была на очереди, и муж заказал сразу 4 гроба. Тогда было трудно с гробами. Я потом, вернувшись домой, видела его, свой красиво убранный новенький гроб. Но вернемся в реанимацию. Там осталась я, наедине с Господом. Это другая, особая история и особый урок. Шторм 5. 9 дней. Долгих, как вечность. Многочисленные процедуры надо мной не дали результата. Организм, перенасыщенный лекарствами, отказался их принимать. Врачи, бессильные помочь, просто оставили меня в покое, оставили умирать. Печень не выводит яды. От интоксикации страдает весь организм и в первую очередь мозг. А я молюсь одной молитвой, наедине и при врачах. Господь, прославь имя Твое! Господь, прославь имя Твое! Откуда эта молитва? Как прославить, если я умираю? Вся огромная палата знает, что я верующая. Люди один за другим уходят в мир иной. Такая беда тогда случилась в нашем крае. И те, кто был на очереди, не стесняясь, просят меня: «Зарема, расскажи о Боге». Не понимаю, как я могла тогда собрать мысли и что-то говорить. Но я точно помню, что говорила о Христе, о покаянии, о спасении. Несомненно, это чудесно трудилась Божья благодать. Тогда его слово было для многих синонимом жизни. И кандидаты на улет глотали его с жадностью. Прислушивались к нашим беседам и дежурные медработники. Я это четко помню. А мне становилось все хуже. Врач предложил мне пригласить священника. Зачем? У меня есть Христос. Я готовилась к своему последнему полету, с перышек грязь очищала. И собиралась тихо и спокойно, без отчаяния и стонов, покинуть этот мир. И этим думала прославить Господа. Я очень устала, мне было трудно дышать. Так хотелось скорее туда, на простор. Но в какой-то момент я точно поняла, что останусь жить. И тогда пришла молитва. «Боже, вот теперь, когда врачи оставили меня, может, и пришел твой час. Ты один знаешь, какую кнопочку надо нажать во мне, чтобы запустить мою печень. Теперь тебя ни с кем не спутают. Вся слава будет только тебе. Прославь имя твое». Спокойный и твердый голос рядом со мной сказал мне тогда: «Пей воду». 3 раза сказал, чтобы я поняла. И я стала пить. Всю ночь пила. И моя печень заработала. На утреннем обходе врачи громко славили Бога. «Ну, подсевная, и правда есть Бог! Воскресла из мертвых!» Это была настоящая музыка. Бог исцелил меня. Для чего мне необходимо было проходить эту трудную Божью школу страданий? Какова цель этих Божьих прикосновений? Вот то, что я поняла. Во-первых, Бог всегда давал мне возможность познавать Его характер в разных Его проявлениях, чтобы я могла осознанно славить Его не словами, а из глубины сердца. Во-вторых, я видела свое испорченное сердце как бы глазами Бога и знала, в чем мне надо измениться, но как сопротивлялась порой. Он приручал меня, непокорную, и до сих пор это делает. В-третьих, пройдя кое-что, я теперь не теоретик, могу понимать людей в их проблемах, и люди верят мне. В-четвертых, Бог через страдания делает нас, немощных и несовершенных, пригодными для своего употребления. Только нужно потерпеть и не вырываться из рук мастера, когда они обтесывают, да нет, ваяют нас. А это бывает нелегко. Что я усвоила еще через эти уроки? Для Бога нет ничего невозможного. Бог своих не бросает в беде. Он никогда не торопится и не опаздывает. Бог всегда благ, доверяй Ему во всем. И еще, жизнь такая коротенькая, и надо спешить узнать в ней самое главное и во имя этого главного прожить всю оставшуюся жизнь. Премудрый Бог знает, что увидеть это главное мы лучше всего сможем через штормы страдания. После выздоровления Бог побудил меня сразу принять решение оставшуюся жизнь посвятить Ему. Я даже не понимала тогда, каким образом. Это было особое переживание, не похожее на прежнее. Решение пришло даже не изнутри, а как бы объяло меня со всех сторон. Подобное было со мной и при окончании миссионерских курсов. И вскоре Бог повел меня и ясно показал мне мое место, для которого, я думаю, Он и готовил меня так долго. Слава Ему! По приезде домой я пошла в школу, где учились наши дети. Пошла поблагодарить учителей за помощь в похоронах. Мое появление шокировало всех. Я жива? У них было много вопросов ко мне. С этого и началось мое служение неверующим людям, детям и взрослым. Это было начало 90-х. Три школы открыли мне двери для бесед с детьми и родителями. Потом одно за другим – детский дом, две воскресные школы, детские лагеря, потом ценнейшие миссионерские курсы, потом наша новая церковь, в которой мой муж – пресвитер. Потом учеба вместе с мужем в Майкопской ЗБШ. А теперь наш замечательный институт душепопечительства. Мое сердце радостно бьется, Господь продолжает учить меня. И мне очень интересно жить, всегда жить. Даже если придется, как это называется, умереть, все равно жить. А это и подарил нам Спаситель Христос. Богу пришлось так много повозиться со мной. Рядовой обыватель может даже сказать или подумать, бьет ее Господь, а она... Значит, есть за что. А вот тут всем нам надо притормозить, потому что это Божья школа или операционная, где ученик, пациент, находится один на один с великим мастером. Здесь все стерильно. Здесь совершается таинство. Оно касается только их двоих. И что может там сообразить сторонний зевака? Посторонним вход строго воспрещен. И даже у двери надо разговаривать шепотом. Ну, а как же оно сейчас, мое сердце? О, за ним все еще глаз да глаз нужен. Прекратились ли штормы? Да нет, конечно. Был инфаркт у мужа, операция на щитовидке, напоминают о себе и мои старые болячки. Были похороны моей мамочки, были трудности в церкви. Мы пока на земле, где видим грех, слышим грех, соприкасаемся с грехом. Он как грязь липнет к нам, но это все земля, и все пройдет. А мы дойдем, все перенесем. Нас, Толстаку же, Господь закаляет. С каждым новым штормом Бог дает мне всевозрастающее желание совлечься и облечься. Все сильнее тоскую о небе, о встрече с моими любимыми, мечтаю получить новое большое сердце, способное увидеть Господа, как Он есть, и при этом не разорваться от счастья. Еще немного, очень немного.
1: Станислав Бышек. «Современное общество». В родовом обществе единственной непререкаемой ценностью является род. В традиционном – Бог и Церковь. В обществе модерна – идеология. А основная характеристика общества постмодерна, в котором мы живем – полное отсутствие какой-либо общезначимой непререкаемой ценности. Ницшеанский человек, отвергнувший Бога, идею высшего порядка, не поднялся выше и не стал сверхчеловеком, но, напротив, опустился ближе к животным. В атомарном обществе одинаковых и одиноких, где нет общей идеи, где родственные, семейные связи становятся все призрачнее, человек предоставлен самому себе, но он не становится от этого сильнее или счастливее, напротив, он ощущает внутреннюю пустоту. На вопрос «иметь или быть» современный человек все чаще отвечает «иметь». Освободившись от таких пережитков, как мораль, семья, религия, эти люди смогли предложить взамен лишь «расслабься и получай удовольствие». Неутешительный итог многотысячелетней истории человеческой культуры. Письма читателей. Дмитрий Ростовский, Россия. Хоть втайне, но он читает. Мир вам, сотрудники миссии «Свет на Востоке». Слава Богу, опять получил очередной номер журнала «Вера и жизнь». Ваши журналы мне нравятся тем, что с их помощью можно в доступной форме преподать благую весть неверующим людям. Как-то раз в подписном листке я прочитал ваше предложение подписать себя и своих близких. Это послужило к рождению идеи, таким образом донести Евангелие до моих родственников. Как это здорово! Зачастую человеческая гордость не позволяет неверующему человеку не то что принять, а просто выслушать благую весть. А получив по почте ваш журнал, мои родственники могут позволить себе наедине, в отсутствии свидетелей, почитать статьи, стихи, свидетельства. Я даже подписал на ваш журнал моего отца. Ему скоро 70 лет. И как мне было приятно, находясь у него в гостях, увидеть спрятанный им журнал «Вера и жизнь». Хоть втайне, но он читает. Слава Богу! Мне остается только молиться, чтобы Господь взрастил семя, которое получают мои родные через ваши журналы. Да прославится через ваш труд имя нашего Господа. Станислав Афанасьев, Россия. Обрел мир с Богом. Здравствуйте, редакция журнала «Вера и жизнь». Мир вам в Иисусе Христе. Я впервые пишу вам, и поэтому хочу рассказать немного о себе, каким я был и каким стал. Рос в обычной семье, которая ничем особенным не выделялась. Отец, сколько его помню, пил. Мать работала, пытаясь сама содержать семью. Постоянные пьянки отца привели к тому, что в 1992 году родители разошлись. Я остался жить с мамой. Многое, что есть в моем характере хорошего, я перенял от нее, за что ей очень благодарен. Но в те годы развала, когда каждый думал, как ему выжить, я был предоставлен самому себе. Мама целыми днями работала и не могла меня контролировать, а я целыми днями пропадал на улице, как и многие дети, которым не хватало родительской опеки. В 11 лет я начал курить, и с этого момента жизнь понеслась так быстро, что до сих пор не могу поверить, как я через все это прошел. Если бы не Божья рука, Его охрана в моей жизни, что было бы со мной? В 13 лет я чуть не умер от передозировки наркотиков. Господь сберег, но я тогда этого не понял. После этого 3 года я вел более спокойную жизнь, но даже страх перед смертью меня не смог удержать. Через 3 года я сорвался с новой силой, добавив ко всему еще и алкоголь. Я попал в такой плен, что порой просто сходил с ума. Я был в рабстве у собственной плоти, которая постоянно требовала свое, и я не мог ей противиться. На удовлетворение безудержных потребностей нужны были деньги, а работать я не мог. Да и какая может быть работа у наркомана, который постоянно нуждается в дозе? Слава Богу, что здесь, в тюрьме, в изоляции от мира, я обрел мир с Господом. Приняв Иисуса Христа своим Спасителем, я начал новую жизнь, свободную от греха. Дорогая редакция, я не имею возможности оплачивать ваш журнал, но я вас очень прошу, если есть возможность выслать его бесплатно, пожалуйста, вышлите. Буду рад и старым журналам. Заранее вас благодарю. С любовью, брат Станислав Афанасьев.
2: Дал новую жизнь. Вот уже 9 лет я самая счастливая. Меня любит Бог. Слава и благодарение Ему. Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность своему Спасителю. Слава Ему, что Он знает и слышит все наши мысли, помышления и вздохи сердечные. Он знал обо мне все, даже прежде моего бытия. Он милостиво покрыл меня своей любовью и дал дар веры, когда я, снедаемая внутренней пустотой, взывала к Нему: «Господи, если Ты есть, то дай мне хоть во что-нибудь поверить». Это было в 1999 году. Мне было тогда 25 лет. С 5-летнего возраста я ни во что и никому не верила, ни в дружбу, ни в любовь, ни в доброту людей. О Боге, конечно, кроме богохульства, не слышала. Единственное, чего я хотела осознанно и серьезно, это умереть, чтобы ничего не видеть, не слышать, не чувствовать. Я долго готовилась, чтобы покончить с собой, прислушивалась к разговорам о самоубийствах и выбирала наиболее безболезненный способ. По окончании 8 класса, сдав все экзамены на 4,5, пошла на выпускной вечер. А когда пришла домой, напилась таблеток, которые утащила у своей бабушки. Проснулась я ночью. Поняв, что не умерла, решила добавить еще какие-то лекарства. Но что было дальше, не помню. Короче, меня спасли. Спасению я не обрадовалась, а наоборот, обозлилась. Решила, что все равно это сделаю, но сначала оторвусь как следует. И начала отрываться, топча все в себе и вокруг, пытаясь почувствовать хоть что-то. Но ничего не приносило чувства удовлетворения. Единственное, что давало какие-то эмоции, это жестокость, злость и ненависть, которые набирали обороты, требуя с каждым разом еще большей порции. Я не буду описывать, как я жила в таком состоянии. Важно, что наш чудный, милостивый Иисус меня, самого, наверное, пустого, не знающего ни любви, ни ласки звереныша, наполнил своей любовью, дал мне веру в Него, новую настоящую жизнь, семью, друга, и это все в Нем. Он единственный, кто никогда не предаст, всегда рядом, самый верный, самый близкий. Тот, кто стал мне отцом и матерью, кто научил меня любить людей, даже если они не любят. И при умножении скорбей моих в сердце моем, утешения твои услаждают душу мою. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего. Псалом 93:19-22. Спасибо вам за ваш труд, за вашу непредвзятость, за то, что ваши журналы направляют людей к чтению Божьего Слова, к поиску истины. С уважением, ваша сестра Галина Шпиц, Сахалинская область.
1: Дмитрий Тесунов. Участие Бога в моей жизни. Друзья, оглядываясь назад на прожитые годы, не перестаю восхищаться Божьим видением и Его путями. Вся слава принадлежит Ему. Мне 30 лет, из которых 20 лет я прожил без Бога. Вот уже 4 года, как я нахожусь в местах лишения свободы. Ранее, будучи хищником, никогда не задумывался, а что дальше? Теперь же не могу без слез сожаления, содрогания и ужаса вспоминать о том, как жил, чем жил и какому Богу служил. Благодаря тому, что Господь изменил меня и очищает, мои родные и близкие, наблюдая за мной, видят во мне разительную перемену и сами для себя, конечно же, с участием Бога, открывают Господа и Спасителя в своей жизни. Вот уже 19 месяцев, как Бог перевернул мою жизнь. Он дал мне новую жизнь в Господе Иисусе Христе. В то время, когда я, как лучший из спринтерской гонки, стремительно несся к эшафоту среди других бегунов-безумцев, любящий Господь просто выхватил меня за руку из этого безрассудного забега. Если написать о всех чудесах, которые Господь творит в моей жизни, подтверждая свое участие в ней, то пришлось бы посвятить целый выпуск вашего журнала. Слава Богу, пославшему мне человека, через которого Он и говорил ко мне. Я покаялся в декабре 2006 года в тюремной камере туберкулезного изолятора Харьковского СИЗО, куда меня привезли из Херсонской колонии для больных туберкулезом после отмены приговора Верховным судом Украины. Уже через 10 дней на суде мне переквалифицировали преступление на менее тяжкое, и вместо 10 лет лишения свободы, как было до отмены приговора Верховным судом Украины, вынесли приговор 4 года и 11 месяцев. Без участия Бога в этом деле, я знаю, это было бы невозможно. В январе 2007 года меня этапировали в ЖИК-17, туберкулезную зону строгого усиленного режима. Здесь врачи мне сказали: «Ты здоров». С мая 2007 года я отбываю наказание в Темновской ИК-100 Харьковской области. В августе 2007 года принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Крещение проводил Виктор Яковлевич Дудко, пресвитер церкви ЕХБ «Ясная Поляна» города Харькова. Высылаю вам фото. Это мое крещение. Я на коленях справа.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 16 стихе мы читаем: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Сегодня мы с вами услышим стихи и песни в том промежутке жизни, о котором говорит наш сегодняшний стих, то есть о старости.

В стих заглянула старость мне в глаза. Автор Галина Мерзлякова. Заглянула старость мне в глаза. Из какой она страны? Откуда? Поступью неслышной подошла и шепнула: «Я твоя подруга. Я теперь с тобою до конца. Ты моя, уж хочешь или не хочешь. Я коснусь и тела, и лица. В твоей жизни время года осень». Засмеялась: «Я уж потружусь, волосы припудрю белым снегом, на лицо морщинки нанесу, а на тело я одену немощь. О, работы много предстоит, нужно выбрать для тебя болезни, чтобы знала, где и что болит, и какая для тебя полезней. Нужно сон нарушить не забыть, чтобы тихо по ночам вздыхала, вспоминая молодости дни, слезы о подушку вытирала. О, теперь ты пленница моя, мне решать, что сделаю с тобою. Дни твои земного бытия я своей отмерю рукою». Заглянула старость мне в глаза и шепнула: «Я твоя подруга». Усмехнулась: «Ты теперь моя», в сердце зимним холодом дохнула. Разошлась, довольная собой: «Старость, старость, помолчи немного. Ты забыла, что хозяин твой будет то, что мне дано от Бога. Можешь ты болезни приберечь, чтобы тело немощью дышало, нежность кожи на лице стереть и морщинок дать мне покрывало. Только старость очень не гордись, надо мною ты не всемогуща. Бог дает и забирает жизнь. Дни мои кто сосчитает лучше? Говоришь, я пленница твоя? Это ты совсем уже распалилась. Скажет Бог, покину я тебя. Там, на небе, молодость и сила. Ты, конечно, старость права. В моей жизни время года осень. Только эта желтая пора больше всех мне радости приносит. Я люблю прощальный птичий крик, с ними, может, улечу когда-то. Я люблю рябинок красный лик и все тона осеннего заката. Заглянула старость мне в глаза и уже бравадой не кидалась. Ты отныне спутница моя, я тихонько старости сказала. Сколько дней отмерено идти, Богу предоставим это дело. Он хозяин нашего пути, он хозяин мудрый и умелый. Заглянула старость мне в глаза, отдаю ей и лицо, и тело. Будет вечно молодой душа, мне от Господа дана такая вера. Звучит песня «Старость» в исполнении «Небесный луч».

Есть такая поговорка: какой ты был в молодости, покажет в старости. И на эту тему написала стих Вера Перегудова. Ты, молодость, помнишь свое окружение? Как Богу служил ты, как труд совершал? Спешил ли ты в церковь побыть на общении или сидеть дома себе разрешал? Всегда это было среди молодежи. Горели сердца потрудиться, помочь, старались жить свято по правилам Божьим, порою молились и целую ночь. Как компас для жизни священное слово звездой лучезарной светило в пути, и братья и сестры все были готовы за Господом узкой тропою идти. Но были среди молодых и такие, хоть в церковь ходили, вместе росли, у них проявлялись поступки плотские, жить жизнью победной они не могли. Цветущие годы, фундамент духовный, копать не старались, на старость беда, скрывая от церкви поступок греховный, а также ненужные Богу дела. А годы летели, приблизилась старость, и все наяву, кем ты был молодым. Тебя посещает болезнь и усталость, ты вдруг себя видишь духовно пустым. И жизнь твоя в церкви почти что бесплодна. Сидишь в Божьем доме на заднем ряду. Ты теплый, нет силы, почти что холодный. А Бог говорит: я уж скоро гряду. Быть может, ты в старости грубый, жадный, сварливый и только раздоры творишь. Покайся сегодня, день благоприятный, от Божьих очей разве что утаишь. Болтливость и сплетни легко увлекают, тебя оскверняет негодный язык, и горькие корни внутри вырастают, ущерб для души безусловно велик. Такое бывает, кто близкий по духу, вдруг сходятся вместе на птичий базар. Всех судят, что слышали краешком уха, себе ж причиняя смертельный удар. Духовные ж люди мыслят иначе, их цели другие — себя усмирять, служить Богу верно и с полной отдачей, и ночью и днем лишь о нем размышлять. Мы строим свой дом в продолжении жизни, и в буре, и в зной, чтобы он устоял. Дай Боже нам силы дойти до отчизны, любовь и мир Божий, чтоб нас наполнял. Кто мало молился, кто был равнодушный к себе и к другим, тот потерпит урон. Проверить себя и покаяться нужно, стараться исполнить Господний закон. Чем ты заполнялся в течение жизни, проявится в старости, хочешь или нет. Старайся исправить ошибки, кривизны, ты скоро предстанешь дать Богу ответ. Друзья молодые, быть сильным духовно зависит от вас. Нужно душу питать, всегда удаляться от всех дел греховных, пусть вас научает Христа благодать. Чтоб в старости доброй быть твердыми духом, чтоб в доме Господнем цвести во дворах, спешите Иисуса избрать своим другом, чтоб царство Его было в ваших сердцах. Господь при дверях, приложите старанье, терпенье, любовь для других проявлять. Иметь милосердие и сострадание, такие плоды мы должны показать. Звучит песня «Добрые руки с неба».

Александр Мотыльков написал стих о старости вблизи Господа. Старость, старость, немощная старость, пролетела жизнь, как сладкий сон. Разделить со многими, что ли, жалость, поскорбеть, что ли, с ними в унисон? Нет, не буду. Знаю я, что старость в Господе цветущая и сильна. Ей чужда духовная усталость, плоть слабеет, а душа полна. Близостью того, кто наполняет души и сердца живой водой, кто небесным хлебом их питает и кропит на них своей росой. Старцы, вы нужны в духовной битве, где решает все не кровь и плоть, где нужны усилия в молитве, чтобы силы ада побороть. Полк Иисуса Навина слабея дрогнул под напором вражьих сил. Только по молитве Моисея в том бою Израиль победил. Целый день неслись битвы, звуки, не рука бойцов решала спор. Моисей в молитве поднял руки, их держали Аарон и Ор. Утомляются жнецы и жницы на просторах жатвенных полей. Подержите, старцы и старицы, силы их молитвою своей. Враг таранит стены в Божьем доме, чтоб внести смятенье и разброд. Ищет Бог, кто может стать в проломе за Господне дело и народ. Старцев Бог к молитве призывает. Труд молитвенный, великий труд. Кто его здесь на земле свершает, тех на небесах награды ждут.

Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Бабушка сидела у подъезда и, тихонько теребя платок, грустными глазами провожала проходящий из людей поток. Ей хотелось, чтобы остановились и спросили: «Как у вас дела?» Или просто «Здравствуйте!» сказали, пожелание доброго ждала. Только люди проходили мимо, не заметив жалкие глаза, сколько раз слезились безнадежно на щеке дорожкой вновь слеза. Ведь она совсем одна осталась, не заходит в гости к ней родня, стала старой и ненужной стала, пробегает день так ото дня. Некому сходить и за лекарством, и за хлебом некому пойти. Коротает жизнь среди забвенья, одиночеством окутана в пути. Но однажды шла девчушка мимо, напевая песенку под нос. На старушку с нежностью взглянула и беседу завела всерьез. «Здравствуйте!» — сказала, улыбнувшись. «Расскажите, как у вас дела?» Бабушка так грустно посмотрела, свой рассказ в ответ произнесла. «Муж погиб, а дети повзрослели, выросли, вспахнули из гнезда. Есть у них теперь другие семьи, и осталась я одна тогда. Всеми позабытая вдруг стала. Здесь на лавке каждый день сижу, плачу все в подушку я ночами, на былое с нежностью гляжу. Хочется мне быть кому-то нужной, чувствовать любовь и доброту, поделиться чувствами своими, ощутить заботы красоту. Та девчушка хоть была и юной, но уже мудра не по годам. Обняла старушку и сказала: «Ведь сам Бог меня направил к вам, чтобы я вам о Господе сказала, про Его безмерную любовь. Знайте, вы у Бога не забыты, Он за вас пролил святую кровь. Хочет Бог, чтобы в нем вы вечно жили, приняли по вере это в дар, и ему проблемы все отдали, на кресте он и за вас страдал». Старушки слезы покаяния, с радостью небесной уже, ко Христу всем сердцем обратившись, получила Божий мир в душе. Взгляд тогда мгновенно изменился, осознала, любит вечный Бог, никогда ее он не покинет, каждый миг теперь не одинок. Целый день она в общении с Богом, молится за ближних и родных. Бог ей дарит силы, в церковь ходит и Христа благодарит за них. Из общины братья навещают, сестры тоже ходят в гости к ней. Про нее они не забывают. Нет людей для бабушки родней.

И еще один стих на эту тематику. «Помогать сиротам и вдовам» автор, к сожалению, неизвестен. В Библии написано, друзья, нам благочестие раскрыта суть. Помогать должны сиротам, вдовам, со вниманием в их глаза взглянуть. Чтоб не осквернялись мы от мира, нужно помнить все это сполна. Обернемся все вокруг, возможно, где-то сидит бабушка одна. Может быть, и в вашей церкви тоже есть старушка, что одна живет. Отнеситесь к ней со всей заботой, пусть любовь Христа в нас оживет.

Следующий стих написала Вера Перегудова. «Приближается старость, она неизбежна. Нашим дням на земле сроки есть и предел. Дни быстрее гонца улетают поспешно, после жизни земной ждет нас в небе удел. Бог, Создатель миров, Основатель Вселенной, день рождения и смерти назначил давно. В день последний воскреснем мы в плоти нетленной, и ответ перед Богом всем дать суждено. Серебрятся виски, притупляется зрение, эта старость тихонько в окошко стучит, и наводит меня она на размышление, коротка наша жизнь, она быстро летит. Оглянусь я назад, жизни краткое мгновенье, фотографии разные выставлю в ряд. Несомненно, я вижу на них изменения, но я радуюсь в Боге. Он друг мой и брат. Дорогое ценою купил мне спасение, муки смерти терпел, чтобы жизнь подарить, чтобы шла я за ним по пути освящения, чем могу я тебе, мой Господь, заплатить. Приближается старость, и я сожалею за мое равнодушие, ошибки в пути. Подержи меня, Боже, я стану бодрее, помоги мне к последней черте подойти. Хоть физически тело мое угасает, руки, ноги слабеют, не буду роптать. И свеча моей жизни почти догорает, на Тебя, мой Господь, буду я уповать. Сам веди и держи меня, Боже, за руку, чтобы с виду небесную цель не терять. Скоро будет землею навеки разлука, и для этого стоит себя усмирять. Там, в обителях неба, блаженство без меры. Будем молоды вечно, не будем стареть. Помоги сохранить мне надежду и веру на Тебя, Совершителя веры, смотреть. Наступая на зло, разрушая твердыни, до последнего вздоха дай силы гореть. Перейти Иордан и сухую пустыню, попрощаться с землей, ни о чем не жалеть. Знаю, скоро закончатся все испытания, скоро сброшу я грешную, тленную плоть. Я итог подвожу, не ищу оправдания, приготовь к переходу меня, мой Господь. Осень жизни стучится, зима у порога, коронации день, брачный пир для святых. Меня манит к вершинам сиянья дорога, славный город царя из камней дорогих. Я еще на земле и желаю трудиться, и пока мое сердце ритмично стучит, помоги мне, Господь, непрестанно молиться, чтоб могла без боязни я в вечность вступить. Звучит песня «Я однажды на небо приду», поет Ангелина.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравились прозвучавшие в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь, а я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Джордж Мюллер», читает Светлана Гончарова.

Путь веры. В 1838 году рука Божия тяжело легла на Мюллера. Он заболел и однажды, преклонив колени, читал 67-й псалом, где особенно его внимание привлекли слова «Отец сирот». «Эти слова дают мне право совсем спокойно всю заботу о сиротах возложить на Бога», — воскликнул Мюллер. Получив это ободрение, он поднял знамя веры еще выше и с большей надеждой, чем раньше. И действительно, тысячам было суждено прийти под любящую опеку этого доброго отца-сирот. Начиная со дня основания приюта до 1838 года, число сирот все увеличивалось, и недостатка не было ни в чем. Но теперь наступило испытание его веры. В дневнике Джорджа от 18 августа написано: «У меня для сирот в кармане нет ни гроша, хотя в ближайшие дни мне необходимо несколько десятков рублей». Но они непрестанно, серьезно взывали к Богу, чтобы Он сжалился над ними, чтобы насмешники не могли сказать: «Где их Бог?» И помощь пришла в тот же день. Одна сестра принесла 50 рублей и сказала, что она, молясь, получила от Господа определенное указание сегодня же отнести эти деньги Мюллеру. Понятно, она совершенно не знала об их крайней нужде. 5 сентября Мюллер пишет: «Наше испытание еще не пришло к концу. Правда, Господь нам послал дневное пропитание, но только со дня на день». 10 сентября Мюллер пригласил всех сотрудников на общую молитву, чтобы Бог укрепил их веру и вывел из настоящего затруднительного положения. Вскоре после этого поступило 60 рублей, которые Мюллер принял как Божие указание, что наступают лучшие времена, и он не ошибся. Еще он получил 40 рублей, и нужда была удовлетворена. Маленькие сироты, понятно, ничего не знали о недостатках. В скудные дни их стол был накрыт так же, как и тогда, когда в банке они имели 8000 рублей. В это трудное время Мюллер продал все, что у него осталось, и без чего он мог обойтись. А все сотрудники отдали свои маленькие сбережения и отказались от причитающегося им жалования. Притом все они усердно молились, чтобы Господь вывел их из этой нужды. Наконец, всем уже казалось, что пора прекратить заботу о сиротах. Так как средств больше не было, а делать долги было против устава. Нужда была вопиющая, а денег ни гроша. А если бы сиротам хоть один день пришлось бы остаться без хлеба, весь мир видел бы в этом необдуманный шаг руководителей. Но рука Господня не сократилась, чтобы помогать. Помощь была близко. В Бристоль в это время приехала дней на 4-5 одна дама из окрестностей Лондона и остановилась недалеко от приюта. Эта дама в один день принесла 32 рубля, которые ей дала ее дочь для сирот. Джордж об этом пишет так: «Ясно видно, что деньги были так близко, но не были принесены нам для того, чтобы испытать нашу веру и принудить нас больше пребывать в молитве и дорожить помощью свыше». Время затруднений и испытаний тянулось довольно долго, за исключением маленьких промежутков. Почти каждое утро приходилось ожидать помощь исключительно от Бога. Все же добрый отец-сирот не покинул своих детей. Так, 21 ноября у всех трех экономок не было в запасе ни копейки. И небо благодати как будто покрылось тучами. Но прежде чем Джордж после общей молитвы пришел домой, у него в кармане было уже 200 рублей. 50 для сирот, 50 на Библии и 100 рублей для бедных. Идя домой по дороге, он встретил одного брата, который дал ему эти деньги. Этот брат уже два раза приходил к Мюллеру на квартиру, и если бы теперь Джордж запоздал бы хоть на минуту, он не встретил бы этого брата. Об этом событии Мюллер говорил так: «Господь знал наши нужды и устроил так, чтобы я его встретил». Неделю спустя опять наступили тяжелые дни.
Работники детского дома имели общую молитву, и, вставая с колен, Джордж сказал своим сотрудникам: «Бог непременно поможет нам». При этом он заметил на столе письмо, которое было принесено во время молитвы. Открыв его, он нашел там 100 рублей. Чудная помощь! Приславший письмо еще накануне спросил у Мюллера, сумеют ли они и этот год закончить с таким же остатком, как в прошлом. Джордж ответил: «Останется столько, сколько хочет Бог». На следующий день еще было получено 500 рублей из Суффолка для сирот и 300 рублей на личные нужды Мюллера и Крека. 6 декабря одна сестра, зарабатывавшая себе пропитание рукоделием, пожертвовала 1000 рублей, 500 на сирот и 500 на распространение литературы. Так они спокойно закончили этот год, год испытаний. Также и часы молитвы были большим благословением для всех. Позднее Джордж Мюллер вспоминал: «Прежде чем пришли испытания, я неоднократно объявлял, что это учреждение основано, чтобы доказать, что Бог готов помочь в минуту нужды». Времена нужды еще долго чередовались с достатком, но дело не останавливалось. Бушевала ли буря, сияло ли солнце, на сердце у Мюллера было спокойно. Он был уверен, что Бог тем или другим способом позаботится о пропитании его и его большой семьи. Помощь часто приходила или во время молитвы, или при рассматривании списка предстоящих за день расходов. Хотя денег редко было так много, чтобы их хватало для сирот на 3 дня. Число же сирот постоянно увеличивалось, если только были места. Так что в августе 1839 года их количество достигло 98. Шестой год существования приюта был начат с 2-рублевым остатком. В течение 1939 года на приют было израсходовано 9000 рублей и на другие дела 6255 рублей. Замечательно, что в то время, когда люди о приюте знали совсем мало, уже поступали крупные пожертвования. Они приходили главным образом из Англии, также из Индии и Ост-Индии. Но испытанием конец еще не пришел. 13 ноября 1841 года Мюллер из своего кошелька вынул последний полтинник. И это было все, чем надо было накормить сирот. Но помощь была уже в пути, так что и в этот день семья сирот могла сказать: «У нас не было недостатка ни в чем». Спустя несколько дней младшие дети в сопровождении воспитательницы пошли гулять. Одна бедно одетая женщина на улице подошла к воспитательнице и, передав 8 копеек, сказала: «Это очень мало, но я должна это отдать вам». Это было как раз столько, сколько недоставало на покупки сиротам хлеба. Об этом случае Джордж вспоминает так: «Неделю спустя мы вынули из копилки в приюте для девочек 1 копейку, которая, когда прибавили к остальным, пополнила необходимую сумму на обед того дня. Даже 1 копейка была в Божьем ведении, и Бог повелел опустить ее как раз тогда, когда она была нужна». Так прошел год. Джордж не публиковал никаких открытых отчетов о приюте. Также годовщину не праздновали. Он не хотел своими отчетами вызывать у людей жертвенность. Февраля 1842 года Джордж Мюллер писал в своем дневнике: «Если Господь нам не пришлет помощи до 9 часов утра, то имя Его будет поносимо. Но я верю, что Он не оставит нас, своих детей». Понятно, нужда была вопиющая. Запас хлеба был только на этот день, а в кассе всего 1,5 рубля. А этого недоставало и на молоко на другой день. Но прежде чем утром пробило 8 утра, у Джорджа уже на руках были необходимые деньги.
Но как они пришли? Один господин в тот день отправлялся в свою торговлю. Но как только он прошел около версты, ему пришли на ум сироты Мюллера. Так как у него было мало времени, он решил в приют зайти после обеда. Но придя в магазин, он не мог спокойно работать. На уме у него были все время сироты, и в ушах у него все время звучало: «Иди немедленно, не дожидаясь вечера». Чтобы успокоиться, он взял шляпу и поспешил в приют Мюллера, где передал одному из воспитателей 3 золотые монеты. Не укрепляет ли этот случай веру? Время тяжких испытаний, наконец, пришло к концу. Дело пошло лучше, и уже явилась необходимость открыть для сирот еще 4-й дом. Как раз поступило одно довольно большое пожертвование деньгами, и это было от Бога. Джордж мог надеяться, что со временем он выстроит для приюта собственный дом. Он получил 5000 рублей, из которых 3000 он мог отложить на постройку нового дома. Он узнал, что на улице Вильсона сдают один дом, и что хозяин его охотно сдал бы Мюллеру. Но при этом он имел в виду открыть еще один новый приют, для содержания которого ежегодно требовалось бы несколько тысяч рублей. Это было бы новым доказательством, что проведенные в работе 5 лет не были для Джорджа слишком тяжелыми, и что он и впредь готов день за днем уповать на Господа. Но и этот вопрос он решил на коленях через 11 дней. Только после этого он поговорил об этом с женой. И в тот же день он получил пожертвование в 500 рублей. Это укрепило его в новом намерении. Прежде чем Мюллер открыл этот новый приют, он получил письмо из Германии от одной дамы, которую он в Англии привел к Господу. Прочитав это письмо, он упал на колени свои перед Богом, так как дама приглашала его для работы в Германию. Мюллер сам об этом пишет так: «Я не могу иначе, как только молиться. Меня зовет на родину недостаток там в христианских работниках и любовь к Господу. Но препятствия слишком большие. Здесь требуется открыть 4-й приют. Со спокойным сердцем я мог бы уехать только тогда, если бы в кассе для сирот было бы несколько тысяч чистых денег. Притом и дорога в Германию стоит в 50 раз больше того, сколько я имею. Посетив Германию, я хотел бы выпустить книгу о своей деятельности, что требует также 1000 или 2000 рублей. Но как бы велики ни были препятствия, одно я знаю, что я на службе у своего Господа и имею право просить у Него необходимые деньги. Для человеческого ума казалось невозможным в короткое время добыть столько денег. Это было 12 июля. Я беседовал с одним другом и говорил ему: «Еще, наверное, не наступило подходящее время, по мнению Господа. Но когда оно придет, тогда все преграды исчезнут, как прах». И 15 минут спустя у меня на руках было уже 7000 рублей. После 50 дней ожидания Господь устроил мой путь, и в начале августа я вместе со своей женой поехал в Штутгарт. В Германии Джорджа Мюллера ожидала довольно трудная задача. Ему пришлось ввести реорганизацию в маленькой баптистской церкви и укреплять братьев в истине. Не обошлось и без противников, но и благословение было видно в его труде. Работая в церкви, он одновременно перевел свою книгу «Сведения о приютах для сирот». И прежде чем он покинул Германию, эта книга была отпечатана в количестве 4000 экземпляров. Также и в Бристоле в его отсутствии дела шли хорошо. Мюллер пишет: «Даже издалека мы могли заботиться о приютах в Бристоле. Мы преклоняли свои колени в Штутгарте, а Господь посылал свои материальные и духовные благословения в Бристоле». Через месяц после возвращения из Германии Мюллер писал в дневнике: «Мы снова в нужде. Одна рука пуста,
в другой нет ничего. И Господь их снова посылал в свою школу веры и упования после того, как в отсутствии Мюллера сироты были хорошо обеспечены. Ежедневно приходилось накормить 140 человек. Также и распространение Священного Писания требовало средств, хотя иной день у них не было ни гроша. Но отец сирот не допускал, чтобы его дети были мучимы жаждой или голодом. Его помощь постоянно была близка. В январе 1845 года Мюллер узнал, что в Штутгарт приехал из Швейцарии какой-то лжеучитель, и почти вся община была увлечена его лжеучением. Джордж об этом усиленно молился и, наконец, получил побуждение посетить Штутгарт вторично. Чтобы иметь необходимые средства для сирот и на дорогу, он не замедлил молиться. И не прошло и 15 минут, как он получил письмо с 500 рублями. Там было и указание, как их расходовать. Часть предназначалась на путевые расходы в Германию, остальные – на приюты. В июле Мюллер предпринял свое второе путешествие в Германию, хотя у него на это не были припасены средства. Правда, некоторые утверждали, что у Джорджа Мюллера денег много, иначе он не поехал бы. И ни Джордж, ни его сотрудники не препятствовали распространяться этим слухам. Они молчали, но только не перед Богом. Их молитвы были услышаны таким путем, что Бог побуждал многие сердца прийти им на помощь. Во время второго своего путешествия у Мюллера было больше успеха и благословения, чем прежде. Для Слова Божия везде открывались широко двери. Также ему удалось укрепить в вере штутгартскую общину. Здесь он пробыл около 7 недель и имел обильное благословение. Потом он решил вернуться в Бристоль. В пути он пробыл 17 дней, хотя ежедневно проезжал верст 60-70. Он нанял себе лошадь, чтобы, проезжая по городам и селениям, мог раздавать брошюры и книги, а также беседовать с людьми. Он охотно выступил бы и на улице с проповедью, как это принято в Англии, но здесь из-за этого вышло бы столкновение с полицией. Он весь горел желанием свидетельствовать перед своими земляками. Для Христа и для сирот. Только что Джордж вернулся из Германии, как получил вежливое письмо от одного господина, живущего по улице Вильсона, недалеко от приютов. По поручению своих соседей он писал, что всем живущим вблизи приютов от этого соседства приходится иметь массу неприятностей. Помолившись об этом Богу, Мюллер убедился, что написанное в письме правда, и что для приютов было бы лучше, если бы их перенесли в другое место. На улице Вильсона не было для детей подходящей площадки для игр, не было места и для огорода. Мало было и свежего воздуха для укрепления слабого здоровья многих бедных детей. Во время болезни в приюте помещение было слишком тесно, но другого помещения не было. И куда бы сирот ни перевезти, везде на них могли соседи жаловаться. Так что не оставалось ничего другого, как строить свой дом. Постоянно поступали новые просьбы принимать сирот и все в большем количестве, так что самым благоразумным было бы строить такой дом, где было бы место для 300 сирот, в 2 раза больше, чем помещалось в приютах на улице Вильсона. Что на постройку такого дома потребуется от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, это Джорджа смущало мало, хотя у него не было и гроша. Он стал об этом ежедневно молиться вместе со своей женой. И чем больше они молились, тем больше росла их вера. Джорджу казалось, что он уже видит те средства, которые в скором времени должны поступить. Все же прошло 35 дней,
и он еще не получил никакого ответа на свои молитвы. Но его ободрил стих: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова, 1 глава, 4 стих. Мюллер не переставал молиться и верить. Ответ пришел скоро. На следующий день он получил первое пожертвование на постройку дома – 10 тысяч рублей. Такой крупной суммы он еще никогда не получал. Мюллер об этом пишет: «Эти деньги я получил совсем равнодушно, все равно как бы 50 копеек, так как я этого ожидал». О, как много поучительного в этом есть для детей Божьих! Как прекрасен этот образец веры! Джордж молился также о плане предполагаемого дома. И вот 3 дня спустя он получил из Лондона от одного архитектора письмо, что тот слышал о предполагающейся постройке приюта и готов бесплатно составить план и смету и руководить постройкой. Это было вторым доказательством для Мюллера, что сам Бог хочет помогать ему в этом деле. Мюллер нарочно об этом не писал и не публиковал, только с некоторыми из своих друзей поделился этой новостью. Он везде хотел видеть очевидную руку Господа. Джордж Мюллер хорошо знал, что от увеличения дела на него ложится и больше ответственности. Он понимал хорошо, что при содержании 300 сирот будет больше нужд и больше испытаний веры, чем теперь при 130 сиротах. Но он был убежден, что Бог может и хочет дать все необходимое. Но прошло снова 20 дней, и для предполагаемого дома больше ничего не поступило. Все же Джордж знал, что Бог не выставит его на смех. Как задаток он уже получил 2 крупных пожертвования. Некоторое время спустя он получил еще 3 пожертвования – 500, 5000 и 10 тысяч рублей. Теперь уже надо было искать подходящий участок земли. Мюллеру показался подходящим один участок в Айшлейдовне. Он подошел к владельцу участка, но не застал его дома. Джорджу сказали, что его можно застать в конторе, но и там его не было, так как он уже ушел. Тогда Джордж стал рассуждать. «Наверное, Бог имеет что-нибудь особенное в виду, потому не надо торопиться». Он решил в этот день ничего больше не предпринимать в этом деле, хотя ему и сказали, что вечером этого человека можно застать в его квартире. Только на другое утро он пришел к нему, и ему пришлось там услышать чудные вещи. Как только они поздоровались, тот человек сказал Мюллеру, что он его уже ожидал. В прошлую ночь он долго не мог заснуть, и Бог ему положил на сердце, если Мюллер придет, то чтобы ему продать участок по 3600 рублей. А то он имел в виду продавать по 6000. В 10 минут купчая была совершена. Итак, Мюллер приобрел участок на 5600 рублей дешевле, чем он это мог бы получить накануне. Месяц спустя этот продавец, верный и послушный слуга Христа, вошел в радость господина своего. Когда Джордж стал думать о постройке, он чувствовал, что появляются все новые и новые затруднения. У него не было столько денег, чтобы приобрести и сажень камня. В снимаемых домах он также не желал дольше оставаться, не желая никому быть преткновением. Теперь возник вопрос: продолжать ли приюты или их ликвидировать? Так как закрыть приюты казалось невозможным, пришлось решиться на великий шаг вперед, доверяясь только Богу. Раз он получил от Бога участок для проектируемого дома, то он надеялся на помощь свыше и в дальнейшем. И Мюллер не постыдился. Время от времени поступали пожертвования, то больше, то меньше. Жертва бедняка также его радовала, как жертвы богатых, в 5, 8 и в 20 тысяч рублей. Эти поступления уже были довольно большие. Но Мюллер ожидал еще больше, чтобы всем было очевидно и ясно, как хорошо и в земных делах,
надеяться на Господа и все получать от Него. Однажды Джордж получил пожертвование в 20 тысяч рублей. Сердце его было переполнено радости и благодарности. И все же он говорил: «Я не был возбужден или поражен. Мое сердце было полно только благодарности и радости за то, что я мог предстоять перед Господом и восхищаться им, как Давид». 2 Царств, 7 глава. «Наконец, я пал на лицо мое, и мои уста были переполнены хвалой, и в сердце своем я снова решил служить Богу». Наконец, 5 июля 1847 года Джордж мог приступить к постройке. Нужно было преодолеть еще несколько затруднений, но их удалил сам Господь. Закладывая основание, у Джорджа было уже почти 111 тысяч рублей. И пока дом строили, поступило еще столько, что в конце еще осталось 7760 рублей. Вновь выстроенный дом был записан на имя совета приюта, состоящего из 11 человек. Итак, это предприятие было закреплено перед законом. В 1849 году, в июне месяце, новый дом был готов, и сироты с улицы Вильсона перешли в новый приют для сирот Ашлейдовне, так назвал его Мюллер. Ясно можно было видеть, с какой радостью сироты располагались в новом, просторном и удобном доме. В скором времени все места в нем уже были заняты. Теперь пришлось заботиться о 140 девочках, 80 мальчиках и 80 младенцах. Дом наполнился раньше, чем предполагал Мюллер. У него болело сердце, что уже не было больше места, чтобы принять еще предлагаемых сирот. Он хорошо знал, что в другие приюты для бедных сирот двери были закрыты. Поэтому он в 1850 году неоднократно думал, нельзя ли это учреждение еще более расширить. Но он часто спрашивал себя, не будет ли для его сил слишком много строить еще второй дом. Не будет ли это сверх его веры думать о втором доме? Не есть ли это ловушка дьявола? Не хочет ли он через это разрушить все дело? Эти вопросы не были маловажны для него. Он еще ни с кем не говорил на эту тему, и его единственным желанием было узнать волю Божию. После месячного серьезного и всестороннего размышления Мюллер пришел к заключению, что его долг не отступать от своего намерения и для славы Божьей построить еще второй дом для сирот, где могло бы поместиться 700 детей. Об этом намерении все открыто узнали в 1851 году. Полагали, что для постройки такого дома нужно не менее 350 тысяч рублей. Необходимость такой крупной суммы не остановила Джорджа приступить к делу. Уже во время постройки первого дома Мюллер убедился, что для Бога ничего не составляет прислать и крупные пожертвования, если только это дело угодно ему. Как только Джордж решил построить второй дом, стали поступать пожертвования то меньше, то больше. Он и маленькие поступления считал весьма ценными и важными, как доказательство благоволения Божия к этому делу. Мюллер особенно радовался, что первое пожертвование поступило от одного сиротки. Сначала пожертвований поступало мало, так как распространились слухи, что Мюллер для второго дома имеет уже 300 тысяч рублей. Можно было думать, что иной воздерживался от пожертвования, думая, что у Мюллера денег достаточно. Но Джордж был спокоен душой, зная, что Бог может сам направлять сердца людей, чтобы они не медлили с пожертвованиями. Он не сомневался, хотя знал, что теперь потребуется больше веры и терпения. Теперь он молился с большим усердием, чтобы Бог помог ему ради своего святого имени. Первое большое пожертвование в 5000 рублей поступило в конце 1851 года. До этого кто-то пожертвовал старую Библию,
1535 года издания, продав которую Джордж выручил 600 рублей. В это время большим утешением для него послужили слова из послания к евреям, 6 главы, 15 стихом. «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». В марте 1852 года Мюллер снова получил 10-тысячное пожертвование, а в мае он уже имел 35 300 рублей. К этому времени уже 350 новых сирот ожидали приема в приют, и ежедневно поступали новые заявления. Так что с расширением приюта нечего было медлить, но все-таки прошло еще несколько лет, прежде чем могли приступить к постройке. Только в 1855 году можно было приступать к поискам участка. Джордж Мюллер уже несколько лет думал, что было бы хорошо приобрести участок недалеко от уже имеющегося приюта, но хозяин не продавал его. В этом Мюллер видел указание Божие, и потому мысль об этом участке отбросил, надеясь, что Бог укажет ему другое место. Притом ему казалось, что лучше будет построить два дома на 400 и 300 детей, чем один на 700. А для этого было достаточно места на участке приюта. Без особого затруднения можно было по бокам уже имеющегося приюта построить еще два дома на 300 и 400 детей. Хорошо обдумав это дело, Джордж решил строить позади старого дома новый для 400 девочек. К этому времени уже было предложено к приему 715 новых сирот. Постройка нового дома продвигалась вперед очень тихо. Но и в это время, когда Джорджу приходилось трудиться вдвое больше, чем прежде, он испытывал новую помощь от Господа. Бог заботился не только о постройке нового дома, но и о пропитании сирот. Для строящегося дома кто-то пожертвовал стекло на все 350 окон. Это было примечательно тем, что Мюллер совсем забыл включить в смету стекло для окон. «Наш Отец Небесный, — писал Мюллер, — устроил это так, зная, что стекло будет пожертвовано». Наконец, второй дом был готов. Его открыли 15 ноября 1857 года. Теперь он, наконец, достиг того, чего желал 7 лет, о чем молился, для чего трудился. Теперь исполнилось желание его сердца показать неверующему миру, что полагаться на живого Бога — не пустое дело. Но успокоился ли на этом Джордж? Ничуть не бывало. Он продолжал подвязаться в молитве, чтобы Бог расположил сердца своих детей — жертвовать еще на постройку и оборудование третьего дома для сирот. Скоро стало очевидным, что третий дом надо строить не здесь же, но в другом месте. Подходящий участок он нашел тут же, недалеко, и за него хотели не меньше, чем 37 810 рублей. И как подтверждение необходимости нового дома поступило пожертвование в размере 87 тысяч рублей. Также и стекла на 390 окон нового дома снова были обещаны. В июле 1859 года все уже было настолько готово, что можно было положить основание дому. Кроме уже упомянутых пожертвований, поступили и другие замечательные суммы. В мае 1861 года он имел на второй и третий дом уже 466 600 рублей, хотя у Бога просил только 350 000 рублей. Также и то замечательно, что при открытии каждого приюта у него имелся довольно большой остаток. После открытия первого дома у него осталось 5 000 рублей, после второго – 22 920 рублей, и после третьего – 103 900 рублей. Выше приведенные цифры говорят очень многое, если принять во внимание, как дорого стоили участки и сама постройка.
Ни одно общество в мире не смогло собрать столько средств на свои цели, сколько собрал Джордж Мюллер через молитву. Воистину, Господь почтил своего верного слугу перед всем миром, дав ему помощь на постройку и содержание приютов больше, чем он мог бы помыслить и просить.

«Вперед!» – это было девизом Мюллера. Оставить этот путь веры и идти другим он не желал. Наоборот, он хотел, чтобы Бог сделал его другом-сирот еще больше, чем до сих пор. Третий дом, роскошная постройка с 94 квартирами для 450 сирот, еще не был закончен, как ему пришло на ум построить еще два дома, где можно было бы приютить 850 сирот. Подумайте только, разве это не что-то великое, когда бедный человек, сам ничего не имеющий, берется заботиться о 2000 сиротах, надеясь только на помощь от Бога? Джордж хорошо понимал, что на постройку двух намеченных домов потребуется не меньше 500 000 рублей, и что после их открытия ежегодный расход на содержание всех приютов будет от 200 до 350 тысяч рублей. Он все это имел в виду, но тем не менее спокойно говорил: «Я надеюсь исключительно только на Бога. Я уже выпросил у Бога себе сотрудников, участки, эти дома, пропитание сиротам и все другое. Я об этом уже думал целые месяцы. Могут быть и затруднения, но, уповая на Бога, я спокойно иду навстречу всему». Дело надо было расширять. Сирот предлагали почти ежедневно, а иногда и 3-4 сразу. Им приходилось отказывать целым сотням, потому что не было места. И сердце Джорджа скорбело об этом. Он хорошо знал, какой плохой уход имеют сироты в других приютах и как трудно попасть туда. В других приютах детей принимали голосованием. Голосовал всякий, принимающий участие в содержании приюта, так что иногда требовалось собрать 1000 и больше голосов, чтобы кто-то мог быть принятым. Действительно нуждающиеся и покинутые сироты никогда не могли достать столько голосов, не имея на то ни времени, ни средств. Они оставались незамеченными. Случилось, что вдова, напрасно побегав, чтобы устроить своих детей в приют и не собрав нужного количества голосов, обессилев, возвратилась в свою квартиру и умерла от истощения сил. Тогда этих сирот привели к Джорджу. Джордж Мюллер искал одного, чтобы Бог был прославлен. Расширение ашлейдомских приютов есть самое красноречивое свидетельство, что живой Бог еще тот самый, кем он был много тысяч лет тому назад. Тысячи грешников было обращено через это учреждение. Дети Божьи укреплялись в вере. Сотни тысяч следили за этим делом веры и молитвы, и десятки тысяч приходили, чтобы убедиться собственными глазами. Прославить Бога и спасать грешников – об этом Джордж заботился больше всего. Его упование на Бога было непоколебимо. В своем дневнике он пишет так: «Могут прийти многие и великие затруднения. Может случиться, что нам еще 1000 раз нужно будет молиться, и наша вера и терпение могут пережить тяжелые испытания. Но все же, в конце концов, окажется, что тот, кто на Бога надеется, никогда не постыдится». Приступая к постройке двух новых домов, его ободрили слова: «Да будет тебе по вере твоей». 6 июня 1861 года поступили первые пожертвования для нового дома – 14 индийских, 3 испанских и другие монеты. Полгода позже он имел уже 9500 рублей. В январе 1862 года Мюллеру в руки подали ценные бумаги на 20 тысяч рублей и два других крупных пожертвования в 20 и 25 тысяч рублей. Это были крупные жертвы, и они наполняли сердце Джорджа радостью. Но одинаково радовался он и маленьким поступлениям, и их также принимал, как от Божьей руки. «С каждым пожертвованием, — говорил он, — мы приближаемся к нашей цели». Прошли года, пока все в молитвах было выпрошено у Бога. Капитал дома рос с каждым днем. Джордж Мюллер
принимал все с благодарением и продолжал молиться дальше. 3 октября 1864 года он получил 50 тысяч рублей. Их пожертвовал человек, даже не пожелавший назвать своей фамилии. Теперь уже имелось для дома 270 тысяч рублей, и Мюллер чувствовал, что настало время искать участок. Джордж пишет: «Уже давно у меня на уме был хороший участок. Он находился напротив третьего приюта, через дорогу. Этот участок я уже сотни раз осматривал глазами Веры, так что могу сказать, что я полил его своими слезами. Я мог бы его приобрести уже год тому назад, но не хотел опередить Бога. Денег у меня было достаточно, но я решил терпеливо ждать то время, когда Богу будет угодно. Он лучше знает всякое время. Теперь я увидел, что пора приобрести подходящий участок, но встречалось так много препятствий, что пришлось сомневаться, приобретем ли его. Но все препятствия были преодолены верой и молитвой. И уже несколько дней спустя этот участок был приобретен за 40 тысяч рублей, тогда как вначале за него хотели 55 тысяч. Когда пришлось заключить условия с подрядчиком, явилось новое затруднение. Цены на строительный материал и рабочие руки так поднялись, что постройка дома требовала больше на 80 тысяч рублей, чем вначале Джордж подсчитал. В мае 1866 года он решил сперва построить один дом, для которого денег было вполне достаточно. Но в том же году он мог заключить условия на пятый приют, и в начале 1867 года он уже приступил к работе. Как и раньше, стекла на этот раз были пожертвованы. В феврале 1868 года с радостным сердцем Джордж Мюллер мог объявить, что после 7-летнего долгого ожидания вся необходимая сумма в 580 тысяч рублей собрана. 5 ноября 1868 года открыли четвертый приют, а пятый был вполне закончен лишь в январе 1870 года. Великое предприятие, наконец, было закончено. Был открыт христианский приют для 2050 сирот. Нет нужды упоминать, что большая часть христианского мира смотрит на эти дома как на чудо силы молитвы и свидетельство Божьей любви и силы.

Семья Мюллера. Месяц спустя после открытия пятого приюта супруга Джорджа отошла в вечность. Об этом событии он сам в своем дневнике записал следующее. 6 февраля 1870 года. 7 октября 18:30, то есть 80 лет и 6 месяцев тому назад, Господь привел мне и дал дорогую, любимую и благочестивую жену. Кем она была для меня, нельзя выразить. По милости Божьей, она была для меня великим благословением. Это благословение сопровождало меня каждый день, пока Господу не было угодно взять ее к себе». Следующая запись датирована 11 февраля 1870 годом. «Сегодня были отданы земле бренные остатки моей дорогой Марии. Народ тысячами здесь выразил свое сочувствие. Старшие дети, могущие уже ходить, в количестве 1200 человек, шли за гробом, также и все служащие приютов и сотни членов церкви. Господь даровал мне столько силы, что я мог взять на себя руководство траурным богослужением в церкви и на кладбище. Скоро после погребения мне стало немного нехорошо, но, оправившись, я сказал речь, посвященную моей покойной жене. Джордж говорил слово на место из Священного Писания, которое записано в 118-м псалме 69-м стихом «Благ и благодетелен Бог». В коротких словах Мюллер обрисовал простую и искреннюю жизнь своей жены. Ее жизнь была крепко связана с делом веры и молитвы, описанной в предыдущей главе. Она была не только хорошо образована, но и рассудительна в домашнем хозяйстве. «Как хозяйка она была дельная и несравненная», — говорил Джордж. Все это вместе взятое делало ее хорошей матерью для всех сирот. Ежедневно после обеда Джордж имел обыкновение несколько минут провести в обществе жены. Он об этом однажды выразил так. «Я знаю, что это для нее хорошо, чтобы ее трудолюбивые руки и постоянно деятельный ум немного отдохнули. И это достижимо лишь через то, что я задерживаюсь возле нее». Я и сам нуждаюсь в покое, и для этого дорожу драгоценными мгновениями общения с женой. В эти минуты мы усаживались рядом, в ее комнате, и, взявшись за руки, мирно беседовали или молчали, будучи всегда счастливы в Господе. Но не только несколько минут в течение месяца у нас были счастливые, и не какой-нибудь месяц в году, нет. Мы жили счастливо, все 12 месяцев в году, и год за годом. Где же источник этого счастья? Они оба имели в жизни одну цель. Также и их характеры не расходились. Но главное в том, что каждый день они начинали общей молитвой и проводили его в служении Господу. Также наедине проведенные тихие минуты несли им не только радость и благословение, но, по словам Джорджа, это было тайной их семейного счастья и любви. «Я все больше и больше начинаю чувствовать ее отсутствие», — говорил Мюллер в своей речи. «С каждым днем я больше убеждаюсь, как много потеряли и сироты. Но Бог взял ее к себе, и мы не ропщим на это». Скоро после похорон группа из бывших и настоящих сирот убедительно просила Джорджа разрешить им на могиле поставить памятник. Мюллер ничего не имел против этого, полагая, что хорошо дать детям возможность показать свою последнюю любовь к той, кто о них заботился с материнской любовью. Средства на это собрали, и скоро на могиле матери красовался надгробный памятник.

Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму, в которой прозвучала третья часть автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Божьих вам благословений и до следующей встречи!

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас

вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.

Псалом 122. Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашою, прошли бы над душею нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

семья, отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от ней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: В Германии 15 часов.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная студией Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
2: Виберт не думал, что Брюс поверит в его способность сознательно передавать фальшивые купюры. Но каким эгоистичным расточителем, каким презренным простаком, каким позором для семьи он окажется в глазах своего высокомерного старшего брата. Брюс с его благородным чувством долга, с его уравновешенным характером, не подвергавшемуся упрекам, как он будет презирать товарища и орудие распутного фальшивомонетчика? Виберт, несмотря на свое притворное пренебрежение к мнению Брюса, на самом деле смотрел на него с уважением, хотя это чувство было в значительной степени смешано с неприязнью. Юноша гордился своими личными достоинствами. Любовь к одобрению была сильна в его душе, и он негодовал на суровое, образцовое превосходство своего старшего брата. Теперь все предостережения Брюса против безрассудства Виберта были более чем оправданы. Младший брат содрогнулся при мысли о суровом осуждении своего поведения, которое вынесет тот, кто не раз предостерегал его. «Испепеляющую усмешку брата, — думал Виберт, — который был эгоистичен даже в своем несчастье, будет труднее вынести, чем даже глубокое унижение отца или отчаянные рыдания Эми. Теперь же он нашел сочувствие и поддержку там, где ожидал упреков и презрения. Это тронуло сердце бедного юноши, и глаза его наполнились слезами. Брюс не любил поднимать шум в доме и сразу же решил пойти с Вибертом в смежную с его комнату. Младший Тревор сказал, что там стоял диван и был камин. Эми намеревалась тихонько пробраться в комнату своей кузины Сесилии, которая, как ей было известно, имела обыкновение засиживаться за чтением романов до полуночи. На лестнице не разговаривали и даже не перешептывались, чтобы не побеспокоить спящих. Виберт удивлялся той серьезности, с которой Эми поручила ему заботу о Брюсе. Юноше, поглощенному своими заботами, казалось странным, что его сестра больше беспокоится о Брюсе, чем о нем, несчастном. От чувства стыда Виберт едва взглянул на брата, когда встретил его в холле. Он не обратил внимания, каким слабым и медленным шагом Брюс теперь поднимался по длинным лестничным пролетам. Если Виберт и думал об этом, направляясь со свечой в руке в свою комнату, то он полагал, что брат оказывает Эми, сопровождавшей Брюса на верхнюю лестничную площадку, поддержку, которую в действительности он сам получал от слабой руки сестры. Брюс вошел в комнату брата, куда его проводил Виберт, с трудом добрался до дивана и рухнул на него. Голова у него шла кругом, и все предметы, казалось, плыли вокруг него. Он сбросил дорожную шапку, которая, несмотря на свою легкость, свинцовой тяжестью лежала у него на голове. Тут Виберт заметил, что голова брата перевязана. «Что с тобой случилось, Брюс?» — воскликнул он. Ты выглядишь так, словно только что вышел из могилы. Я получил удар.
3: Просто, — ответил Брюс, и мысли Виберта тотчас же вернулись к его собственным проблемам. Юноша, разводя огонь в камине, поддерживал то, что едва ли можно было назвать разговором, так как говорил он один. Брюс не понимал и половины быстро произносимых слов, которые долетали до его слуха. Для его лихорадочного мозга они были как звуки, слышимые во сне. Он был молчаливым, и для Виберта это было достаточно.
2: «Можешь ли ты представить себе более ужасную историю, чем это?» — воскликнул младший Тревор. «У меня было не больше сомнений в том, что эти банкноты были выпущены Банком Англии, чем в моем собственном существовании. Но мне нет нужды говорить тебе об этом. Никто из тех, кто меня знает, ни на минуту не заподозрит меня в бесчестном поступке. Хотя я, конечно, готов признать, что действовал как непревзойденный глупец. Как я мог позволить себе быть так обманутым, никчемным авантюристом? Я даже сейчас не могу понять, как Стэндиш обрел такое влияние на мой разум?»
3: Брюс мог бы ответить, ублажая твое тщеславие и самолюбие. Но у молодого человека не было ни сил, ни желания делать такое замечание. Виберт продолжал свою тягостную историю. Он мечтал о ком-нибудь, кому мог бы излить душу, и был приятно удивлен, что его не прерывали едкие замечания брата.
2: «Удар обрушился на меня таким ужасным образом!» — воскликнул Виберт. «Ты только представь себе всю сцену! В большой гостиной было полно народу. Тетя давала послеобеденный прием. Там были Монтагю, Карпентери, величественный сэр Ричард, графиня и все остальные. Заиграла музыка. Пары вышли в середину. И я пригласил Алису на первый танец. Мы с ней стояли впереди. Мы смеялись, болтали. И только начали танцевать, внезапно музыка смолкла. Музыканты, танцоры, гости. Все смотрели в одну сторону. Полицейский, поразительное явление, пробирался по залу. Но даже тогда я нисколько не встревожился. Помню, я повернулся к Алисе и шутливо спросил, не за ней ли пришли за похищение сердец? Для меня это оказалось совсем не шуткой. Когда блюститель порядка схватил меня за руку и сказал, что у него ко мне дело, мне захотелось ударить его. А потом мне хотелось, чтобы пол подо мной провалился.
3: С этими словами Виберт яростно вонзил кочергу в самое сердце костра.
2: «Ты только представь себе!» — продолжал он. «Каково было идти по этой длинной комнате с полицейским, держащим тебя за шиворот?» Я чувствовал, так как не осмеливался оглянуться, что все глаза следят за моими движениями. Лишь мельком увидел я тетю, облаченную в пурпурный бархат. На лице ее отражался такой ужас, как будто она увидела голову дракона. Я слышал, как Алиса воскликнула с жалостью. Это было чуть ли не хуже всего, потому что такая жалость сродни презрению. Тогда мой бедный дядя, заикаясь и смущаясь от позора, нанесенного его семье и дому, пытался высвободить меня из лап мрачного полицейского. Но он ничего не мог сделать. На следующий же день, когда я предстал перед судьей, его залог и залог моего отца были приняты. Меня увели из этого великолепного дома, из веселой компании. О, Брюс, можешь ли ты себе представить? Твой брат заключен на ночь в тюрьму. Удивительно, что я не сошел с ума, а на следующий день явился в полицейский суд по обвинению в тяжком преступлении. Ужасно! Жутко! Просто чудовищно! Я хотел бы, когда все это закончится, запереться в какой-нибудь келье, где никто никогда больше не увидит и не услышит обо мне. Я не могу вынести встречи ни с одним из тех, кто видел, как меня уводили в тюрьму под надзором полиции». Закончив фразу, Виберт внезапно повернулся от камина и увидел, что его брат растянулся на диване, совершенно не замечая его присутствия, и спит сном изможденного. Поразительные обстоятельства, сопутствовавшие аресту Виберта Тревора, высокие связи и официальное положение, которое в течение многих лет занимал его отец, произвели большую сенсацию в высших кругах лондонского общества. Никогда еще полицейский двор, в котором Виберт должен был появиться во второй раз, не был так переполнен обладательницами модных шляпок, соболинных муфточек и горностаевых накидок. Никогда еще так много экипажей, некоторые из них с коронами, не загораживали узкие аллеи, ведущие к судебному двору. Полиция с трудом расчищала дорогу аристократическим дамам сквозь толпы грубиянов, собравшихся посмотреть на джентльмена в руках полиции. Ожидание было напряженным. Собрались многие веселые товарищи Виберта, с которыми он играл в бильярд, и хорошенькие девушки, с которыми он танцевал. Его вид, стоящего перед судьей и отвечающего на обвинения в передаче фальшивых купюр, вызывал трепет возбуждения более восхитительного, чем мог бы вызвать самый сенсационный роман или самая очаровательная трагическая пьеса. Среди разношерстной толпы с жадностью распространилась информация, передаваемая из уст в уста, о том, что полиция Ливерпуля безуспешно пытается найти и арестовать человека, назвавшего себя полковником Стэндишем. Ни один человек с таким именем и никто, отвечающий описанию его личности, не спрашивал о шкатулке с драгоценностями в том месте, куда ее должен был отослать Виберт. Ни один пассажир по фамилии Стэндиш не садился на корабль, который собирался отплыть в Америку. Полиция была начеку, но, как говорили, не обнаружила никаких улик, которые могли бы привести к аресту главного преступника. «Обезьяна, которая кошачьей лапой вытаскивала каштаны из огня, удрала в джунгли!» — заметил светский молодой человек, бывший одним из самых близких друзей Виберта. «Бедный кот пойман с каштанами в когтях и в дополнение к боли от ожога еще и должен отвечать за них». Закончив свою речь, молодой человек поднес глазам золотой бинокль, чтобы лучше видеть каждое нервное подергивание на лице бедного Виберта. В сопровождении отца, дяди и брата Виберт в эту минуту подошел к столу судьи.
4: «Ах, как изменился бедный мальчик! Как же ему стыдно!» — прошептала Алис своему спутнику. Она тоже была там, в своей модной шляпке с алым пером. «Подумай только! Я танцевала и болтала глупости с тем, кто стоит на месте низких воров и карманщиков!»
2: Маленькая леди приподнялась на цыпочки, чтобы лучше видеть из-за плеч стоявших перед ней. Она надеялась, что бедный узник не посмотрит в ее сторону. Однако в этом опасности не было. Несчастный юноша не мог поднять глаз, прикованных к полу.
5: «Брат Виберта выглядит хуже, чем подсудимый», — заметил спутник Алисы. «У него голова перевязана. Можно подумать, что Брюса пригласили в бар для призовых боев или для того, чтобы он повел за собой головорезов».
4: «Тише, тише. Он будет давать присягу в качестве свидетеля. Кто-то подал ему стакан холодной воды. Я хотела бы передать ему мой флакон с нюхательными солями», — прошептала Алиса.
3: Она была тронута очевидным усилием Брюса преодолеть физические страдания и нервное напряжение. Брюс произнес присягу в качестве свидетеля. Очень просто и сжато он изложил то, что читатель уже знает. Он рассказал, что услышал шум, вошел в соседнюю комнату, увидел фальшивомонетчиков и, сражаясь со Стэндишем, получил оглушительный удар каким-то тяжелым инструментом, который нанес Харпер. Имя Харпера даже не упоминалось в показаниях, данных накануне. Виберт не имел ни малейшего представления о причастности этого странного старика к преступлению, заключавшемуся в подделке банкнот. Рассказ Брюса, произнесенный тихим, но ясным и ровным голосом, привлек к себе внимание всех присутствующих. Тишину, царившую в переполненном зале, не нарушал даже шелест атласных платьев. «Вы говорите, что были оглушены ударом, нанесенным Харпером?» – переспросил судья. «Как долго вы оставались в бессознательном состоянии?»
5: «Не знаю, как долго», – ответил Брюс. «Вероятно, холодный ночной воздух привел меня в чувство. Когда я пришел в себя, оказалось, что двое преступников – несут меня в лес. Я оставался совершенно неподвижным, и они, без сомнения, считали меня мертвым, потому что мужчины говорили друг другу слова, которые не предназначались для моего слуха.
3: Не могли бы вы припомнить какие-то из этих слов?» – спросил судья. Брюс обладал цепкой памятью. То, что произошло в ту насыщенную событиями ночь, было как бы отпечатано в ней, чтобы никогда не исчезнуть. Он тут же ответил на просьбу судьи.
5: «Первые слова, которые я помню, были произнесены Харпером».
6: «Как ты мог доверить мои купюры Виберту Тревору?» – спросил он.
3: «Я доверяю ему не больше, чем мухе на крючке, когда ловлю рыбу», — ответил Стэндиш. «Я использую его, чтобы заставить пекаря клевать. Этот болван знает о работе, которую я ему поручил, не больше, чем бессмысленная муха, прикрывающая крючок».
2: По залу прошла волна удовлетворения. Мистер Тревор не смог сдержать слабого возгласа благодарности при этом ясном свидетельстве о невиновности его несчастного сына, полученном от самого Стэндиша.
3: «Продолжайте, сэр, ваши показания», — сказал судья Брюсу. Свидетель продолжил свой рассказ.
6: «Как же тогда малец переправит драгоценности?»
3: — спросил Харпер.
5: «Он должен адресовать их мне на вымышленное имя», — ответил Стэндиш. «Но я буду осторожен, чтобы самому получить шкатулку. Тетя Джилл, которую никто не подозревает, заедет на почту за драгоценностями и привезет их к нам в Белый Ворон. Там мы будем скрываться до самой отправки пингвина».
3: «Вы слышали что-нибудь еще о планах этих людей?» – спросил судья.
5: «Нет, но я слышал достаточно, чтобы по возвращении в мисс Корт навести полицию на верный след», – ответил Брюс.
2: Это были все доказательства, которые мог дать молодой Тревор и которые имели прямое отношение к обвинению, выдвинутому против его брата. Оставалось еще много неизвестного и интересного, так что допрос продолжался.
3: «Как вы думаете, что намеревались сделать с вами Харпер и его сообщник, когда несли вас через лес?» – спросил судья.
5: «Они собирались бросить мой труп в пруд на пустоши», – ответил Брюс тем же спокойным тоном. «Я понял это из того, что они говорили,
3: хотя я не могу вспомнить их слов, и приготовился для последней отчаянной борьбы за жизнь. Когда мы вышли из леса, Харпер обнаружил, возможно, по какому-то непроизвольному движению, которое я сделал, что я жив. Меня посадили под изгородью, и между двумя мужчинами завязался разговор о моей судьбе, о характере которого я мог только догадываться. Там что-то говорилось о виселице, о повешении на ней. Поэтому я заключил, что негодяи считают более серьезным делом быть судимым за убийство, чем за подделку денег. Мужчины снова подняли меня и отнесли в дом женщины, которую до сих пор звали Джилл Джессел. Она, как я понял, была женой одного и теткой другого. В этом доме мне завязали глаза, заткнули рот кляпом и привязали к столу. Находясь в полуобрачном состоянии, я мало что понимал из того, что происходило вокруг меня. По звукам, которые я слышал, я понял, что преступники собирали свои вещи и покидали это место. Не могу сказать, сколько времени после их ухода я провел в таком состоянии. Разразилась страшная буря, и, наконец, шаровая молния ударила в дом и, разбив дверь, подожгла его. Затем вошла моя сестра. Встревоженная моим отсутствием, она искала меня и нашла в том беспомощном состоянии, в котором злодеи оставили меня. Они, без сомнения, надеялись, что в течение нескольких дней меня там никто не будет искать. Если бы вовремя не подоспела помощь, я едва ли дожил бы до вечера. Прежде чем Брюс закончил давать показания, магистрату из Ливерпуля принесли известие, вызвавшее такое волнение в толпе, заполнявшей зал суда, что зазвучали неудержимые возгласы удовлетворения. Полиция, следуя показаниям Брюса Тревора, арестовала в трактире под названием «Белый ворон» трех человек, соответствующих описанию Харпера и его сообщников. Женщина, по-видимому, спросила в почтовой конторе, где находится посылка, адресованная полковнику Стэндишу, в которой, вне всякого сомнения, должны были находиться драгоценности. Другие подозрительные обстоятельства, казалось, не оставляли сомнений в том, что задержанными были Харпер, Стэндиш и Джилл. Первый из них был опознан полицейским как гравер. Его уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в подделке документов. Но он не был осужден за отсутствием достаточных улик. Оказалось, что Джилл была его женой. В ее племяннике Хараси Стэндиши, он же Джон Стоп, Харпер нашел незаменимого соучастника в осуществлении своих преступных замыслов. Впоследствии выяснилось, что Харпер и его сообщники приобрели билеты на пингвин под тремя разными вымышленными именами. Виберт все еще оставался на месте подсудимого, но уже не чувствовал себя в том унизительном положении. Судья, который с самого начала сомневался в виновности молодого человека, теперь, по свидетельству Брюса, был убежден, что подсудимый никогда не был соучастником преступления фальшивомонетчиков. В чистом неведении он передал фальшивые купюры, так искусно выгравированные, что их почти невозможно было обнаружить. Судья отклонил обвинения против подсудимого, и Виберт снова был свободен. Более громкий одобрительный гул, сопровождаемый аплодисментами, последовал за приказом освободить Виберта. Для Виберта это освобождение не принесло радостного чувства свободы, и благоприятный вердикт не возбудил чувство ликования. Юноша был унижен до самого праха. Он избежал осуждения только как преступника, но не за то, что вел себя как недоумок. Он был легкой жертвой обмана, бессмысленным орудием замыслов злодея. Его эмблемой была яркая муха, скрывающая крючок рыболова. При таких обстоятельствах поздравления так называемых друзей, которые теперь теснились вокруг него, были для Виберта лишь едким оскорблением. Его единственным желанием было скрыться от посторонних глаз, убежать от своих собратьев и спрятать голову там, где никто не знал о его безумии и позоре, к которому оно его привело. К бывшему подсудимому было протянуто много рук. Звучали слова, которые должны были быть добрыми. Но Виберт не замечал рук и не слышал слов. Он наклонил голову, так что длинные волосы почти скрыли его пылающие от стыда щеки. Юноша проталкивался сквозь толпу, не смея перевести дух, пока не оказался на улице. Бросившись в дядин экипаж, в котором с нетерпением ждала Эми, он опустил жалюзи, чтобы скрыться от людских глаз. Чтобы смирить и отрезвить некогда веселого и легкомысленного Виберта, предстояло еще одно, более острое испытание. Если в его сердце и возник порыв горячей благодарности, то он был вызван великодушными усилиями, предпринятыми ради него старшим братом. Брюс, находясь в состоянии крайнего изнеможения и страданий, должен был находиться в тишине и покое больничной палаты. Несмотря на это, он предпринял зимой долгое путешествие. Затем, преодолевая усталость и волнение отдачи показаний в полицейском суде, он действовал как человек, сознающий, что у него нет времени болеть. В настоящее время необходимо было действовать, а не отдыхать. Брюс был похож на всадника, заставляющего свою лошадь прыгать почти сверх ее сил. Храбрый скакун только что преодолел каменную стену и рухнул на противоположной стороне, придавив всадника своим весом. Приложенные старания были успешными, но последствия были неизбежны. И в случае с Брюсом эти последствия были ужасны. Еще до наступления темноты перед одним из домов на Гросвеннер-сквер была постелена солома, чтобы заглушать стук колес. Самый искусный врач в Лондоне склонился и считал учащенные удары пульса больного в сильном бреду. Эми никогда прежде не сидела у постели больного. Во время болезни матери она была слишком мала, чтобы ухаживать. Все, кто хорошо знал Эми с ее хрупким телосложением и робким характером, утверждали, что она совершенно не годится в сиделки. В случае с Брюсом требовались как силы, так и мужество. Так как бред юноши часто был бредом помешанного, иногда его приходилось удерживать в постели силой. Но болезненные уроки последних дней не прошли для Эми даром. Робкая, нервная девушка научилась приходить к источнику силы. Твердость и вера, которые она оттуда черпала, поражали ее отца и Виберта. Ее младший брат выходил из комнаты больного, не в силах выносить мучительного зрелища. Когда Брюс бился словно одержимый, тогда Эми оставалась на своем болезненном посту. Звук голоса сестры, нежное прикосновение ее руки иногда успокаивали бедного страдальца, когда ничто другое не имело ни малейшего эффекта. «Как ты можешь видеть его таким?» — воскликнул однажды Виберт своей бледной, но без слез сестре после одного из самых мучительных приступов Брюса. «Я стараюсь доверять и не бояться», — слабым голосом ответила бедная девушка. «Стараюсь доверить его Богу, моему и его небесному Отцу. Я повторяю себе, Бог есть любовь. Он может. О, Он обратит все обстоятельства, даже эту самую страшную муку, во благо тем, кто доверяет ему. Если бы не лихорадочный бред, когда разум Брюса утратил всякую способность к самоконтролю, то никто, кроме него самого, не знал бы о том, как много страданий он перенес. Находясь во власти фальшивомонетчиков, в те часы пыток, когда он оставался связанным и с кляпом во рту, он не надеялся на спасение. В полицейском суде Брюс со сдержанной краткостью описал события той мучительной ночи и утра. Но когда рассудок покинул страдальца, все, кто к нему приближался, видели, какой ужас запечатлели эти события в его сознании. Ужасные сцены, через которые прошел Брюс в воспаленном мозге, разыгрывались снова и снова. Он отчаянно пытался освободиться от хватки убийцы, вцепившегося ему в горло, и звал на помощь таким пронзительным голосом, что вызывал трепет в сердцах, стоявших рядом с ним, и даже достигал ушей прохожих на улице. Затем, задыхаясь и дрожа, страдалец, казалось, прислушивался к звукам, которых никто, кроме него самого, не мог слышать. Брюс бормотал что-то о глубоком черном ледяном бассейне и хватался за одеяло, словно спасаясь, чтобы его не утащили в водяную могилу. В другой раз, охваченный лихорадкой, юноша воображал себя снова связанным в доме Джилл. Он корчился и боролся, чтобы освободиться от воображаемых веревок, врезавшихся в его плоть. Внезапно он судорожно вздрагивал, как будто снова слышал, как молния ударила в жилище над его головой. День проходил за днем, и ночь за ночью, в ужасных переходах от безумия к оцепенению. Смертельное оцепенение сменялось еще более страшным безумием, так что даже Эми едва ли могла желать продолжения этих ужасных страданий. Смиренно и покорно молилась она о том, что если ее любимый брат действительно переправляется сейчас через реку смерти, то хоть один луч разума пробился бы сквозь ужасную тьму вокруг него, чтобы волны, проходившие над его головой, не повредили ему. Но Брюс был молод, и молодость была на чаше весов, противоположной той, в которой, казалось, постепенно погружалась его жизнь. С надеждой и страхом стоявшие у постели больного отмечали баланс равновесия. С трудом можно было поверить, что от столь страшного приступа воспаления мозга больной когда-нибудь снова сможет подняться. Наконец наступил кризис, и худшее было позади. Жестокая лихорадка оставила страдающего Брюса, но оставила его беспомощным, как младенца, и более нервным, чем самая слабая и робкая из женщин. В течение нескольких недель Брюс с трудом выносил звук шагов, пересекающих его комнату. Тень настораживала его, а от звука голоса дрожал каждый нерв в его теле. Доктор сказал, что долгое время его пациент будет не способен к какому-либо умственному напряжению. Брюс, который был так тверд и постоянен в своей работе, был обречен на праздность и бездействие. Для такого человека, как Брюс, сама по себе беспомощность была самым унизительным испытанием и разочарованием. Как только больного можно было безопасно вывести из Лондона, его отправили на побережье на юге Англии. Эми, чье здоровье значительно ослабло от преданного ухода, сопровождала своего больного брата. Через некоторое время она поменялась местами с Вибертом и вернулась в мисс Корт к отцу, который активно выполнял свои обязанности земледельца и благодетеля бедных. Мистер Тревор нуждался в помощи дочери, чье здоровье теперь было достаточно восстановлено. Она стала его незаменимой помощницей. Виберт не виделся с братом больше месяца, когда приехал к нему в Торки. С присущей юности оптимистической надеждой он надеялся, что смена климата и обстановки, а также то, что столько недель прошло в совершенном покое, могли бы вернуть здоровье и силы разбитому телу Брюса. Юноша был разочарован, обнаружив, как медленно больной идет на поправку. Не только впалые глаза, бледная кожа, слабый голос и неуверенная походка говорили о том, как далеко ему еще до крепкого здоровья. Виберту казалось, что твердость духа и даже мужество его брата исчезли. Брюс избегал любых намеков на прошлые происшествия. Виберт, явившийся с новостями, жаждал сообщить их, но обнаружил, что должен избегать даже упоминания имени Харперов. Некоторое время Брюс не слышал результатов суда над фальшивомонетчиками, которые все были осуждены и приговорены к различным срокам заключения. Разбитое состояние Брюса огорчало как его самого, так и других. Но было очевидно, что под испытанием характер молодого человека созревал. Брюс был горд, самонадеян и нетерпим к слабостям других. Он верил в силу своей собственной сильной воли, чтобы преодолеть все трудности, возникающие перед ним. Теперь же, находясь в беспомощном состоянии, он учился просто, смиренно и безоговорочно полагаться на силу своего Бога. Гордая душа должна была узнать, что в Царство Небесное могут войти только те, кто приходит как маленький ребенок. Надменность человека должна быть низвергнута, чтобы только Господь мог быть превознесен. «В жизни есть много такого, чего невозможно понять», заметил однажды Виберт, ставя скамеечку для ног брата. Брюс прежде насмехался над его слабостью к роскошным удобствам. «Мне кажется вполне естественным, что я должен был подвергнуться жесткой дисциплине. Я проводил безумную, эгоистичную жизнь, пока меня не остановила эта ужасная история. Но ты – самый непорочный человек в христианском мире. Ты никогда не нарушал границ, не сворачивал ни направо, ни налево. Я не могу понять, почему тебе достались самые тяжелые удары. И какую пользу может принести тебе такая долгая, мучительная болезнь?» «Виберт, ты помнишь, что наш дядя написал для каждого из нас на листочках бумаги, когда мы были еще на летней вилле?» В ответ Виберт утвердительно кивнул. «Я часто размышлял над его словами», — продолжал больной. «Они содержали в себе спасительное предостережение. Тогда они возбудили мой гнев против того, кто коснулся этого болезненного места. Виберт, у меня, как и у тебя, в сердце была замурованная комната. Потребовалась шаровая молния, чтобы сразить меня и открыть путь для света. Еще несколько месяцев назад ничто не могло вырвать из уст Брюса Тревора такого признания. Последний месяц пребывания Брюса в Торке прошел в доме его родственника. Виберт вернулся к своим занятиям. Отцу требовалось присутствие и помощь Эми. Выздоравливающий больше не нуждался в постоянном присутствии. Было решено, что Брюс останется на побережье до возвращения дяди из плавания, после чего он вместе с капитаном Эрроуз отправится в мисс Корт. Наступил яркий солнечный апрельский полдень. Земля давно уже сбросила с себя ледяные оковы и снежную мантию. Дыхание западного ветра, приветствуя весну, вызвало к жизни множество разнообразных цветов. Зацвели вишни и яблони, луга покрылись золотым покрывалом. Если по небу и пробегали небольшие облака, то их легкие тени лишь добавляли красоту контраста с солнечным светом. Мягкие капли дождя, временами падавшие вниз, делали прекрасную землю еще прекраснее. Два путешественника только что ступили на платформу станции С. Бледное задумчивое лицо одного из них знакомо нам как лицо Брюса Тревора. В здоровом, загорелом, умном лице другого мы узнаем капитана Эрроуз.
7: «Сердечно приветствую вас обоих! Добро пожаловать!» — воскликнул Виберт, с нетерпением ожидавшего прибытия поезда.
6: «Так как день теплый и ясный, я приехал за вами в коляске, запряженной пони. Я хочу, чтобы у капитана была возможность по дороге в Мисткорт хорошо видеть окрестности».
3: Джентльмены вскоре уже сидели в карете, в которой могли удобно разместиться только трое. Джо должен был следовать за ними с багажом. Капитан и Виберт сели впереди. Брюс предпочел занять небольшое сиденье сзади. Виберт был в прекрасном расположении духа. Управляя пони, он болтал и смеялся. Хорошо, что пони знал дорогу и не нуждался в управлении. Юноша часто сидел в полоборота, чтобы обратиться к брату.
6: «Брюс, не напоминает ли тебе эта дорога то, как я впервые встретил тебя на этой станции, когда сбежал с Эми и чуть не сломал шею себе и ей? Какая буря была тогда, приветствуя нас в нашем доме!»
5: «С тех пор у нас бывали бури и похуже», — сказал молчаливый Брюс.
3: Виберт продолжал оживленную беседу с дядей, указывая на все достопримечательности вокруг. Он рассказывал об усовершенствованиях, сделанных его отцом, и пересказывая смешные приключения людей, чьи жилища они проезжали.
6: «Вон та неприглядная квадратная крепость из кирпича, замок старого Булена, великана, которого мой отец, вооруженный свитком юридических бумаг, смело атаковал и покорил. Ручей, протекающий по нашей земле, перестал быть пурпурным и алым. Теперь он чистый, как слеза. А вон, видите, тех строителей, занятых работой? Они строят коттеджи по самому современному плану. Брюс, ты помнишь жалкие лачуги, которые стояли на том месте?»
3: Бледное лицо Брюса озарилось интересом и удовольствием. Планы коттеджей были составлены им самим вскоре после приезда в Уилтшир. То, что его планы действительно осуществились, намеренно скрывали от него, чтобы доставить ему приятный сюрприз.
6: «Похоже, это поле поделено на участки», — заметил капитан Эрроуз. «Да, это один из планов моего отца по улучшению положения крестьян. Он говорит, что Брюс подал ему эту идею».
3: «А как Эми? Нравится ей новая жизнь?» — спросил капитан.
6: «Эми? О, она так изменилась! Из бледного робкого жасмина она превратилась в нежный яблоневый цветок!» — воскликнул Виберт. «Эми занята с утра до вечера. Она преподает своей неуклюжей команде детей в передниках в сарае. Это пока не построена настоящая школа. Она даже уговорила их умыться. У нее есть блокнот, похожий на приходскую книгу, в котором записаны имена всех жильцов, возраст, количество детей и тому подобные сухие сведения. Однако они ее интересуют. Эми отваживается войти в самую грязную хижину. Так или иначе, мылом и водой теперь пользуются с большим удовольствием, чем когда она впервые пришла сюда. Эми своего рода опекун или, скорее, ангел-хранитель для бедных. Она даже разговаривала со старым пахарем.
7: который, как известно, любит выпить. Если он откажется от спиртного, то только благодаря влиянию нашей леди. Вы будете удивлены переменой в Эмме, как вчера был удивлен отец, когда мой учитель Блэр сказал ему, что я стал уравновешенным, многообещающим молодым человеком.
3: Виберт откинулся на спинку сиденья и засмеялся так весело, что если бы пони не держался ровно, несчастный случай первого вечера, когда карета опрокинулась в канаву, мог бы повториться. Брюс не разделял веселье брата и не участвовал в разговоре. Хотя здоровье молодого Тревора к этому времени значительно восстановилось, его расшатанные нервы еще не совсем пришли в норму. Из-за болезненных ассоциаций, связанных в его сознании с этим местом, Брюс относился к мисс Корту с крайним отвращением. Он был бы очень рад, если бы отец немедленно продал поместье. Никто не знал, с какой неприязнью, почти переходящей в отвращение, Брюс думал о комнате рядом с той ненавистной замурованной комнатой, в которой он почти не лишился жизни. Молодой человек знал, что другие комнаты в мисс Корте уже отремонтированы и обставлены. Дважды он брался за перо, чтобы написать просьбу о замене его спальни на другую. И дважды бросал перо, стыдясь высказать такую детскую слабость. «Даже в бедной Эмме я презирал то, что считал глупым суеверием», — думал Брюс. «Ничто так не учит нас сочувствовать немощам других, как страдания. Я теперь знаю это на собственном опыте». Едва ли нужно говорить, что отвращение Брюса к спальне, примыкающей к замурованной комнате, было вызвано иной причиной, нежели та, которая заставляла его сестру бояться занимать эту комнату. В душе Брюса не было ни суеверия, ни недоверия. Он не боялся привидений, но боялся воскрешать в памяти образы ужаса, которые во время болезни возбуждали его мозг до безумия. Никто не знал о душевной борьбе выздоравливающего. Даже самому близкому и дорогому другу он не признался бы в слабости, за которую презирал себя. Место Брюса было в мисткорте, и он считал совсем неважным, нравится ему это или нет. Самообладание молодого Тревора теперь проявлялось в преодолении недуга, оставленного долгой болезнью. Хотя Брюс и обвинял себя в том, что он презренный трус, но никогда в жизни не проявлял большого мужества, которое торжествует над страхом и благородно отваживается на опасность, от которой уклоняется природа. Мистер Тревор и его дочь встретили путешественников у ворот, которые вели на территорию мисс Корта. Лицо Эмми, сияющее приветливой улыбкой и цветущее счастьем и здоровьем, и в самом деле соперничало с мягкой красотой цветка яблони. Капитан Эрос и его племянники вышли из кареты. Виберт повел пони, и вся компания неспешно двинулась по подъездной аллее к дому. Эмми держалась поближе к своему возвращенному ей брату. С какой нежной, благодарной радостью смотрела она на того, кто, если бы не ее самоотречение, никогда не шел бы рядом с ней. Деревья по обеим сторонам дороги поворачивали свои распускающиеся листочки навстречу солнечным лучам. В лесу звучало пение птиц. Среди травы грозди фиалок, первоцветов и ландышей самых разнообразных оттенков украшали ковер мха. «Вы видите мисс Корт во всей его красе!» — сказал Виберт дяде, когда за поворотом дороги показался величественный особняк. «Я впервые увидел этот дом с привидениями. Ненастной ноябрьской ночью, когда мы с бедняжкой Эмми, мокрые и полуживые, прибыли сюда. Брюс встретил нас тогда хмурым взглядом и недовольным рычанием. Смотри, Брюс, разве сад не делает чести Эмми? Посмотри на цветы в этих классической формы вазах.
7: и на клумбы, красующиеся пурпурными, золотыми и белыми крокусами.
3: «Сад значительно улучшился», — сказал Брюс, заставляя себя говорить бодрым тоном.
7: «Что же тогда ты скажешь о внутреннем убранстве дома? Там было сделано больше всего!» — воскликнул Виберт.
4: «У Эми теперь есть собственный будуар, и я думаю, что ты признаешь его драгоценной жемчужиной. Большую часть убранства я делал сам и немало горжусь своим вкусом».
3: Виберту так не терпелось показать им будуар, что, едва они вошли в холл, он с мальчишеской горячностью настоял на том, чтобы они немедленно поднялись по широкой дубовой лестнице. При их первом появлении эта лестница вела только в спальные комнаты и коридор, в который они выходили. Виберт, шедший впереди, отодвинул тяжелый гобеленовый занавес, за которым находились две комнаты, о которых так часто упоминалось. Первая комната была та, которую занимал Брюс и которую должен был опять занять. Но Виберт не стал в ней останавливаться. Чуть дальше виднелась открытая дверь. Нетерпеливый юноша вел их в сказочную комнату, где солнечный свет струился сквозь ромбовидные стекла многостворчатого окна. Сверкающие зеркала отражали изящные орнаменты внутри и картины, увитые гирляндами весенних полевых цветов. На них были изображения красоты леса снаружи.
7: «Я называю это будуаром Эми, но она настаивает, чтобы это был твой кабинет, Брюс!» — воскликнул Виберт.
4: «Это сказочное...»

0: очень искусны в их осуществлении. В этом поддельном дополнении он пытался достичь двойной цели. Он передал жене дом и имущество, на которое она не имела никаких реальных прав. Некоторое время даже ухитрялся обеспечить себе то, что называлось комнатой с привидениями. Здесь были оставлены его гравировальные инструменты, печатный станок и все остальное, что требовалось для его бесчестной работы. Здесь он проводил свое занятие, защищенный от вмешательства с суеверными страхами, которые его жена старательно распространяла. Виновник вместе со своими сообщниками теперь пожинает плоды своих преступлений. Брюс с восхищением огляделся вокруг. Невозможно было узнать место, которое он видел только однажды, когда огонь и свет лампы бросали красные блики на орудия преступления и на угрожающие лица негодяев, потревоженных в своей нечестивой работе. Повернувшись к сестре с просветлевшим лицом, юный Тревор воскликнул: «Какая перемена происходит, когда позволяешь войти чистому небесному свету с неба!» Этими словами, только в более высоком смысле, я и хотела бы закончить свою историю. Моя цель – побудить читателя заглянуть в замурованную комнату своего собственного сердца. Возможно, вы обнаружите там притаившихся служителей зла, которые без вашего ведома сделали ее своим тайным пристанищем. Давайте смело и молитвенно проанализируем самих себя. Невзирая на стыд и унижение, признаем и встретим лицом к лицу грех, который так легко осаждает нас. Разрушим кирпичную кладку невежества и впустим духовный солнечный свет в свое обманутое сердце. Гордость, себелюбие, трусливое недоверие к Божьей мудрости и благости свойственны нашей падшей природе. Но вход Его Слова в сердце подобен входу славных лучей дня. Радость, сияние и святость следуют за Его входом в глубочайшие тайники, внося с собой чистый, животворящий небесный свет.
1: Сегодня прозвучала заключительная часть книги под названием «Замурованная комната». Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня я буду говорить с вами о труде. В 10 заповедях есть такие слова. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а в 7-й день суббота Господу Богу твоему, то есть день покоя, посвященный Господу. Это написано в книге Бытия в 20 главе, в стихах 9 и 10. Работай! Всем без исключения живым существам Бог дал этот великий и славный закон, как людям, равно и животным. Некоторые люди думают, что вначале, когда Адам и Ева были еще в раю, им не нужно было трудиться. Это неверное заключение. Они трудились, но так как земля еще не была проклята за грех человека, их труд был приятным. Одно — это перекопать и посадить огород, а другое — это постоянно бороться с сорняками, которые заглушают овощи. Ведь терний и волчиц, как говорит Писание, не было до грехопадения. Земля произращала только приятные и полезные плоды. Только после грехопадения добыча пищи от земли стала трудом в поте лица, борьбой с плевелами и сорняками разного рода. Но труд как таковой был всегда благословением, а не проклятием человека. Он был всегда его радостью и удовлетворением. Человек создан по образу Бога. Он тоже своего рода творец, изобретатель, мастер, работник. Он хозяин земли в том смысле, что ему подчинены животные, и он заботится о себе и о них. Даже птички небесные, о которых Господь говорит, что они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный печется о них, они тоже должны летать и собирать зернышки, клевать фрукты, находить водичку, вить гнездышки, выводить птенцов. Все это тоже труд. Многие птицы совершают далекие перелеты в теплые страны, а потом возвращаются в свои края, и это тоже утомительный и долгий труд. Забота Господа о них состоит в том, что Он имеет для них пищу всюду, и воду, и материал для гнезд, и дивный инстинкт навигации, благодаря которому они совершают безошибочные свои перелеты на сотни и даже тысячи километров. Закон труда вообще универсален, повсеместен. Посмотрите на пахаря, который от восхода до заката солнца трудится на поле своем или общем, и хотя в наши дни он часто делает это с помощью машин, ему остается немало труда. На тракторе он должен объехать медленно все громадное поле и аккуратно распахать его, разборонить, удалить камни, унавозить, посеять семена, поливать, очищать, собирать, складывать в закрома. Потом кто-то другой будет молоть, а еще кто-то продавать. Другие купят и будут печь, и так тянется бесконечная цепь труда. И все люди заняты с утра до вечера. Тяжело трудятся люди на заводах и фабриках, на стройках домов, мостов, плотин. Много трудятся ваши мамы, особенно если они работают вне дома, а потом еще дома. По улицам тоже снуют занятые, озабоченные люди. Едут машины, троллейбусы, автобусы, под землей метро. Полная тоже занятых, спешащих куда-то людей. Женщины спешат за покупками, дети в школу. Все заняты, все трудятся. Закон труда заложен в животных. Пчелки трудятся целый день, собирая мед и совершая опыление цветущих растений. Муравьи проворно и озабоченно снуют по своим маленьким дорожкам и таскают в муравейник запасы пищи на зиму. Белочки прыгают по деревьям в поисках орехов и тоже запасаются ими на зимние месяцы. Медведь ловит рыбу, собирает ягоды, забирается в дупла деревьев за медом. Пища и ему не достается даром, без труда. Все животные с трудом добывают себе пропитание. Все есть в природе. Господь все приготовил для человека и животного, но само ничего в рот не падает. Все нужно добыть в поте лица. Труд необходим не только для того, чтобы мы не умерли с голоду, но вообще для нашего здоровья. Человек не создан для того, чтобы сидеть сложа руки. Если он будет это делать, он заболеет и умрет раньше срока. Те, кто много трудятся, всегда здоровее лентяев. Человек должен работать не только руками, но и мозгами, иначе у нас не было бы тех великих изобретений и достижений, которые мы имеем. Все сотворенное руками было сперва задумано чьим-то умом и разработано тщательно в понятный план, по которому можно начинать физический труд. Но то и другое — труд. Высшие существа тоже работают. Ангелы — это служебные духи Творца, посланники Божии, назначенные служить людям, которые наследуют жизнь вечную. И сам Бог постоянно трудится, постоянно творит, постоянно печется о всех нас. Нет существа более деятельного, чем сам Господь. Под Его управлением миры, судьбы народов и отдельных людей. Чем существо выше по достоинству, тем оно больше работает. Самые замечательные из людей, самые талантливые, самые гениальные, были всегда прилежными работниками, прилежными до такой степени, что некоторые даже полагают, что сама их гениальность — это не что иное, как выдающаяся способность к труду, необычайная энергия воли. Лентяй может погубить даже свой природный талант. Не удивляйтесь же, милые дети, что вам приходится много работать, приготовлять уроки, решать задачи, сдавать экзамены или долгие годы изучать какую-нибудь специальность или ремесло. В этом нет ничего удивительного и особенного. Ты должен работать. Это общий закон. Если кто не хочет трудиться, пусть и не ест, говорит Священное Писание. Всякий хлеб, добытый трудом, как умственным, так и физическим, получается всегда только в поте лица. Тем больше на нее требуется труда. Даже приготовление вкусных блюд занимает разное количество времени и усилий. Простая каша делается почти без труда, но зато какой-нибудь торт с кремом требует много времени и усилий. Когда что-то делается с прилежанием, тогда и результат лучше. Если ученик сидит за партой, развалясь и подперев голову кулаком, полузакрыв глаза и позевывая, учитель знает, что это непременно отразится на его характеристике. А тот, кто сидит чуть ли не на краю стула, наклонясь всем корпусом вперед, чтобы не выпустить ни одного слова учителя и ни одной фразы на доске, окончит прекрасными отметками на радость себе, учителям и родителям. Для того, чтобы чего-нибудь достигнуть, нужны энергия, мужество, усилия, сильная воля и постоянство. Милые дети, с раннего детства нужно приобретать привычку к труду. Если вы собираетесь совершить что-нибудь хорошее или добросовестно исполнить свой долг, вы должны приучиться трудиться с детства. В наше время так много соревнований, и потому нет места лентяям, но наоборот, место могучим, сильным, трудолюбивым и образованным. Господь Иисус Христос был простым плотником. Его ученики были рыбаками, хлеборобами, ремесленниками, только некоторые были людьми знатными и образованными. Апостол Павел был таковым, но предпочел делать палатки для своего пропитания и ни с кого ничего не брал, сам содержа себя делом рук своих. Все эти поистине великие люди не пренебрегали физическим трудом, ходьбой пешком, ночевками под открытым небом, молитвой по ночам, иногда усиленной и изнуряющей, но зато плодотворной. Это наш живой пример. Женщины, о которых говорится в Библии, тоже все были труженицы, хозяйки, жницы, швеи, матери, жены. Ревека была молоденькой девушкой, когда слуга Авраама Элиезер пришел в ее дом, чтобы найти невесту Исааку. Ей было лет 15-16. Тогда рано выдавали девушек замуж, но у колодца она предложила набрать воды не только для посланника Авраама, но для всего его каравана, для всех верблюдов. Верблюды после долгого пути могли выпить несколько десятков литров воды каждый, и все это нужно было черпать из колодца, носить и давать им. Элиезер увидел, что Ревека девушка трудолюбивая, и охотно повел ее к хозяину своему Исааку в жены. Руфь жала в полях, чтобы добыть пропитание себе и свекрови своей. Лидия красила ткани, Тавифа шила платье. Прескила помогала своему мужу и апостолу Павлу делать палатки. Примеров масса. Библия постоянно подчеркивает универсальный принцип «кто не работает, тот не ест». Если же кто как-то умудряется есть за счет труда других, такие люди дорого платят за это плохим здоровьем и мертвящей дух скукой. «Усиленная работа все преодолевает», — говорили древние римляне. Настойчивый труд, постоянство в работе, повторяющиеся усилия, подобно водяным каплям, которые, падая на одно и то же место, пробивают даже твердый камень. В самом деле, нет препятствия, которого вы не могли бы одолеть. Нет знания или искусства, которого вы не могли бы приобрести. Нет нравственного недостатка, от которого вы не могли бы избавиться неустанной работой, упорной, твердой волей. Я приведу вам несколько мест Писания о труде, и на этом закончу на сегодня. Апостол Павел пишет о себе и о своих сотрудниках. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся своими руками». 1 Коринфянам 4:12. «Будьте почтительны ко всякому трудящемуся» — 1 Коринфянам 16:16. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся» — Ефесянам 4:28. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся, таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой. Есть еще больше мест Писания, подтверждающих, что труд — это дело благородное и полезное, и данное человеку Господом святая заповедь. 6 дней трудись, а 7-й день — суббота, то есть день отдыха для Господа.

Надин труд. Надин папа – благовестник. Помимо своей церкви, он совершает служение еще в нескольких группах христиан. Однажды Надя попросила папу взять ее с собой. «А трудностей не боишься?» – спросил он. «Мне приходится много ходить пешком». «Я же не маленькая», – улыбнулась Надя. «Мне уже 10 лет». Папа тоже улыбнулся. «Действительно, Надюша уже большая. Как быстро выросла младшая дочь». «Ну хорошо», – согласился он. «Я возьму тебя с собой». «А что ты можешь делать?» «Я буду проповедовать. А ты?» «Я могу рассказать стихотворение, спеть. И еще мы с тобой вдвоем можем спеть». Надя доверчиво посмотрела отцу в глаза. «Хорошо», — согласился он. «Сегодня ложись спать пораньше. Утром я тебя разбужу». Вставать пришлось действительно очень рано. Где-то на востоке начало светлеть небо. Утренний туман постепенно рассеялся, когда папа и Надя шагали по накатанной полевой дороге. Мокрая от росы трава обдавала ноги холодными брызгами. С одной стороны стеной стояла еще не созревшая пшеница, с другой зеленел некошенный лук, а за ним росли молодые березки. Поеживаясь от утренней прохлады, Надя старалась не отставать от отца. Впереди был далекий путь, целых 12 километров. Когда над лесом поднялось большое красное солнце, Надя с папой прошли через поле. Тропинка повернула к лесной опушке. «Вот мы и прошли с тобой большую часть пути», — весело сказал папа. «А я совсем не устала», — радостно отозвалась Надя. Вдруг девочка резко остановилась и схватила отца за руку. «Папа, смотри», — испуганно прошептала она. Впереди по тропинке шел дикий кабан. Он не спеша направлялся в лес. Увидев людей, кабан в нерешительности остановился. У Нади замерло сердце. Она никогда не видела такого страшного животного. Он был похож на свинью, только намного больше, а шерсть длинная, вздыбленная. Впереди у него торчали белые клыки. Он был какой-то горбатый, страшный. Как тут не испугаешься? Но папа не испугался. «Не бойся, доченька, с нами Господь», — улыбнулся он и крепче сжал ее руку. Дикие кабаны ночью выходят в поле полакомиться пшеницей, а утром возвращаются в лес. Папа громко крикнул, и кабан, смешно вскидывая ноги, пустился в лес. «Папа, нам тоже надо туда идти?» — спросила Надя, показывая пальцем в ту сторону, где только что стоял кабан. «Да». «А если он выбежит из леса и нападет на нас?» «Нет, кабан не выбежит. Мы молились, и Господь нас сохранит. А теперь пойдем быстрее, чтобы не опоздать на собрание». Надя прибавила шагу. Когда они проходили то место, где стоял кабан, Надя стала боязливо озираться по сторонам. Но кабана нигде не было видно. «Вот мы почти и пришли», — обрадовал ее папа, когда впереди показались деревенские дома. Надя первый раз в Сосновке. Собрание проходило в скромном домике с низким потолком. Все разместились в маленькой комнате. С большим вниманием и со слезами верующие слушали проповедь о страдании Иисуса Христа. После проповеди Надя прочитала стихотворение, а потом они с папой спели свой любимый псалом. Девочка радовалась, что может трудиться в церкви, как и папа. После собрания никто не спешил домой. Одни задавали папе всякие вопросы, беседовали с ним. Другие попросили Надю еще спеть и прочитать стихи. Не стесняясь, Надя прочитала все стихи, какие знала, спела несколько песен. После обеда папа спросил: «Ну что, дочка, отдохнула? Нам надо еще посетить одного старичка на хуторе. Пойдешь?» «Конечно, пойду», — радостно сверкнула глазами Надя. Дорога на хутор пролегала через лес.
куда утром убежал кабан. Шли долго. В лесу было прохладно и тихо. Надя устала и уже не задавала папе никаких вопросов. Наконец лес начал редеть. Впереди заблестела речка. «Вот перейдем через мостик и попадем прямо на хутор», — сказал папа. Идти оставалось совсем немного. За рекой они поднялись на пригорок и подошли к крайнему домику с облезлыми ставнями. Папа легонько толкнул дверь. Она грустно и протяжно скрипнула. Надя смело шагнула вслед за отцом. «Мир дому вашему!» — громко сказал он. «Приветствую вас, Иван Васильевич!» «С миром принимаю!» — отозвался старичок. Он сидел за столом у окна, старый, сгорбленный. Даже сидя, он опирался на крепкую палку. Надя с удивлением рассматривала дедушку. Его очки в широкой коричневой оправе были на переносице обмотаны тряпочкой. Сквозь стекла на девочку смотрели неестественно большие глаза. Надя догадалась, что их так увеличивают очень толстые стекла. И даже такие очки дедушке мало помогали. Он почти не видел, но папу узнал сразу. «Вот радость-то какая!» — заулыбался он беззубым ртом. «Милостив Господь, слава Ему! Дождался я тебя!» Когда папа сказал, что пришел с дочкой, дедушка еще больше обрадовался. Жизнерадостный старичок много говорил об Иисусе Христе, своем Спасителе. Рассказывал, как Господь заботится о нем, посылает все необходимое. Надя слушала дедушку и с интересом рассматривала его нехитрое жилье. Папа спрашивал у дедушки о самочувствии, о его трудностях. Надя удивлялась тому, что этот немощный старичок был всем доволен. Он добродушно рассказывал, как Господь его благословляет, хранит, как располагает к нему соседей. «Слава Богу, у меня есть Библия», — положил он сухую руку на большую толстую книгу. «Через нее Господь беседует со мной, вразумляет». Надя впервые видела такую большую Библию. «Самое главное», — продолжал старичок, — «у меня есть Господь, Он спас меня. Я каждый день жду, когда Он заберет меня к себе. Жаль только, что на нашем хуторе людей не интересует спасение души». За беседой время пролетело быстро. Надя прочитала дедушке несколько стихов, 22-й псалом Давида. Вместе с папой они спели, а потом все вместе помолились. Пока папа ходил к роднику за водой, Надя тщательно подмела комнату, вытерла пыль, а дедушка все рассказывал и рассказывал Наде о том, как милостив к нему Господь. Особенно запомнился Наде один случай, который произошел с дедушкой прошлой осенью. Как-то поздно вечером он услышал непонятный шум в огороде. Там росла картошка, свекла, морковь. Дедушка вначале подумал, что чьи-то коровы забрели к нему на огород. Но было уже темно, и коровы в это время не могли ходить. Дедушка хотел было выйти, да не решился. Глаза все равно не видят. Он подошел к окну, прислушался. Кто-то ходил по огороду. «Что я сделаю?» – подумал он. «Ничего. Только Господь может защитить меня». И дедушка стал молиться. Вдруг послышался рев двигателей. С горки как раз мимо огорода ехали мотоциклисты. Когда они умчались, на огороде стало тихо. Утром дедушка пошел посмотреть, что творилось на огороде ночью. Перед его глазами предстала невзрачная картина. Некоторые грядки были перерыты, потоптаны, картошка частично выкопана, свекла тоже.
«Кабаны приходили», — догадался дедушка, разглядывая, как напроказничали ночные гости. «Как хорошо, что мотоциклисты напугали их. Это Господь так устроил». Кабаны испугались рева моторов и убежали в лес. Дедушка радовался, что Господь услышал его молитву и сохранил урожай, что звери не успели испортить весь огород. Надя уже знала, как выглядят эти дикие животные. На прощание дедушка попросил гостей спеть псалом, который он сильно любил. «Мой в небе край родной, мой в небе дом». А потом папа с Надей отправились домой. Солнце уже почти спряталось за лесом, когда они подходили к железнодорожной станции. Электричку ждали недолго. Надя села возле окна и сразу почувствовала, как устали ноги. Она положила голову папе на колени и подумала: «Папа так много ходит пешком и сильно устает. Наверное, служение Богу без усталости не бывает».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы послания к евреям, речь о которой идет у нас уже на протяжении 5 последних передач. В этой главе автор приводит нам целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы с полной обоснованностью можем называть героями веры. В наших прошлых лекциях мы говорили о вере Авеля, Еноха и Ноя, о вере Сары и Авраама, о вере Исаака, Иакова и Иосифа, а также о вере Моисея. Все эти люди демонстрировали нам различные аспекты действия веры. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим еще о нескольких ветхозаветных персонажах, которые также являлись яркими примерами реальности веры. И первым из них будет Иисус Навин. Прочтем 30 стих. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». В жизни Иисуса Навина мы встречаем то, что можно было бы назвать ожиданием веры. Если бы вы встретились с ним на пятый день хождения израильской армии вокруг стен Иерихона, вы, наверное, сказали бы ему: «Создается впечатление, что вы делаете что-то не так. Кто посоветовал вам этот странный метод? Вы великий полководец и мудрый вождь великого народа. А потому сейчас было бы самое время прибегнуть к голосу мудрости и разума». На что Иисус Навин сказал бы вам в ответ: «Но вы забыли, что я встретил начальника воинства Господнего, и он сам сказал мне, что главный штаб находится не в моем шатре, а на небесах. Выяснилось, что вовсе не я являюсь главным полководцем. Я всего лишь скромный рядовой низшего звания, получающий приказы от небесного главнокомандующего. Именно он отдал моей армии приказ ходить вокруг города, и потому мы ходим вокруг этих городских стен. А вы можете просто наблюдать, потому что эти стены упадут. Я исполняю приказ того, кто точно знает это». В случае Иисуса Навина мы видим пример ожидания веры, веры, необходимой, чтобы положиться на Бога. И великий полководец Иисус Навин научился этому. Следующий ветхозаветный персонаж, о котором идет речь в этой главе, непосредственно связан с личностью Иисуса Навина и историей падения Иерихона. Следующий в этой главе упоминается вера блудницы по имени Раав. Прочтем 31 стих. «Верою Раав-блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». «Верою Раав-блудница не погибла с неверными», читаем мы. В свое время мне в руки попалась книга под названием «Вера в неожиданных местах». Я не помню, фигурировало ли в этой книге имя Раав или нет, но я бы, несомненно, упомянул ее на месте автора. Дело в том, что Раав находилась в таком месте и таком положении, где нам бы менее всего пришло в голову искать истинную веру. Раав жила в нечестивом и развращенном языческом городе. Более того, она сама занималась тем, что мы сегодня назвали бы термином «древнейшая профессия». До самого недавнего времени все те люди, которые занимались этим видом деятельности, обычно считались грешниками. Конечно же, теперь все изменилось, ибо появилась так называемая «новая мораль». Однако в то время эта женщина, несомненно, считалась грешницей. Но, несмотря на это, нам сказано здесь, что верой Раав-блудница не погибла с неверными. Я уверен, что начальник этого города и другие высокопоставленные жители Иерихона считали, что они вполне заслуживают спасения. Но они так и не сумели спастись. Мы узнаем, что все эти жители погибли при взятии Иерихона по одной единственной и весьма простой причине. Они не верили. Однако мы видим, что Бог был весьма милостив в том, как Он поступил с городом Иерихоном.
Я знаю, что критики нередко усматривают в действиях Бога проявление несправедливости. Они винят Его за то, что Он истребил всех жителей этого города. Когда я учился в колледже, у нас был профессор, который просто рыдал крокодиловыми слезами по поводу того, что произошло с жителями Иерихона. При этом меня всегда поражало в том человеке то обстоятельство, что он проявлял очень мало интереса к другим людям, включая своих студентов. Однако это не мешало ему демонстрировать верх праведного гнева, когда разговор заходил о несчастных жителях Иерихона. Я бы хотел подробнее поговорить об этой женщине по имени Раав, потому что она выразила свою веру весьма осязаемым и наглядным образом. Когда народ Израиля перешел через Черное море, слово об этом чуде достигло Иерихона, и жители этого города пали духом. Однако они никогда не могли даже вообразить, что во время сезона половодья огромная армия Израиля сумеет перейти через Иордан. В то время Иордан становился бурным и полноводным, и там не было мостов, по которым израильтяне могли бы перейти неприступную реку. Как, спросите вы, могли перебраться эти люди на другой берег? Также и жители Иерихона думали, что у них есть время, чтобы разработать стратегию обороны, и что им не нужно беспокоиться, пока не завершится сезон половодья. А в это время Иисус Навин послал в Иерихон своих соглядатаев, где они и познакомились с блудницей Раав. Я убежден, что она предложила этим людям свои профессиональные услуги. И я не знаю, приняли они ее предложение или нет, но я точно знаю одно. Эти соглядатаи дали Раав ясно понять, что на них возложена особая миссия и что они нуждаются в защите. Однако Бог уже отдал город Иерихон в руки детей Израиля. По крайней мере, они сообщили Раав эти сведения. И тогда эта женщина отвела соглядатаев на крышу своего дома и укрыла их там. Я думаю, что, решаясь на этот шаг, она рисковала своей собственной жизнью. Взамен она попросила этих людей лишь об одной милости. Когда израильтяне будут брать ее город, чтобы они вспомнили о Раав и ее семье и спасли их от смерти. Соглядатаи пообещали женщине исполнить ее просьбу, велев ей вывесить из окна своего дома червленную веревку как отличительный признак. И тогда при взятии города нападавшие должны были позаботиться о том, чтобы избавить от гибели ее и ее близких. Свидетельство Раав мы находим в книге Иисуса Навина во второй главе в стихах с 9 по 11. «И сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Ором, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». В устах этой женщины данные слова звучат весьма странно, но в то же время они удивительным образом демонстрируют нам тот факт, что Бог не был несправедлив при уничтожении города Иерихона. Дело в том, что в течение целых 40 лет Бог давал жителям Иерихона возможность услышать и принять весть о народе, перешедшем Черное море. Фактически Раав сказала, что уже 40 лет назад, когда произошли эти события, все жители Иерихона услышали о них. Но только Раав сразу же поверила. Другие жители поверили фактам, но не сумели поверить живому Богу, так никогда и не доверившись Ему.
Позднее жители Иерихона узнали, как Бог вел Израиль и как Он помог им одержать победу над амореями на другой стороне Иордана. Жители Иерихона должны были внять всем этим предостережениям. И, наконец, Израиль чудесным образом пересек Иордан и фактически стал лагерем у ворот Иерихона. Что, по-вашему, делал Бог? Он давал городу возможность поверить в Него, довериться Ему и обратиться. Я думаю, что всем людям должно было бы стать очевидным, что если Бог спас даже блудницу, которая поверила в Него, тогда Он спас бы и начальника Иерихона, а также спас бы всех жителей этого города, если бы они доверились Ему, как доверилась эта женщина. Бог, несомненно, спас бы их всех. На всех этих людей Бог смотрел совершенно одинаково. Он видел в них обычных грешников, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. По всей видимости, Раав была грешницей в гораздо большей и очевидной степени, нежели начальники ее города. Правда, я думаю, что частная жизнь этих начальников едва ли выдержала пристальное изучение. И я уверен, что то же самое можно было бы сказать обо всех жителях Иерихона. Однако все они имели достаточно возможностей, чтобы довериться Богу. У них было целых 40 лет на то, чтобы решить, хотят они верить Богу или нет. Но они не поверили. Бог дал им 40 лет на то, чтобы прийти к определенному решению. Но только одна женщина решила довериться ему, и Бог спас ее. Очевидно, что если даже она была спасена, любой другой житель был бы также спасен, если бы пришел к Богу. А если вам кажется, что 40 лет не являлись достаточно долгим сроком, тогда, может быть, Богу следовало дать им более долгий срок, например, 41 год или даже 42. Друзья мои, если даже после 40 лет эти люди не решились поверить Богу, тогда они вообще не собирались верить Ему. Бог долготерпелив и многомилостив. Он не желает, чтобы кто-то погиб, и даже блудница, которая доверится Ему, будет спасена. Жители Иерихона верили тому, что они слышали, но они не желали отдать себя в руки Бога. Однако, если бы они сделали это, они были бы спасены. А эта женщина подтвердила, что она поверила Богу, потому что она сказала соглядатаям, что уверена в неизбежном падении Иерихона и хочет спастись, когда это произойдет. Более того, Раав сделала шаг веры и рискнула своей жизнью. Ее вера начала действовать. Вера всегда переходит в дела, а вовсе не стоит безучастно в стороне. Именно поэтому Раав, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Также мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот почему Раав сказала: «Мы слышали, что Бог сделал через вас, и мы уверовали в это. И я готова довериться Богу, я полагаюсь на Него до такой степени, что готова рискнуть своей собственной жизнью». Тем самым она подтвердила и продемонстрировала ту веру, которую имела. На примере этой женщины мы видим чудо веры. Мы видим, что в этом погибшем мире Бог вовсе не выделяет одну группу людей по сравнению со всеми остальными. Бог смотрит на нас всех, как на обычных грешников. Но когда какой-то человек поворачивается к нему, Бог спасает его, и это поистине чудесно. Далее, от истории Раав и падения Иерихона автор переходит к истории других героев веры. Прочтем стихи с 32 по 34. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, верою побеждали царство.
творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Автор этого послания подошел к такому моменту в истории Ветхого Завета, когда ему остается лишь задать вопрос: «Что еще сказать?» Он мог бы продолжать перечисление дальше, называя имена других героев веры, если вам нравится называть этих людей подобным образом. Автор мог и далее продолжать демонстрировать, как именно вера действовала в жизни истинных мужей веры. Однако здесь он ограничивается лишь перечислением имен некоторых из них, ясно показывая нам, что он не может говорить о них в подробностях. Однако все эти сведения должны быть включены в эту замечательную главу. На примере жизни всех тех людей, которых автор послания перечисляет для нас здесь, мы видим то, что я бы назвал битвой веры. Ни об одном из этих людей автор не говорит подробно, но всех их объединяет нечто общее. Все перечисленные здесь люди были правителями. Гедеон, Варак, Самсон, Иефай и Самуил были судьями, а Давид являлся царем. Все они были правителями Израиля, и все участвовали в битве для Бога, причем каждый из них сумел одержать в этой битве победу благодаря своей вере. Я тоже не могу подробно говорить обо всех этих ветхозаветных героях, но мне бы хотелось обратить внимание на одного человека из этого списка. Звали его Гедеон. Если и жил когда-то человек, про которого мы могли бы сказать, что он обладал слабой верой, этим человеком, несомненно, оказался бы Гедеон. Причем, кроме слабой веры, Гедеон прославился тем, что повел в битву весьма малочисленное войско. Однако, друзья мои, вовсе немалое количество людей было особенностью войска Гедеона. Его главной особенностью была вера, которой обладали эти люди. Гедеон был судьей в то время, когда мадианитяне подчинили себе всю территорию Израиля. Дети израильского народа не могли даже спокойно собирать урожай. Мадианитяне отбирали у них все плоды земли. Именно поэтому впервые мы встречаем Гедеона, когда он сидел внутри винного точила и занимался выколачиванием зерна. Хотя для данного вида деятельности это было весьма странное место. Обычно зерно выколачивали на вершинах холмов, подбрасывая колосья в воздух, чтобы ветер мог выдуть всю шелуху. Но Гедеон был трусом. Он перенес все свои снопы к виноградной давильне где-то в самом низу долины, где никто не мог его увидеть. Вы можете попытаться представить себе Гедеона, когда он молотил там свое зерно. Знаете, что происходит, когда ветер не уносит шелуху в сторону? Солома и шелуха падают прямо на молотящего. И я не могу представить себе ничего более нелепого и неудобного, чем молотить зерно, когда вся шелуха летит прямо на тебя. Но именно так выглядел Гедеон в тот момент, когда ангел Господень явился ему и сказал: «Господь с тобою, муж сильный». Это было не совсем подходящее обращение в случае Гедеона, и он не мог поверить, что ангел обращается именно к нему. Я думаю, что он начал озираться по сторонам, ища того, к кому могли бы относиться эти слова. Будучи отменным трусом, он сам прекрасно сознавал это. Он ответил: «Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное. И я в доме отца моего младший». Иными словами, он сказал: «Я никто и ничего из себя не представляю». Но Бог сказал ему в ответ: «Причина, почему я решил выбрать тебя, состоит в том, что ты понимаешь, что ты никто. Я хочу, чтобы ты поверил мне». И мы видим, что Бог начал медленно укреплять веру этого человека, пока, наконец, не наступил день,
когда Гедеон, имея в своем распоряжении всего лишь 300 воинов, сумел одержать победу над всем войском мадианитян. И это стало подтверждением того факта, что вера действовала в жизни этого человека. Как много христиан сегодня считают, что если служение действительно происходит под водительством Господа, то оно должно обязательно иметь какие-то яркие и бросающиеся в глаза проявления. Позвольте мне сказать вам, что Бог действует вовсе не так. Я придерживаюсь мнения, что самая большая работа для Бога в этом мире совершается отдельными людьми, а также совсем небольшими и незаметными группами. И мне выпала честь знать таких людей, которые являются скромными свидетелями и воинами Христа. Иными словами, вокруг нас сегодня найдется не так уж мало самых настоящих Гедеонов, которые совершают великие дела посредством веры. И Бог будет использовать таких никому неизвестных людей, если эти люди доверятся Ему. Бог действует таинственным образом, чтобы совершать то, что становится нам известно, как Его чудеса. Кроме Гедеона, автор послания упоминает также Варака и Самсона. Я не знаю, включил бы я сам в этот список Самсона.

называть всех героев веры. Но давайте обратим внимание на то, что именно делали все эти люди. Их отличительной особенностью было то, что они вели битву веры и одерживали победы. Битва веры — это именно то, что предстоит каждому истинному христианину. И я хотел бы, друзья мои, чтобы каждый из нас сумел одержать победу в той битве, которая предстоит ему. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год.
2: Свидетельство. Зарема Подсевная, прославь имя Твое. Пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Руфь 2.12. Бог явил в моей жизни много различной благодати. Понятно, что я не могу вспомнить все, но лишь отчасти, лишь о том, что осознала и испытала на себе. Это особые памятные вехи на моем пути, когда Бог преподавал мне через штормы и потрясения свои важные уроки, некоторые из которых я усвоила не сразу, а спустя годы. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13.7. С годами я все чаще оглядываюсь назад, чтобы лучше осмыслить пережитое. А осмыслив, хочу воздать за всю благодарность премудрому благому Богу. Шторм первый. Прель Бруси, 1966 год. Мы с мужем переехали сюда по работе с далекого Тяньшаня. Муж — начальник снеголовинной станции, я — простой лаборант. Мне пришлось оставить в Киргизии свою любимую работу в школе и податься за мужем. На новом месте все было превосходно. Сказочная природа, интересная работа, хорошая зарплата, сносное для гор жилье. Прожив на Кавказе около 5 месяцев, мы решили забрать к себе мою одинокую маму. Я полетела за ней сама. Через неделю мы возвратились и угодили прямо на похороны. Погиб мой муж. Здесь я перехожу на шепот. Мы прожили душа в душу 8 лет. Нам было по 27 лет. И вот теперь я вдова. И я неверующая. Но у меня верующая мама. Все. И больше никого и ничего у меня нет. Бог был непонятен и далек. Да и был ли он вообще, раз случилось такое? Все вокруг потеряло смысл. Жить в горах мама не могла из-за здоровья. Пришлось спускаться вниз, в Нальчик. Ни работы, ни жилья, ни знакомых. Сняли у грузин что-то вроде сарая, 8 квадратных метров. Вещей у нас было минимум. 7 мешков книг, вот и все наше богатство. На них-то мы и жили целый месяц. Я сдавала их в букинистический магазин, пока не нашла работу. Маме удалось устроиться дежурной в рабочее общежитие. А потом и меня, наш бывший сотрудник с Прельбрусья, пристроил лаборантом высокогорной НИИ. Вот такой крутой поворот. Неожиданный вихрь все разметал, перевернул, оглушил. Это совершенно не входило в мои планы на будущее. Но это входило в планы Бога. У него был свой замысел, который он собирался претворить в жизнь. Он всегда это делает, и часто через наше больно. Это я сейчас понимаю, план, замысел, а тогда... Он оторвал от меня то, к чему я приросла каждой своей клеточкой. Он отнял у меня самое дорогое, моего Бога. И для какой же цели? Чтобы самому встать на то место. Он хотел дать мне лучшее. Он хотел спасти меня. Через 2 года я стала верующим человеком. Благодать Божья подняла меня, жалкую, разочарованную, разбитую, пожалела, дала надежду и показала цель. Небесную цель. Это очень важный урок. Бог убедительно показал мне тогда, что не я центр вселенной, а Он, Владыка и Создатель, и Его план — спасти людей и привести их в Свою славу. Шторм второй. Он преподал мне его на моей работе. К тому времени я хорошо освоила свою новую профессию. Меня повысили в должности до инженера. Появились новые друзья, меня уважают, но вдруг все изменилось. Я стала баптисткой. Для всех это был гром среди ясного неба. 70-е годы. Поднялся такой бум. Срочно прикрепили ко мне душепопечителя, шефа моей лаборатории. Он стал охотно меня воспитывать. Каждый день мы пешком возвращались вместе с работы, это около 7 километров, и беседовали о вечном. Никто и не заподозрил бы его в этом, ведь он был партийным. Через месяц он пришел в церковь на собрание, потом еще и еще раз. Жаль, что он все-таки побоялся открытого исповедания и решил просто верить в душе. Меня прорабатывали наедине и публично на общих собраниях, и к моему великому удовольствию давали даже слово для объяснения, о чем вскоре и сами пожалели, потому что дело дошло до того, что часть сотрудников открыто поднялась на мою защиту. Это в те-то времена. Такого первый отдел потерпеть не мог. И вопрос решили просто – уволить меня с работы за агитацию и пропаганду религии. Признаюсь, потерять работу мне было страшно. И очень нелегко было принять неизбежное. Перед всесильным первым отделом кто устоит? Но прошло всего 2 дня, и Бог преподал мне ценнейший урок на всю жизнь. Бог своих не бросает в беде. Перехожу на шепот. Скоропостижно скончался от инфаркта самый ярый мой противник и хулитель верующих, начальник первого отдела. Я была поражена таким открытым вмешательством Бога в мою судьбу. Это было так явно, и не только для меня, но для всех. Иногда Бог защищает свое чадо и такой ценой. Шторм третий. Мы уже жили в другом городе. Это был перевод по работе 5 сотрудников нашего института. Получила квартиру, нашла замечательных друзей в церкви. Здесь Бог предусмотрел мне мужа, хотя я совсем об этом не думала. Мне было 35. Через год я родила первую дочь, долгожданную, желанную. Потом еще 2 сыновей и 2 дочерей. Бог исполнил мою мечту – иметь много детей. И вот через 10 лет нашей совместной жизни, когда мы достраивали наш дом и растили детей, разразился шторм. Муж попадает в больницу. Он инвалид с детства, и от физической перегрузки у него обострился его остеомиелит. 2 года он почти не выходит из больницы. Перенес 3 операции. Состояние его критическое. Отказали почки. Врачи готовят меня к худшему. Я в отчаянии. Малые дети, недостроенный дом, живем на мамину пенсию и мизерное детское пособие. Отчаянно молимся вместе с детьми, вопим к Богу: «Боже, ты все можешь, не забирай у нас папу». А я, удалившись от всех в еще недостроенную комнату, прошу у Бога слова утешения. «Как оно нужно мне, лично мне сказанное твое слово». И это конкретное рема Бог дал мне. Исцелю его и сетующих о нем. Какая милость! Слово не только о муже, но и обо мне, сетующей. Окрыленная, бегу в больницу. Дальше я снова перехожу на шепот. А моему Коле стало еще хуже. Температура 41, бред, боль невыносимая. О, Боже, как же так? Ты так ясно сказал мне, а он умирает. И моя вера растаяла, как утренний туман. А драгоценное рема померкло. Какой позорный момент жизни! Как я оскорбила тогда Господа своим неверием! Но и через этот мой позор Бог тогда научил меня доверять Ему вопреки всему. Не верь глазам своим, но Богу верь. Я хорошо усвоила бесценный урок. Бог никогда не торопится и не опаздывает. Нужно только дождаться, потерпеть, не зашататься даже тогда, когда шансы как тоненькая ниточка. Это и есть вера. Этот урок пригодился мне потом, много-много раз в жизни. Коля чудесным образом выжил, перенес сложную операцию на бедре, но главная операция тогда была проделана на нашем сердце. Бог осуществлял свой замысел, пока сокрытый от нас. А мы прославляли его за то, что выжили, что кое-что поняли в этой школе. Шторм четвертый. Мои мысли не ваши мысли, «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55:8-9. Отец вернулся в семью. Дети не сироты. Достроили дом, за столом шумно и тесно, все дети ходят в школу, их хвалят учителя. Такая радость родителям. Но в Божьей программе обучения было еще много уроков для нас. Неожиданный вихрь, как девятый вал, накрыл нас с головой. Спросите, ну почему обязательно нужны вихри и штормы? Отвечаю, потому что А. У нас тогда улучшается слух и зрение. Б. Внимание удивительно концентрируется на главном, вечном. В. Большинство людей в беде становятся верующими, даже члены церкви. Все было как обычно. Вечером мы поужинали все вместе, а утром три наши девочки и я очутились в реанимации с сильнейшим токсическим отравлением. Врачи сообщили мужу коротко, как в телеграмме: «Никаких иллюзий не питайте, спасти их не сможем». Я рассказываю вам не о ком-то, хотя мне порой кажется, что это было не со мной. Я осторожно попросила тогда Бога оставить нам хотя бы одну дочь. Но на полуслове осеклась, все поняла. Бог решил забрать к себе свое. Разве он не вправе? Но как мне осилить эту гору? И чудная благодать Божья повела меня, конечно, к Иисусу. Я сказала ему, что я ничего не могу понять, что эта гора просто раздавит меня. Но я хочу. Слышите? В такие оглушительные моменты нужно обязательно сказать Богу, чего мы хотим. Это очень важно. Я хочу перенести это, как положено твоей ученице. Будь со мной, сделай со мной что-то и прославь имя твое. И случилось, как написано. И мир Божий, который превыше всякого ума, вошел в меня. Бог взял меня и перенес через эту непреодолимую гору. Я слышала, как по крыше моего дома стучит дождь и град, но до сердца не достает. Я удивлялась такому своему состоянию. Какая я нечувствительная! Почему до меня не доходит все происходящее? Я утешаю маму, мужа, сыновей, даже соседей по палате. Странно. Что со мной? Через сутки нас отправили в краевую реанимацию. А еще через сутки мои девочки одна за другой ушли к Господу. Им было 16, 10 и 8 лет. Старшая накануне приняла крещение. По милости Божьей о последних часах их жизни я узнавала от доброй Дилары, моего доктора, прикомандированного вместе с бригадой врачей из Московского гематологического центра по случаю ЧП в крае. Бог подарил нам несколько моментов тесного, искреннего общения. Она и рассказала мне о чудесном переходе моей старшей дочери Юли. Господь показал ей в последние минуты нечто прекрасное, чему она улыбнулась с восторгом и даже вела необыкновенный небесный репортаж. Собравшиеся у ее кровати врачи слушали ее. Все понимали, что Юля была уже не здесь. «Слава Богу за такую благодать! Ты прославил имя свое! Это было бесценным утешением и для меня!» «Какой же тут урок нам?» «Бог всегда благ». «Что? Я ничего не понимаю». «Не спеши. Скоро уразумеешь». И это «скоро» пришло очень скоро. Муж забрал детей домой хоронить. Врачи сказали ему: «А в четверг приезжай за женой». Я была на очереди, и муж заказал сразу 4 гроба. Тогда было трудно с гробами. Я потом, вернувшись домой, видела его, свой красиво убранный новенький гроб. Но вернемся в реанимацию. Там осталась я, наедине с Господом. Это другая, особая история и особый урок. Шторм 5. 9 дней. Долгих, как вечность. Многочисленные процедуры надо мной не дали результата. Организм, перенасыщенный лекарствами, отказался их принимать. Врачи, бессильные помочь, просто оставили меня в покое, оставили умирать. Печень не выводит яды. От интоксикации страдает весь организм и в первую очередь мозг. А я молюсь одной молитвой, наедине и при врачах. Господь, прославь имя Твое! Господь, прославь имя Твое! Откуда эта молитва? Как прославить, если я умираю? Вся огромная палата знает, что я верующая. Люди один за другим уходят в мир иной. Такая беда тогда случилась в нашем крае. И те, кто был на очереди, не стесняясь, просят меня: «Зарема, расскажи о Боге». Не понимаю, как я могла тогда собрать мысли и что-то говорить. Но я точно помню, что говорила о Христе, о покаянии, о спасении. Несомненно, это чудесно трудилась Божья благодать. Тогда его слово было для многих синонимом жизни. И кандидаты на улет глотали его с жадностью. Прислушивались к нашим беседам и дежурные медработники. Я это четко помню. А мне становилось все хуже. Врач предложил мне пригласить священника. Зачем? У меня есть Христос. Я готовилась к своему последнему полету, с перышек грязь очищала. И собиралась тихо и спокойно, без отчаяния и стонов, покинуть этот мир. И этим думала прославить Господа. Я очень устала, мне было трудно дышать. Так хотелось скорее туда, на простор. Но в какой-то момент я точно поняла, что останусь жить. И тогда пришла молитва. «Боже, вот теперь, когда врачи оставили меня, может, и пришел твой час. Ты один знаешь, какую кнопочку надо нажать во мне, чтобы запустить мою печень. Теперь тебя ни с кем не спутают. Вся слава будет только тебе. Прославь имя твое». Спокойный и твердый голос рядом со мной сказал мне тогда: «Пей воду». 3 раза сказал, чтобы я поняла. И я стала пить. Всю ночь пила. И моя печень заработала. На утреннем обходе врачи громко славили Бога. «Ну, подсевная, и правда есть Бог! Воскресла из мертвых!» Это была настоящая музыка. Бог исцелил меня. Для чего мне необходимо было проходить эту трудную Божью школу страданий? Какова цель этих Божьих прикосновений? Вот то, что я поняла. Во-первых, Бог всегда давал мне возможность познавать Его характер в разных Его проявлениях, чтобы я могла осознанно славить Его не словами, а из глубины сердца. Во-вторых, я видела свое испорченное сердце как бы глазами Бога и знала, в чем мне надо измениться, но как сопротивлялась порой. Он приручал меня, непокорную, и до сих пор это делает. В-третьих, пройдя кое-что, я теперь не теоретик, могу понимать людей в их проблемах. И люди верят мне. В-четвертых, Бог через страдания делает нас, немощных и несовершенных, пригодными для своего употребления. Только нужно потерпеть и не вырываться из рук мастера, когда они обтесывают. Да нет, ваяют нас. А это бывает нелегко. Что я усвоила еще через эти уроки? Для Бога нет ничего невозможного. Бог своих не бросает в беде. Он никогда не торопится и не опаздывает. Бог всегда благ, доверяй Ему во всем. И еще, жизнь такая коротенькая, и надо спешить узнать в ней самое главное и во имя этого главного прожить всю оставшуюся жизнь. Премудрый Бог знает, что увидеть это главное мы лучше всего сможем через штормы страдания. После выздоровления Бог побудил меня сразу принять решение оставшуюся жизнь посвятить Ему. Я даже не понимала тогда, каким образом. Это было особое переживание, не похожее на прежнее. Решение пришло даже не изнутри, а как бы объяло меня со всех сторон. Подобное было со мной и при окончании миссионерских курсов. И вскоре Бог повел меня и ясно показал мне мое место, для которого, я думаю, Он и готовил меня так долго. Слава Ему! По приезде домой я пошла в школу, где учились наши дети. Пошла поблагодарить учителей за помощь в похоронах. Мое появление шокировало всех. Я жива? У них было много вопросов ко мне. С этого и началось мое служение неверующим людям, детям и взрослым. Это было начало 90-х. Три школы открыли мне двери для бесед с детьми и родителями. Потом одно за другим – детский дом, две воскресные школы, детские лагеря, потом ценнейшие миссионерские курсы, потом наша новая церковь, в которой мой муж – пресвитер. Потом учеба вместе с мужем в Майкопской ЗБШ. А теперь наш замечательный институт душепопечительства. Мое сердце радостно бьется, Господь продолжает учить меня. И мне очень интересно жить, всегда жить. Даже если придется, как это называется, умереть, все равно жить. А это и подарил нам Спаситель Христос. Богу пришлось так много повозиться со мной. Рядовой обыватель может даже сказать или подумать, бьет ее Господь, а она... Значит, есть за что. А вот тут всем нам надо притормозить, потому что это Божья школа или операционная, где ученик, пациент, находится один на один с великим мастером. Здесь все стерильно, здесь совершается таинство. Оно касается только их двоих. И что может там сообразить сторонний зевака? Посторонним вход строго воспрещен. И даже у двери надо разговаривать шепотом. Ну, а как же оно сейчас, мое сердце? О, за ним все еще глаз да глаз нужен. Прекратились ли штормы? Да нет, конечно. Был инфаркт у мужа, операция на щитовидке, напоминает о себе и мои старые болячки. Были похороны моей мамочки, были трудности в церкви. Мы пока на земле, где видим грех, слышим грех, соприкасаемся с грехом. Он как грязь липнет к нам, но это все земля. И все пройдет, а мы дойдем, все перенесем. Нас, толстокожих, так уже Господь закаляет. С каждым новым штормом Бог дает мне всевозрастающее желание совлечься и облечься. Все сильнее тоскую о небе, о встрече с моими любимыми, мечтаю получить новое большое сердце, способное увидеть Господа, как Он есть, и при этом не разорваться от счастья. Еще немного, очень немного.
1: Станислав Бышек. Современное общество. В родовом обществе единственно непререкаемой ценностью является род. В традиционном – Бог и Церковь. В обществе модерна – идеология. А основная характеристика общества постмодерна, в котором мы живем, полное отсутствие какой-либо общезначимой непререкаемой ценности. Ницшеанский человек, отвергнувший Бога, идею высшего порядка, не поднялся выше и не стал сверхчеловеком, но, напротив, опустился ближе к животным. В атомарном обществе одинаковых и одиноких, где нет общей идеи, где родственные, семейные связи становятся все призрачнее, человек предоставлен самому себе. Но он не становится от этого сильнее или счастливее. Напротив, он ощущает внутреннюю пустоту. На вопрос «иметь или быть» современный человек все чаще отвечает «иметь». Освободившись от таких пережитков, как мораль, семья, религия, эти люди смогли предложить взамен лишь «расслабься и получай удовольствие». Неутешительный итог многотысячелетней истории человеческой культуры. Письма читателей. Дмитрий Ростовский, Россия. Хоть втайне, но он читает. Мир вам, сотрудники миссии «Свет на Востоке». Слава Богу, опять получил очередной номер журнала «Вера и жизнь». Ваши журналы мне нравятся тем, что с их помощью можно в доступной форме преподать благую весть неверующим людям.
3: Как-то раз в подписном листке я прочитал ваше предложение подписать себя и своих близких. Это послужило к рождению идеи, таким образом донести Евангелие до моих родственников. Как это здорово! Зачастую человеческая гордость не позволяет неверующему человеку не то что принять, а просто выслушать благую весть. А получив по почте ваш журнал, мои родственники могут позволить себе наедине, в отсутствии свидетелей, почитать статьи, стихи, свидетельства. Я даже подписал на ваш журнал моего отца. Ему скоро 70 лет. И как мне было приятно, находясь у него в гостях, увидеть спрятанный им журнал «Вера и жизнь». Хоть в тайне, но он читает. Слава Богу! Мне остается только молиться, чтобы Господь взрастил семя, которое получают мои родные через ваши журналы. Да прославится через ваш труд имя нашего Господа. Станислав Афанасьев, Россия. Обрел мир с Богом. Здравствуйте, редакция журнала «Вера и жизнь». Мир вам в Иисусе Христе. Я впервые пишу вам, и поэтому хочу рассказать немного о себе, каким я был и каким стал. Рос в обычной семье, которая ничем особенным не выделялась. Отец, сколько его помню, пил, мать работала, пытаясь сама содержать семью. Постоянные пьянки отца привели к тому, что в 1992 году родители разошлись, и я остался жить с мамой. Многое, что есть в моем характере хорошего, я перенял от нее, за что ей очень благодарен. Но в те годы развала, когда каждый думал, как ему выжить, я был предоставлен самому себе. Мама целыми днями работала и не могла меня контролировать, а я целыми днями пропадал на улице, как и многие дети, которым не хватало родительской опеки. В 11 лет я начал курить, и с этого момента жизнь понеслась так быстро, что до сих пор не могу поверить, как я через все это прошел. Если бы не Божья рука, Его охрана в моей жизни, что было бы со мной? В 13 лет я чуть не умер от передозировки наркотиков. Господь сберег, но я тогда этого не понял. После этого 3 года я вел более спокойную жизнь, но даже страх перед смертью меня не смог удержать. Через 3 года я сорвался с новой силой, добавив ко всему еще и алкоголь. Я попал в такой плен, что порой просто сходил с ума. Я был в рабстве у собственной плоти, которая постоянно требовала свое, и я не мог ей противиться. На удовлетворение безудержных потребностей нужны были деньги, а работать я не мог. Да и какая может быть работа у наркомана, который постоянно нуждается в дозе? Слава Богу, что здесь, в тюрьме, в изоляции от мира, я обрел мир с Господом. Приняв Иисуса Христа своим Спасителем, я начал новую жизнь, свободную от греха. Дорогая редакция, я не имею возможности оплачивать ваш журнал, но я вас очень прошу, если есть возможность выслать его бесплатно, пожалуйста, вышлите. Буду рад и старым журналам. Заранее вас благодарю. С любовью, брат Станислав Афанасьев.
2: Дал новую жизнь. Вот уже 9 лет я самая счастливая. Меня любит Бог. Слава и благодарение Ему. Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность своему Спасителю. Слава Ему, что Он знает и слышит все наши мысли, помышления и вздохи сердечные. Он знал обо мне все, даже прежде моего бытия. Он милостиво покрыл меня своей любовью и дал дар веры, когда я, снедаемая внутренней пустотой, взывала к Нему: «Господи, если Ты есть, то дай мне хоть во что-нибудь поверить». Это было в 1999 году. Мне было тогда 25 лет. С 5-летнего возраста я ни во что и никому не верила. Ни в дружбу, ни в любовь, ни в доброту людей. О Боге, конечно, кроме богохульства, не слышала. Единственное, чего я хотела осознанно и серьезно, это умереть, чтобы ничего не видеть, не слышать, не чувствовать. Я долго готовилась, чтобы покончить с собой, прислушивалась к разговорам о самоубийствах и выбирала наиболее безболезненный способ. По окончании 8 класса, сдав все экзамены на 4 и 5, пошла на выпускной вечер, а когда пришла домой, напилась таблеток, которые утащила у своей бабушки. Проснулась я ночью, поняв, что не умерла, решила добавить еще какие-то лекарства, но что было дальше, не помню. Короче, меня спасли. Спасению я не обрадовалась, а наоборот, обозлилась. Решила, что все равно это сделаю, но сначала оторвусь как следует. И начала отрываться, топча все в себе и вокруг, пытаясь почувствовать хоть что-то. Но ничего не приносило чувства удовлетворения. Единственное, что давало какие-то эмоции, это жестокость, злость и ненависть, которые набирали обороты, требуя с каждым разом еще большей порции. Я не буду описывать, как я жила в таком состоянии. Важно, что наш чудный, милостивый Иисус меня, самого, наверное, пустого, не знающего ни любви, ни ласки звереныша, наполнил своей любовью, дал мне веру в Него, новую настоящую жизнь, семью, друга, и это все в Нем. Он единственный, кто никогда не предаст, всегда рядом, самый верный, самый близкий. Тот, кто стал мне отцом и матерью, кто научил меня любить людей, даже если они не любят. И при умножении скорбей моих в сердце моем, утешения твои услаждают душу мою. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего. Псалом 93:19-22. Спасибо вам за ваш труд, за вашу непредвзятость, за то, что ваши журналы направляют людей к чтению Божьего Слова, к поиску истины. С уважением, ваша сестра Галина Шпиц, Сахалинская область.
3: Дмитрий Тесунов. Участие Бога в моей жизни. Друзья, оглядываясь назад на прожитые годы, не перестаю восхищаться Божьим видением и Его путями. Вся слава принадлежит Ему. Мне 30 лет, из которых 20 лет я прожил без Бога. Вот уже 4 года, как я нахожусь в местах лишения свободы. Ранее, будучи хищником, никогда не задумывался, а что дальше? Теперь же не могу без слез сожаления, содрогания и ужаса вспоминать о том, как жил, чем жил и какому Богу служил. Благодаря тому, что Господь изменил меня и очищает, мои родные и близкие, наблюдая за мной, видят во мне разительную перемену и сами для себя, конечно же, с участием Бога, открывают Господа и Спасителя в своей жизни. Вот уже 19 месяцев, как Бог перевернул мою жизнь. Он дал мне новую жизнь в Господе Иисусе Христе. В то время, когда я, как лучший из спринтерской гонки, стремительно несся к эшафоту среди других бегунов-безумцев, любящий Господь просто выхватил меня за руку из этого безрассудного забега. Если написать о всех чудесах, которые Господь творит в моей жизни, подтверждая свое участие в ней, то пришлось бы посвятить целый выпуск вашего журнала. Слава Богу, пославшему мне человека, через которого Он и говорил ко мне. Я покаялся в декабре 2006 года в тюремной камере туберкулезного изолятора Харьковского СИЗО, куда меня привезли из Херсонской колонии для больных туберкулезом после отмены приговора Верховным судом Украины. Уже через 10 дней на суде мне переквалифицировали преступление на менее тяжкое, и вместо 10 лет лишения свободы, как было до отмены приговора Верховным судом Украины, вынесли приговор 4 года и 11 месяцев. Без участия Бога в этом деле, я знаю, это было бы невозможно. В январе 2007 года меня этапировали в ЖИК-17, туберкулезную зону строгого усиленного режима. Здесь врачи мне сказали: «Ты здоров». С мая 2007 года я отбываю наказание в Темновской ИК-100 Харьковской области. В августе 2007 года принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Крещение проводил Виктор Яковлевич Дудко, пресвитер церкви ЕХБ «Ясная Поляна» города Харькова. Высылаю вам фото. Это мое крещение. Я на коленях справа.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Всем людям нужен Спаситель. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Послание апостола Павла Колоссянам, 1 глава, 20 стих. После богослужения к пастору подошел один из слушателей и сказал: «Мне не нравится ваша проповедь. Я не люблю, когда проповедуют о кресте. Вместо того, чтобы проповедовать смерть Иисуса Христа на кресте, было бы лучше, если бы вы проповедовали Иисуса Христа как пример. Последовали вы бы за Иисусом Христом, если бы я проповедовал о Нем как о примере?» – спросил пастор. «Конечно, я пошел бы по Его стопам», – сказал слушатель. «Хорошо», – сказал пастор, – «сделаем первый шаг». Об Иисусе Христе написано: «Он не сделал никакого греха». «Хотите ли вы сделать первый шаг?» Слушатель смутился и сказал: «Нет, я грешу и сознаю это». «Тогда для вас должно быть ясно, что вы нуждаетесь в Иисусе Христе прежде всего не как в примере, а как в Спасителе». Смерть и страдания Иисуса Христа не были случайностью. Он возжелал ее, как крещение погружающего в воды, хотя содрогался перед нею. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, и все же принял эту горькую чашу, исполняя волю Отца. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом. Подчинившись закону, приняв подобие плоти греховной, он был как бы одно со всем родом человеческим. Не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех. Заслуженное человеческим грехом наказание пало на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Хотя он был невиновен, он взял на себя вину грешников и вкусил смерть за всех на кресте. Все люди нуждаются в спасении Христовом, а оно совершено на кресте.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Победитель смерти. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 24 стих.
2: «Держите его! Держите крепче!» — кричали мальчишки друг другу. Но все-таки проворный Денис прибежал первым. «Ура! Я победил!»
1: Приходилось ли вам когда-нибудь быть победителем? Правда, приятно побеждать, особенно если эта победа приносит пользу людям. Например, победа ученых-медиков над некоторыми болезнями, уносившими жизни множества людей. Или победа над плохой привычкой, из-за которой было столько неприятностей. Когда Иисус умер на кресте, Он победил самого злого врага – дьявола. Римские воины днем и ночью стояли в дозоре, чтобы никто не похитил из могилы тело Господа. Но утром первого дня недели, по поручению Небесного Отца, могущественный ангел отодвинул огромный камень, закрывавший могилу, и Иисус вышел оттуда живым. Он победил смерть. Иисус прежде своих страданий говорил ученикам, что будет распят, а в третий день воскреснет. И все сбылось по его слову. Он умер и воскрес ради нас. А это значит, что теперь нам, верующим в Сына Божьего, тоже не страшна смерть. Однажды при его втором пришествии Господь громким голосом разбудит всех своих детей, спящих в прахе земли. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» будут радостно восклицать воскресшие искупленные. Это будет день прекрасных радостных встреч победителей, и разлуки больше не будет.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

святость одиночества. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, Елисавета исполнилась Святого Духа. Евангелие от Луки, 1 глава, 41 стих. Какая радостная картина торжествующего поклонения нарисовала в главе, открывающей Евангелие от Луки. Елисавета, давно пережившая тот возраст, которая могла родить, ожидает ребенка. Но она предпочла не кричать об этом на всех улицах, а затаиться на 5 месяцев, чтобы подивиться этому чуду. Как думаете, дорогая слушательница, что делала Елисавета, скрывшись дома в одиночестве? Может быть, она осталась там молиться Богу, радостно прославляя Его, дарителя всех благих даров и источника каждого благословения? Уединяясь для поклонения, Елисавета, женщина, любившая Бога, подтвердила примером еще одну причину для уединения дома в духовном приготовлении с Господом. Почему нужна семейная молитва? Причина 6. Мы почитаем дающего все блага и источника всех благословений. Очаровательная Елисавета искала Господа в уединении, дома, в одиночестве, восхваляя Его за то, что Мессия должен был скоро родиться, и благодаря за то, что ее младенцу было суждено подготовить Божий народ к приходу Христа. В доме у них царила такая благочестивая обстановка, что родственница Елисавета Мария, которая тоже готовилась стать матерью, пришла к ней. Наверное, она сомневалась в том, что события последних дней ее юной жизни действительно произошли. Когда Мария вошла, Елисавета необычайным образом поняла, кем стала Мария. Она приветствовала Марию с величайшей радостью и без тени сомнения в промысле Господнем. Младенец в ее чреве зашевелился от радости, почувствовав святого младенца в чреве Марии. Елисавета поняла, почему ее еще нерожденный ребенок так отозвался. Поняла, что он осознал великое значение младенца Христа, которого носила Мария. Просветляющее действие Божьего Духа в Елисавете бережно подготовило сердце, пришедшее к озарению и пониманию Божьей воли. Конечно, вы тоже желаете любить Бога еще глубже. Поэтому ищите святость одиночества и попросите Бога, чтобы Он открыл ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть чудеса Его закона и Его промысел в вашей жизни. Время, проведенное наедине с вашим Небесным Отцом, это дань почтения Ему, источнику всех благословений, которые вам известны.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихе мы читаем: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Сегодня мы с вами услышим стихи и песни в том промежутке жизни, о котором говорит наш сегодняшний стих, то есть о старости.

стих заглянула старость мне в глаза. Автор Галина Мерзлякова. Заглянула старость мне в глаза. Из какой она страны? Откуда? Поступью неслышной подошла и шепнула. Я твоя подруга. Я теперь с тобою до конца. Ты моя, уж хочешь или не хочешь. Я коснусь и тела, и лица. В твоей жизни время года осень. Засмеялась. Я уж потружусь. Волосы припудрю белым снегом. На лицо морщинки нанесу, а на тело я одену немощь. О, работы много предстоит. Нужно выбрать для тебя болезни, чтобы знала, где и что болит, и какая для тебя полезней. Нужно сон нарушить не забыть, чтобы тихо по ночам вздыхала, вспоминая молодости дни, слезы о подушку вытирала. О, теперь ты пленница моя, мне решать, что сделаю с тобою. Дни твои земного бытия я своей отмерю рукою. Заглянула старость мне в глаза и шепнула, я твоя подруга. Усмехнулась, ты теперь моя, в сердце зимним холодом дохнула. Разошлась, довольная собой, старость, старость, помолчи немного. Ты забыла, что хозяин твой будет то, что мне дано от Бога. Можешь ты болезни приберечь, чтобы тело немощью дышало, нежность кожи на лице стереть и морщинок дать мне покрывало. Только старость очень не гордись, надо мною ты не всемогуща. Бог дает и забирает жизнь. Дни мои кто сосчитает лучше? Говоришь, я пленница твоя? Это ты совсем уже распалилась. Скажет Бог, покину я тебя. Там, на небе, молодость и сила. Ты, конечно, старость права. В моей жизни время года осень. Только эта желтая пора больше всех мне радости приносит. Я люблю прощальный птичий крик. С ними, может, улечу когда-то. Я люблю рябинок красный лик и все тона осеннего заката. Заглянула старость мне в глаза и уже бравадой не кидалась. Ты отныне спутница моя, я тихонько старости сказала. Сколько дней отмерено идти, Богу предоставим это дело. Он хозяин нашего пути, он хозяин мудрый и умелый. Заглянула старость мне в глаза. Отдаю ей и лицо, и тело. Будет вечно молодой душа. Мне от Господа дана такая вера. Звучит песня «Старость в исполнении Небесный луч».

Есть такая поговорка: какой ты был в молодости, покажет в старости. И на эту тему написала стих Вера Перегудова. Ты молодость помнишь, свое окружение? Как Богу служил ты, как труд совершал? Спешил ли ты в церковь побыть на общенье или сидеть дома себе разрешал? Всегда это было среди молодежи. Горели сердца потрудиться, помочь. Старались жить свято по правилам Божьим, порою молились и целую ночь. Как компас для жизни священное слово звездой лучезарной светило в пути. И братья, и сестры все были готовы за Господом узкой тропою идти. Но были среди молодых и такие, хоть в церковь ходили, вместе росли, у них проявлялись поступки плотские, жить жизнью победной они не могли. Цветущие годы, фундамент духовный, копать не старались, на старость беда. Скрывая от церкви поступок греховный, а также ненужные Богу дела. А годы летели, приблизилась старость, и все наяву, кем ты был молодым. Тебя посещает болезнь и усталость, ты вдруг себя видишь духовно пустым. И жизнь твоя в церкви почти что бесплодна, сидишь в Божьем доме на заднем ряду. Ты теплый, нет силы, почти что холодный, а Бог говорит: я уж скоро гряду. Быть может, ты в старости грубый, жадный, сварливый и только раздоры творишь. Покайся сегодня, день благоприятный, от Божьих очей разве что утаишь. Болтливость и сплетни легко увлекают, тебя оскверняет негодный язык, и горькие корни внутри вырастают, ущерб для души безусловно велик. Такое бывает, кто близкий по духу, вдруг сходятся вместе на птичий базар. Всех судят, что слышали краешком уха, себе ж причиняя смертельный удар. Духовные ж люди мыслят иначе, их цели другие — себя усмирять, служить Богу верно и с полной отдачей, и ночью и днем лишь о нем размышлять. Мы строим свой дом в продолжении жизни, и в буре, и в зной, чтобы он устоял. Дай Боже нам силы дойти до отчизны, любовь и мир Божий, чтоб нас наполнял. Кто мало молился, кто был равнодушный к себе и к другим, тот потерпит урон. Проверить себя и покаяться нужно, стараться исполнить Господний закон. Чем ты заполнялся в течение жизни, проявится в старости, хочешь или нет. Старайся исправить ошибки, кривизны, ты скоро предстанешь дать Богу ответ. Друзья молодые, быть сильным духовно зависит от вас, нужно душу питать. Всегда удаляться от всех дел греховных, пусть вас научает Христа благодать. Чтоб в старости доброй быть твердым духом, чтоб в доме Господнем цвести во дворах, спешите Иисуса избрать своим другом, чтоб царство Его было в ваших сердцах. Господь при дверях, приложите старание, терпение, любовь для других проявлять. Иметь милосердие и сострадание – такие плоды мы должны показать. Звучит песня «Добрые руки с неба».

Александр Мотыльков написал стих о старости вблизи Господа. Старость, старость, немощная старость, пролетела жизнь, как сладкий сон. Разделить со многими, что ли, жалость, поскорбеть, что ли, с ними в унисон? Нет, не буду. Знаю я, что старость в Господе цветущая и сильна. Ей чужда духовная усталость, плоть слабеет, а душа полна. Близостью того, кто наполняет души и сердца живой водой, кто небесным хлебом их питает и кропит на них своей росой. Старцы, вы нужны в духовной битве, где решает все не кровь и плоть, где нужны усилия в молитве, чтобы силы ада побороть. Полк Иисуса Навина слабея дрогнул под напором вражьих сил. Только по молитве Моисея в том бою Израиль победил. Целый день неслись битвы, звуки, не рука бойцов решала спор. Моисей в молитве поднял руки, их держали Аарон и Ор. Утомляются жнецы и жницы на просторах жатвенных полей. Подержите, старцы и старицы, силы их молитвою своей. Враг таранит стены в Божьем доме, чтоб внести смятенье и разброд. Ищет Бог, кто может стать в проломе за Господне дело и народ. Старцев Бог к молитве призывает. Труд молитвенный, великий труд. Кто его здесь на земле свершает, тех на небесах награды ждут.

Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Бабушка сидела у подъезда и, тихонько теребя платок, грустными глазами провожала проходящий из людей поток. Ей хотелось, чтобы остановились и спросили: «Как у вас дела?» Или просто «Здравствуйте!» сказали, пожелание доброго ждала. Только люди проходили мимо, не заметив жалкие глаза, сколько раз слезились безнадежно, на щеке дорожкой вновь слеза. Ведь она совсем одна осталась, не заходит в гости к ней родня, стала старой и ненужной стала, пробегает день так ото дня. Некому сходить и за лекарством, и за хлебом некому пойти. Коротает жизнь среди забвенья, одиночеством окутана в пути. Но однажды шла девчушка мимо, напевая песенку под нос. На старушку с нежностью взглянула и беседу завела всерьез. «Здравствуйте!» — сказала, улыбнувшись. «Расскажите, как у вас дела?» Бабушка так грустно посмотрела, свой рассказ в ответ произнесла. «Муж погиб, а дети повзрослели, выросли, вспахнули из гнезда. Есть у них теперь другие семьи, и осталась я одна тогда. Всеми позабытая вдруг стала, здесь на лавке каждый день сижу, плачу все в подушку я ночами, на былое с нежностью гляжу. Хочется мне быть кому-то нужной, чувствовать любовь и доброту, поделиться чувствами своими, ощутить заботы красоту. Та девчушка хоть была и юной, но уже мудра не по годам. Обняла старушку и сказала: «Ведь сам Бог меня направил к вам, чтобы я вам о Господе сказала, про Его безмерную любовь. Знайте, вы у Бога не забыты, Он за вас пролил святую кровь. Хочет Бог, чтобы в нем вы вечно жили, приняли по вере это в дар, и ему проблемы все отдали, на кресте он и за вас страдал». Старушки слезы покаяния, с радостью небесной уже, ко Христу всем сердцем обратившись, получила Божий мир в душе. Взгляд тогда мгновенно изменился, осознала, любит вечный Бог, никогда ее он не покинет, каждый миг теперь не одинок. Целый день она в общении с Богом, молится за ближних и родных. Бог ей дарит силы, в церковь ходит и Христа благодарит за них. Из общины братья навещают, сестры тоже ходят в гости к ней. Про нее они не забывают. Нет людей для бабушки родней.

И еще один стих на эту тематику. «Помогать сиротам и вдовам» автор, к сожалению, неизвестен. В Библии написано, друзья, нам благочестие раскрыта суть. Помогать должны сиротам, вдовам, со вниманием в их глаза взглянуть. Чтоб не осквернялись мы от мира, нужно помнить все это сполна. Обернемся все вокруг, возможно, где-то сидит бабушка одна. Может быть, и в вашей церкви тоже есть старушка, что одна живет. Отнеситесь к ней со всей заботой, пусть любовь Христа в нас оживет.

Следующий стих написала Вера Перегудова. «Приближается старость, она неизбежна. Нашим дням на земле сроки есть и предел. Дни быстрее гонца улетают поспешно, после жизни земной ждет нас в небе удел. Бог, Создатель миров, Основатель Вселенной, день рождения и смерти назначил давно. В день последний воскреснем мы в плоти нетленной, и ответ перед Богом всем дать суждено. Серебрятся виски, притупляется зрение, эта старость тихонько в окошко стучит, и наводит меня она на размышление, коротка наша жизнь, она быстро летит. Оглянусь я назад, жизни краткое мгновенье, фотографии разные выставлю в ряд, несомненно, я вижу на них изменения, но я радуюсь в Боге. Он друг мой и брат. Дорогое ценою купил мне спасение, муки смерти терпел, чтобы жизнь подарить, чтобы шла я за ним по пути освящения, чем могу я тебе, мой Господь, заплатить. Приближается старость, и я сожалею за мое равнодушие, ошибки в пути. Подержи меня, Боже, я стану бодрее, помоги мне к последней черте подойти. Хоть физически тело мое угасает, руки, ноги слабеют, не буду роптать. И свеча моей жизни почти догорает, на тебя, мой Господь, буду я уповать. Сам веди и держи меня, Боже, за руку, чтобы с виду небесную цель не терять. Скоро будет землею навеки разлука, и для этого стоит себя усмирять. Там, в обителях неба, блаженство без меры. Будем молоды вечно, не будем стареть. Помоги сохранить мне надежду и веру на тебя, совершителя веры, смотреть. Наступая на зло, разрушая твердыни, до последнего вздоха дай силы гореть. Перейти Иордан и сухую пустыню, попрощаться с землей, ни о чем не жалеть. Знаю, скоро закончатся все испытания, скоро сброшу я грешную, тленную плоть. Я итог подвожу, не ищу оправдания, приготовь к переходу меня, мой Господь. Осень жизни стучится, зима у порога, коронации день, брачный пир для святых. Меня манит к вершинам сиянья дорога, славный город царя из камней дорогих. Я еще на земле и желаю трудиться, и пока мое сердце ритмично стучит, помоги мне, Господь, непрестанно молиться, чтоб могла без боязни я в вечность вступить. Звучит песня «Я однажды на небо приду», поет Ангелина.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравились прозвучавшие в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь, а я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Братья и сестры, мы продолжаем рассматривать все книги Библии, и сегодня мы подошли к книге Евангелия от Иоанна. Когда мы искали Христа, рассматривали Христа в книгах Ветхого Завета, у нас иногда была проблемка, то, что нам в некоторых книгах очень тяжело было его увидеть. И нужно было прибегать к этим прообразам и прообразно искать Иисуса в Ветхом Завете. В Новом Завете у нас немножко другая проблема. Здесь так много говорится об Иисусе, как мы можем вместить такое количество информации в очень короткую проповедь. Ну давайте попробуем. Небольшой обзор книги Евангелия от Иоанна. Есть один очень интересный исторический факт, который говорит то, что у апостола Иоанна был ученик. Его звали Поликарп. Потом у этого Поликарпа был еще один ученик, которого звали Ириней. Может быть, это имя знакомо для вас. Он считается одним из влиятельных человек в развитии людей, в развитии церкви, первой церкви. И он написал очень много книг. И вот он пишет такой интересный факт, что его учитель, то есть Поликарп, говорил то, что Иоанн написал Евангелие, когда находился в Ефесе. Интересный такой момент. Он показывает две вещи. Первое, то, что Иоанн написал это Евангелие. А второе, то, что оно было написано в городе Ефесе. Вообще, Ефес – это интересный город и очень важный в развитии первого христианства. В Ефесе трудился Павел. Очень много он провел времени в Ефесе. После этого мы знаем то, что Павел посылает туда Тимофея. И Тимофей является пастором Ефесской церкви на протяжении какого-то времени. И когда он пишет два послания Тимофею, Тимофей является пастором этой церкви. В какой-то момент истории еще и Иоанн, к тому же, приходит в Ефес. Когда, мы точно не знаем, но, скорее всего, может быть, это было связано с разрушением храма. Когда храм в Иерусалиме разрушился, верующих, вообще иудеев, вытесняли из Иерусалима, и они начали расходиться. И, скорее всего, где-то приблизительно в это время Иоанн приходит в Ефес. И там он пишет это Евангелие. Иоанн написал Евангелие в конце 80-х годов, в начале 90-х. В конце 80-х, начале 90-х годов нашей эры. Это приблизительно 30 лет после того, как были написаны все другие три Евангелия. 30 лет – это не маленький срок. Скорее всего, Иоанн уже знал о существовании трех других Евангелий. Скорее всего, он уже прочитал их. И он делает решение по вдохновению Бога написать еще одно Евангелие. Давайте представим себе вот такую ситуацию, что, возможно, это было так. Иоанн в очередной раз перечитывает все эти Евангелия, читает Матфея, Марка, Луки, прочитывает Луки и задумывается. Ну хорошо, они молодцы, они очень хорошо отобразили Иисуса, но если посмотреть, Иоанн, наверное, начинает вспоминать в жизни Иисуса и заметил то, что вот это они не сказали. Вот это они тоже не сказали. И вообще вот этот акцент, то, что Иисус есть Сын Бога, он не сильно акцентирован в этих Евангелиях. И Бог вдохновляет его написать еще одно Евангелие после 30 лет существования уже других Евангелий. И если мы на самом деле будем сравнивать все четыре Евангелия, мы видим то, что Евангелие от Иоанна радикально отличается от трех других Евангелий. Те три Евангелия, они называются синоптическими, потому что они описывают очень много похожих историй. Истории повторяются из одного Евангелия в другое. Иоанн пишет 90% информации, о которой мы узнаем об Иисусе в Евангелии от Иоанна, это совершенно новая информация. Она не встречается в других Евангелиях. То есть явно Иоанн хочет дополнить то, что еще пока что не было написано. Одна из последних книг Нового Завета, которая была написана. И даже то, что он пишет, мы видим, что это ничто по сравнению с тем, что можно было бы еще дописать вообще о жизни и обучении Иисуса Христа. Смотрите, как заканчивается Евангелие. 21 глава, последний стих, 25. «Многое другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». На этом заканчивается книга. То есть можно было бы еще и писать, и писать, и писать. Та информация, которая дошла до нас, это та немногая информация о жизни Иисуса Христа, но ее уже достаточно для того, чтобы понять, кто такой Иисус и какую важность он имеет для нас в нашей жизни. Цель всего Евангелия записана в 20 главе, последние два стиха. 20 глава, 30-31 стихи. «Многое сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Сам Иоанн здесь говорит, что еще много было чудес, которых Иисус совершил пред Своими учениками. Но Иоанн выбирает 7 чудес. Вообще цифра 7 – это характеристика вот Евангелия от Иоанна. Там все повторяется по цифрам 7. 7 – это полнота божества. И даже в этом даже заключен какой-то определенный смысл, что Иисус, он завершает вот эту полноту божественности. И он выбирает 7 чудес. 7 чудес вот такие. Превращение воды в вино. Интересно, если даже посмотреть на каждое из этих чудес, он выбирает из каждой... Ну, Иисус много разных чудес делал. Он делал чудеса исцеления, он насыщал народ, он ходил по воде. Это вот некоторые чудеса, которые описаны здесь, в этом Евангелии. Иоанн специально выбирает определенные представители всех категорий чудес, которые Иисус делал, и он выбирает самое яркое. Самое яркое чудо, которое отображает то, что Иисус на самом деле является Сыном Бога. То, что Он Бог. Превращение воды в вино. Казалось бы, несущественное чудо. И можно было бы без него запросто обойтись. Но даже при этом, вот эта маленькая мелочь показывает то, что Иисус, Он властелин даже физических элементов на нашей планете. Он может воду превратить в вино. Без всяких затруднений, без всякой сложности. Потом идет исцеление сына царского чиновника. И следующее чудо после этого – это исцеление парализованного у купальни в Ефезде. Царский чиновник, да, он касается разных слоев населения. Царский чиновник – это те люди, которые на самом верху. И вот сына этого чиновника он исцеляет. И потом он касается самого низкого, который совершенно забытый человек. 38 лет лежит вот возле этой купальни, никто к нему не сходит. Все наверняка уже забыли про существование этого человека, но Иисус знает, что там лежит этот забытый человек. И он спускается к нему, и он исцеляет его. Потом насыщение 5000 людей. Толпа народа из всего лишь 5 хлебов и 2 рыбок. Он насыщает такую толпу народа. Потом хождение по воде. Это, опять же, это категория чудес, которая отображает, что он властелин даже законов физики. Все делается против законов физики, он идет по воде, и никто этого не может повторить. И он помогает Петру тоже это испытать. И Петр пока верует, а пока не усомнился, он тоже повторяет это, тоже идет вместе с Иисусом. Потом идет исцеление слепорожденного. Слепорожденные тоже – это такая категория людей, которые, обычно, даже сейчас доктора с врожденными болезнями, в принципе, нету никакого излечения. Если врожденная болезнь, почти никакая врожденная болезнь не подлежит, в принципе, лечению. И вот этот человек рождается слепым, Иисус даже над этим имеет власть. Он исцеляет того, кто родился слепым. И последнее – это кульминация всех чудес. Это воскрешение Лазаря. И это при этом чуде Иисус говорит слова, то, что «Я – воскресение и жизнь». Он является воскресением. Потом в Евангелии от Иоанна встречаются вот эти семь фраз «Я есть». Мы уже знаем об этом, потому что у нас сейчас идет серия проповедей, которая называется «Я есть», отображающая все семь вот этих фраз, и как они метафорически указывают на всю ту работу, которую делал Иисус здесь на земле. И каждая фраза указывает, опять же, на божественность Иисуса, на то, что Он – Сын Бога. «Я есть хлеб жизни», «Я свет миру», «Я есть дверь», «Я есть пастырь добрый», «Я есть воскресение и жизнь», «Я есть путь и истина и жизнь», «Я есть истинная виноградная лоза». Вот эти метафоры, которые Иисус использует по отношению к себе, все это показывает о Его божественности. И в Евангелии Иоанна есть еще одна фраза, это восьмая фраза «Я есть», но она отличается от этих семи фраз. Она записана в Иоанна 8 глава, 58 стих, и Иисус говорит такие слова: «Прежде нежели был Авраам, я есть». Это уже не метафорическая фраза, это не метафора, это прямое заявление того, что «я был». До того, как родился Авраам. И вот эта фраза «Я есть», в принципе, если посмотреть Ветхий Завет, то это имя Бога. «Я есть сущий» – имя Бога, которое встречается в Ветхом Завете. Помните ту ситуацию, когда Моисей разговаривает с Богом, стоя перед горящим кустом, он говорит: «Ну хорошо, я пойду к израильскому народу. Я скажу, что Бог сказал мне. Но как тебе имя? Как мне сказать о тебе, израильскому народу?» Иисус, и Бог говорит ему: «Я есть сущий». И сказал: «Также скажи сынам Израилевым: сущий, на иврите Яхве, послал меня к вам». Сущий. Вот это «Я есть». Это и есть вот это имя Бога, Яхве. Пока я готовился к этой проповеди, я наткнулся на одни интересные математические подсчеты об этой фразе. Это фраза «Я есть» и как часто она встречается в Библии за пределами Евангелия от Иоанна. Это очень, ну, мне очень вот интересно было посмотреть на связь между фразой «Я есть» и цифрой 7. В Бытие эта фраза встречается 7 раз. В Исходе эта фраза встречается 21 раз. Это 7 умножить на 3. В Псалмах эта фраза встречается 7 раз. Причем каждый раз, когда она встречается в Псалмах, это мессианские пророчества, это мессианские псалмы. В пророке Исаии эта фраза встречается 35 раз. Это 7 умножить на 5. В пророке Иезекииле эта фраза встречается 70 раз. Это больше, чем в какой-либо книге. «Я есть» 70 раз, это 7 умножить на 10. В Иеремии 21 раз. В Малых пророках 21 раз. Если все вместе пророческие книги сложить все вместе, получится 154 раза, это 7 умножить на 22. Интересно, да, как вот эта связь между фразой «Я есть» и цифрой 7, которая повторяется, постоянно продолжает повторяться в книгах Библии. И если в книгах Ветхого Завета так часто встречается фраза «Я есть» по отношению к Богу Отцу, то когда мы приходим к книге Евангелия от Иоанна, и мы встречаем вот эту фразу «Я есть», которая относится к Богу Сыну, то мы тогда ясно начинаем понимать, что автор Иоанн, он сознательно заложил эту информацию в эту книгу для того, чтобы мы увидели эту связь. Что «Я есть» в Ветхом Завете – это Бог, это Творец, это Бог Авраама, Исаака и Иакова. И «Я есть» в Новом Завете – это тот же самый Бог. И вот эта связь между Богом Отцом и Богом Сыном. Говоря о связи между Богом Отцом и Богом Сыном, мы не можем ничего не сказать о Троице. Доктрина Троицы. Мы не часто вспоминаем об этой важной доктрине с кафедры, но мы всегда подразумеваем, что мы верим в нее. Но это очень важная доктрина. И вы знаете то, что она на протяжении всей истории церкви была одна из самых атакуемых доктрин. Сегодня, даже в наше время, эту доктрину, многие не любят эту доктрину, они ее не принимают. Мусульмане, им не нравится доктрина Троицы. Еврейский народ, им не нравится доктрина Троицы. Мормоны, свидетели Иеговы, всем им не нравится, они все не любят эту доктрину. Как-то к нам в дверь постучались два паренька, мормоны, постучались, я открываю дверь, они говорят: «Здравствуйте», очень вежливо говорят: «Мы бы хотели бы вам рассказать Евангелие Иисуса Христа». Мне сразу интересно стало: ну хорошо, я с удовольствием вас послушаю, мне просто вот интересно, как ваше Евангелие отличается от нашего Евангелия Иисуса Христа. И мы с ними встретились, мы начали разговор, я им рассказал Евангелие так, как я его понимаю, как я его вижу в книгах Библии. И я спрашиваю у них: ну какое у вас Евангелие? Чем ваше Евангелие отличается от нашего? И они говорят: ну в принципе мы верим в то же самое, мы верим в Иисуса Христа. Я говорю: ну чем тогда наше Евангелие отличается от вашего Евангелия? И он замялся, я говорю: ну одну вещь хотя бы скажите мне, чем оно отличается? Он сказал мне: оно более полное. Я думаю: ну хорошо, скажите мне, в чем это различие? И он говорит: ну ты в Троицу веришь? Я говорю: ну да. Говорит: ну вот это одно различие. Ну, все ясно, понятно. Я тогда ему говорю: прежде чем атаковать эту доктрину, ты хоть что-нибудь прочитал о ней для того, чтобы разобраться, почему она была установлена, почему она настолько важна, почему христианство настолько сильно придерживается этой доктрины? Он говорит: нет, ни разу ничего не читал. Я говорю: ну, может быть, прежде чем атаковать эту доктрину, почитай хотя бы, узнай, на каком основании мы приходим к этому. И вот именно Евангелие от Иоанна дает нам очень сильные, очень веские основания придерживаться этой доктрины. Именно вот в этом Евангелии Бог отображен, как Иисус отображен как Сын Бога. Несколько примеров. Первое – это то, что Троица очень четко видна и выражается в параллельных местах Библии. В ссылках. Ее очень легко можно найти. Один пример. Помните разговор с Нафанаилом? Когда Филипп приходит к Нафанаилу, он говорит, что мы нашли того, о котором говорил Моисей. И они приходят к Иисусу, Иисус разговаривает с Нафанаилом. Потом Нафанаил в конце этого разговора говорит: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь? Потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И смотрите, 51 стих, это 1 глава, 51 стих. «И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Открытое небо, лестница, ангелы восходят и нисходят. На что это похоже? Что это напоминает вам из Ветхого Завета? Это сон, который снится Иакову. Давайте откроем быстренько, посмотрим о том, что там написано. Бытие, 28 глава, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Вот на этой лестнице стоит Господь Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И тут Иисус, когда говорит с Нафанаилом, он говорит: «Вы увидите, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». В Ветхом Завете это Бог Авраама, Исаака и Иакова, в Новом Завете тот же самый имидж, то же самое видение, и здесь это Сын Человеческий, здесь Иисус. И такие, это только один пример вот этих параллельных мест, но их очень много встречается в Библии, где в Ветхом Завете речь идет о Боге Авраама, Исаака и Иакова, в Новом Завете речь идет об Иисусе. Вот эти семь фраз «Я есть» тоже указывают на Троицу. Мы с вами посмотрели параллель между Евангелием от Иоанна и как она встречается в книгах Ветхого Завета. Второй момент. Троица видна в словах Иисуса, описывающих его отношения с Отцом. То, что Иисус говорит об его, о его отношении с Отцом, это очень четко тоже выражает доктрину Троицы. Иоанна 3, глава 35 стих. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Любовь Отца к Сыну настолько велика, что всю свою власть Отец отдает теперь Сыну. Сын на том же самом уровне, что и Отец. Иоанна 5, глава 18 стих. «Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Отцом называл Бога, делая Себя равным Богу. Сами иудеи, которые обвиняют Иисуса, они определяют это равенство. Они говорят, хоть они с этим не соглашаются, и они хотят убить Иисуса за это, но они говорят то, что Он говорит, что Он Сын Бога. Он делает Себя равным Богу. Сами иудеи подтверждают это. Потом 5 глава, 23 стих. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Почитание Сына равняется почитанию Отца. Кто не чтит Сына, тот автоматически не чтит и Отца. Насколько вот ясно проявляется связь. У меня выписано еще несколько стихов, но я вот на один обращу внимание. Это Иоанна 12, глава 44-45 стихи. «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня». То есть Иисус приходит для того, чтобы явить не Себя. Иисус приходит для того, чтобы явить Своего Отца. Тот, кто верит в Иисуса, тот верит в пославшего. Автоматически верит в пославшего Иисуса. Это Бога Отца. Тот, кто видит Иисуса, тот видит пославшего Бога Отца. Смотря на Иисуса, они смотрели на самого Бога. Если бы у нас бы не было бы Евангелия от Иоанна, то мы бы с вами не смогли бы настолько уверенно сказать то, что Иисус является Сыном Бога. То, что Иисус – это является Бог. Заканчивая, я хочу прочитать вот этот отрывок, этот стих из 12 главы Евангелия от Иоанна, 26 стих. 12 глава, 26 стих. «Кто Мне служит, Мне да последует. Где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Если мы служим Иисусу, значит, мы Его рабы. Если мы рабы Иисуса, значит, Он наш Господин. Иисус наш Господин. Да, Он Спаситель. В определенный момент нашей жизни Иисус стал нашим Спасителем. Он покрыл, Его жертва покрыла наши грехи и примирила нас с Богом Отцом. Но в какой-то момент жизни Иисус должен стать нашим Господином. Он должен стать не просто Спасителем, Он должен стать еще и Господином. Среди верующих встречается такое понимание, как два покаяния. С некоторыми разговаривал, это подтверждается, все постоянно подтверждается. Вот два покаяния. И многие говорят, что первое мое покаяние, оно было как бы не настоящее, потому что изменений в жизни никаких не было. Я на протяжении очень долгого времени верил, то, что мое первое покаяние не было настоящим, потому что я не заметил никаких изменений в своей жизни. Просто моя жизнь никак не поменялась. Потом в какой-то момент жизни моя жизнь начала меняться. Когда я учился в семинаре, мне довелось разговаривать с одним миссионером, и он мне рассказывая о своем служении и рассказывая о своем духовном росте, он открыл мне вот такой принцип Спасителя и Господина. И он рассказывал о своей жизни, он говорил, что у него похожая ситуация была, что когда он первый раз покаялся, его жизнь не поменялась. Но он уверен в том, что в тот момент Иисус стал его Спасителем. Но потом проходит какое-то время, несколько лет, и потом, когда Иисус становится его Господином, только тогда на самом деле жизнь его начала изменяться. Вот в свете этого разговора я начал пересматривать тогда свою жизнь. И на самом деле я начал вспоминать свое покаяние. Я на самом деле верил в то, что Иисус – Спаситель. Я на самом деле осознавал свой грех и свою греховность, и то, что мне нужно примирение с Богом. И я покаялся, как раз был движим этим же самым чувством. Я хотел примирения с Богом. Я увидел то, что мое покаяние, первое покаяние, на самом деле было настоящее покаяние. Это тот момент, когда Иисус стал моим спасителем. В тот момент жизни. Но почему-то жизнь моя не изменялась дальше. И в один определенный момент, и в моей жизни Бог использовал миссионерские поездки очень сильно для того, чтобы развернуть полностью мою жизнь. В один определенный момент, когда я увидел на самом деле работу Бога, на самом деле, когда Он отвечает на молитвы, на самом деле, когда Он делает чудеса, реальные чудеса в жизни, вот тогда моя жизнь начала изменяться. Я не могу точно сказать, что вот он момент, когда все поменялось для меня, но вот приблизительно вот в то время, которое Бог использовал в моей жизни, чтобы поменять меня. И потом у нас в семинарии был урок, который называется «Введение к благовестию». И это «Intro to Evangelism». И я в классе на уроке поделился своим свидетельством. И когда профессор выслушал мое свидетельство, он задал мне такой вопрос. «У тебя родители верующие?» Я говорю, «Да». И он повернулся к классу, и он задал тот же самый вопрос классу, и он сказал, «Поднимите руки все те, кто, у кого из вас родители верующие». Ну, половина класса там подняли руки. И он сказал такую фразу. «Знаете, я замечаю, что у детей верующих родителей вот эти два момента в жизни – они почему-то отчетливо выражены. Когда Иисус становится Спасителем, и потом, когда Иисус становится Господином. Вот почему-то у верующих так происходит, у детей верующих родителей. И он сказал, что у тех, которые в первом поколении верующие, почему-то у них эти два момента намного ближе друг к другу связаны. Они либо в один и тот же момент, либо они намного ближе, чем у верующих. И я смотрел это, когда рассказывал этот профессор всему нашему классу, я на самом деле оценивал, что в моей жизни было так, в жизни того миссионера было так. Я могу тоже нескольких людей вспомнить, которые говорили, что у них в жизни то же самое было так. Я не знаю, почему так происходит. И у меня, по крайней мере, нет ответа для этого. И естественно, что, может быть, это не правило, есть исключения в правилах, и мы не можем утверждать, что всегда так работает. Но я могу перечислить на пальцах уже всех тех, кого я знаю, у которых так было. И вот какая проблема, братья и сестры. То, что вот мы, те из нас, которые дети верующих родителей, это реальная проблема для нас. То, что мы можем застрять в этом положении между Иисусом Спасителем и Иисусом Господином. На самом деле в нашей жизни может такое произойти. Мы можем принять Иисуса как Спасителя, принять то, что Он спас нас от наших грехов, но при этом жизнь наша может никак не поменяться, и мы застряли в этом положении и никогда не приняли Иисуса как Господина, Господина нашей жизни, чтобы подчинить всю нашу жизнь этому Господину. 26 стих, опять возвращаемся к нему. «Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Именно поэтому Иоанн делает такой сильный упор на то, что Иисус является Сыном Бога. Он ставит его наравне с Богом Отцом. Если Богу мы подчиняемся, то Иисусу мы точно так же должны подчиняться. Иисус должен стать господином нашей жизни. Давайте сегодня проверим наш духовный рост, братья и сестры. Я уверен, что большинство из вас, которые сидят здесь, Иисус является вашим спасителем. Я в этом уверен. Но давайте зададим себе вопрос, является ли Иисус нашим господином? Является ли Он Сыном Бога в моей жизни? Подчинил ли я всю свою жизнь Иисусу Христу? Если да, если Он является Господином моей жизни, как это проявляется в моей жизни? Давайте сейчас будем молиться. И если на самом деле, если нужно, попросить прощения. Может быть, вы никогда еще не примирились, не примирялись с Богом, вы никогда не просили прощения за свои грехи. Это можно сделать в любой момент. Дверь к Богу всегда открыта. Придите к Нему, примиритесь с Ним. Пусть Иисус станет спасителем вашей жизни. И, братья и сестры, давайте также помолимся о том, если Иисус еще не стал господином нашей жизни, чтобы Он на самом деле стал господином. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом! Приглашаем к нашему изучению великих пророков Израиля. Сегодня мы будем продолжать изучение пророчеств пророка Иезекииля. Давайте обратимся к 24 главе и начнем с 15 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, и ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». Действительно странная весть. Пророку было сказано, что его жена, утеха очей его, умрет. Она умрет внезапно, но он с внешней стороны не должен был сетовать или оплакивать ее. Он должен был продолжать свое дело, как прежде, обыкновенно. Так и произошло. Пророк говорил к людям утром, а вечером его жена перенесла удар и умерла. На следующее утро пророк говорил, как всегда. Но почти невозможно осознать скорбь сердца слуги Божия. Однако, соответственно повелению Господне, он не показал внешне тяжелой потери. Люди, вероятно, были потрясены кажущему безразличию пророка. Но это необыкновенное поведение пророка было знамением от Бога для людей, чтобы обратить их внимание. Он имел весть о предстоящем суде, который должен совершиться над городом Иерусалимом и храмом Божиим. Весть такая. Когда храм будет разрушен, и люди, которые останутся в Иерусалиме, будут рассеяны, ибо это действительно совершится, великое драгоценное сокровище, даже такое драгоценное, как жена пророка, будет навсегда потеряно. Люди будут настолько поражены новостью этой трагедии, что они будут неспособными оплакивать. Они будут оцепенелыми и безмолвными. Все это предвещает грядущий суд. И день пришел, как записано в 33 главе, что беженцы прибыли в Иерусалим с ужасной новостью. Пал Иерусалим. Пророк не был удивлен, потому что он знал, что произойдет. Нам также было сказано, что перед тем, как достигла новость, уста пророка были открыты, что он мог дальше говорить людям. После первого удара новости относительно разрушения Иерусалима и окончательного рассеяния людей, люди в Тель-Авиве начали размышлять между собою относительно трагического положения. Они сказали, «Бог дал эту землю отцу нашему Аврааму. Он был один, а нас много. Эта земля дана нам наследием». Они претендовали на землю без всякой мысли о сокрушении или покаянии, или возвращении к Богу в исповедании личного или национального греха. Ответ пророка. Никаким образом. Вы не наследуете землю эту, которая потеряна по причине греха и сопротивления вашего поколения. Человеческое сердце не желает смотреть на реальность суда. Мы все желаем извиниться и избежать реальности. Но весть от Бога была. Вы поклоняетесь идолам, и вы проливаете кровь, вы делаете мерзости и оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Нет, нет. В суде вы падете от меча и будете уничтожены дикими животными. Земля будет опустошена, и гордость и могущество уйдет. Горы опустеют и станут непроходимыми. Это опустошение совершится Господом по причине их беззакония. Теперь сердце человеческое на иное в эти дни. Израильская страна была в опустошении на протяжении столетий, и народ израильский рассеян по всей земле. Вернулся остаток с 1948 года, и мы видели учреждение израильского государства. 3,5 миллиона иудейского народа живет в этой стране, но однако многие миллионы живут вне этой страны. Это настоящее возвращение является в человеческой силе. Иудейский народ предъявляет право на страну на основании завета, заключенного Бога с Авраамом, но в то же самое время они не каются, не исповедуют свои личные и национальные грехи. Такое обращение и возвращение к Богу должно произойти перед тем, как произойдет истинное возвращение в страну. Теперь, после объявления этой национальной катастрофы, пророк опять говорит народу. Тайно народ говорил против пророка Иезекииля, но в то же самое время много народа приходило к нему. Они говорили: «Пойдем и послушаем, что этот пророк будет говорить». Они слушали и слышали весть ясно и просто, но они не исполняли ее. Они говорили любезные слова пророку, они слушали и говорили: «Он имеет приятный голос и поет, и играет хорошо на инструменте», но они не исполняют Слово Божие. Во всем этом, когда придет на них суд, они будут знать, что среди них был истинный пророк. Как печально, что люди имели возможность слышать Слово Божие, и однако они не открыли действительно свои сердца для Слова. Пророк среди людей, но они не будут действительно слышать и стараться исполнять Божьего Слова. В 34 главе книги пророка Иезекииля мы читаем пророчество относительно израильских пастырей. Эти люди были духовными вождями иудейского народа. Эти вожди игнорировали стадо и питали самих себя. Овцы были больные и пораненными. Они блуждали по пустыне и были съедаемы дикими зверями. Пастыри шли своими собственными путями. Это духовные вожди в Израиле. Это верно до настоящего времени. Те, которые наставлены в Слове Божьем, уже давно не питали духовной пищей стада Божие. Я припоминаю разговор, который я имел с евреем относительно Писания. Когда я раскрыл Библию и показал ему мессианское пророчество об истинном пастыре, который отдаст свою жизнь за овец, этот иудейский человек сказал: «Почему наши раввины не говорят нам этого?» Годы они употребляли до духовного образования, но не объясняют нам этого. Почему не объясняют? Потому что они откормили самих себя и давали людям камни вместо духовного хлеба. Обратите внимание, что несмотря на неверность пастырей Божиих, Бог все еще называет Израиля своим стадом и моими овцами. Израиль принадлежит Богу, и Он еще искупит всего его. Господь сообщает, что Он удалит этих неверных пастырей и заменит этих земных пастырей истинным пастырем. «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь». Иезекииля, 34 глава, с 11 по 12 стих и 15. Посреди этой печальной вести упущения и неверности Господь передает весть надежды, мира и духовного покоя. Но как это исполнится? Бог становится более определенным в 34 главе в стихах с 23 по 31. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них, и заключу с ними завет, дарую им благословение, и дождь будет посылать в свое время. Это будет дождь благословения». Это 34 глава, стихи с 23 по 31 передают нам чудесное слово. Стадо, которая теперь рассеяна, будет собрана, ложные пастыри будут осуждены и устранены, придут дожди благословения, деревья опять принесут плоды, народ будет избавлен от своего рабства, и иудеи, которые были гонимы и поглощенные народами земли, придут и будут безопасно жить на своей собственной земле. Они больше не будут голодать, они больше не будут рабами, и в этом еще грядущем дне народ израильский познает, что Господь Бог с ними, и они будут знать и признавать, что они принадлежат Богу. Бог говорит, что дом израильский является его народом, они его стадо и овцы паствы его. Все это будет еще в будущем, когда мы читаем это сегодня. Это исполнится Мессией, Искупителем, который придет на престол Давида. Он искупит людей через свою собственную жертву. Он пастырь добрый, который отдал жизнь свою за своих овец. Он является пастырем 22-го псалма. «Господь – пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды. Ты приготовил предо мною трапезу, так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот прекрасный псалом любыми иудеями и христианами найдет свое исполнение в личности доброго пастыря Мессии Израильского. Пророк Исаия напоминает всем нам, что мы все блуждали, как овцы, без пастыря, но Господь возложил на него грехи всех нас. Пророк говорит о судах Божиих, но всегда там имеется луч надежды. Придет день, когда будет одно стадо, израильский народ, один пастырь, Мессия Иисус, и через него придет искупительное благословение для Израиля и всех народов. Бог совершит это в свое время. Будем молиться и ожидать Его пришествия. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год.
2: Свидетельство. Зарема Подсевная, прославь имя Твое. Пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Руфь 2.12. Бог явил в моей жизни много различной благодати. Понятно, что я не могу вспомнить все, но лишь отчасти, лишь о том, что осознала и испытала на себе. Это особые памятные вехи на моем пути, когда Бог преподавал мне через штормы и потрясения свои важные уроки, некоторые из которых я усвоила не сразу, а спустя годы. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13.7. С годами я все чаще оглядываюсь назад, чтобы лучше осмыслить пережитое. А осмыслив, хочу воздать за всю благодарность премудрому благому Богу. Шторм первый. Прельбрусье, 1966 год. Мы с мужем переехали сюда по работе, с далекого Тяньшаня. Муж — начальник снеголовинной станции, я — простой лаборант. Мне пришлось оставить в Киргизии свою любимую работу в школе и податься за мужем. На новом месте все было превосходно. Сказочная природа, интересная работа, хорошая зарплата, сносное для гор жилье. Прожив на Кавказе около 5 месяцев, мы решили забрать к себе мою одинокую маму. Я полетела за ней сама. Через неделю мы возвратились и угодили прямо на похороны. Погиб мой муж.

0: Здесь я перехожу на шепот. Мы прожили душа в душу 8 лет. Нам было по 27 лет. И вот теперь я вдова. И я неверующая. Но у меня верующая мама. Все. И больше никого и ничего у меня нет. Бог был непонятен и далек. Да и был ли он вообще, раз случилось такое? Все вокруг потеряло смысл. Жить в горах мама не могла из-за здоровья. Пришлось спускаться вниз, в Нальчик. Ни работы, ни жилья, ни знакомых. Сняли у грузин что-то вроде сарая, 8 квадратных метров. Вещей у нас было минимум. 7 мешков книг, вот и все наше богатство. На них-то мы и жили целый месяц. Я сдавала их в букинистический магазин, пока не нашла работу. Маме удалось устроиться дежурной в рабочее общежитие. А потом и меня, наш бывший сотрудник с Приэльбрусья, пристроил лаборантом высокогорной НИИ. Вот такой крутой поворот. Неожиданный вихрь все разметал, перевернул, оглушил. Это совершенно не входило в мои планы на будущее. Но это входило в планы Бога. У него был свой замысел, который он собирался притворить в жизнь. Он всегда это делает, и часто через наше больно. Это я сейчас понимаю, план, замысел, а тогда... Он оторвал от меня то, к чему я приросла каждой своей клеточкой. Он отнял у меня самое дорогое, моего Бога. И для какой же цели? Чтобы самому встать на то место. Он хотел дать мне лучшее. Он хотел спасти меня. Через 2 года я стала верующим человеком. Благодать Божья подняла меня, жалкую, разочарованную, разбитую, пожалела, дала надежду и показала цель. Небесную цель. Это очень важный урок. Бог убедительно показал мне тогда, что не я центр Вселенной, а Он, Владыка и Создатель, и Его план — спасти людей и привести их в Свою славу. Шторм второй. Он преподал мне его на моей работе. К тому времени я хорошо освоила свою новую профессию. Меня повысили в должности до инженера. Появились новые друзья, меня уважают, но вдруг все изменилось. Я стала баптисткой. Для всех это был гром среди ясного неба. 70-е годы. Поднялся такой бум. Срочно прикрепили ко мне душепопечителя, шефа моей лаборатории. Он стал охотно меня воспитывать. Каждый день мы пешком возвращались вместе с работы, это около 7 километров, и беседовали о вечном. Никто и не заподозрил бы его в этом, ведь он был партийным. Через месяц он пришел в церковь на собрание, потом еще и еще раз. Жаль, что он все-таки побоялся открытого исповедания и решил просто верить в душе. Меня прорабатывали наедине и публично на общих собраниях, и к моему великому удовольствию давали даже слово для объяснения, о чем вскоре и сами пожалели, потому что дело дошло до того, что часть сотрудников открыто поднялась на мою защиту. Это в те-то времена. Такого первый отдел потерпеть не мог. И вопрос решили просто — уволить меня с работы за агитацию и пропаганду религии. Признаюсь, потерять работу мне было страшно. И очень нелегко было принять неизбежное. Перед всесильным первым отделом кто устоит? Но прошло всего 2 дня, и Бог преподал мне ценнейший урок на всю жизнь. Бог своих не бросает в беде. Перехожу на шепот. Скоропостижно скончался от инфаркта самый ярый мой противник и хулитель верующих, начальник первого отдела. Я была поражена таким открытым вмешательством Бога в мою судьбу. Это было так явно, и не только для меня, но для всех. Иногда Бог защищает свое чадо и такой ценой. Шторм третий. Мы уже жили в другом городе. Это был перевод по работе 5 сотрудников нашего института. Получила квартиру, нашла замечательных друзей в церкви. Здесь Бог предусмотрел мне мужа, хотя я совсем об этом не думала. Мне было 35. Через год я родила первую дочь, долгожданную, желанную. Потом еще двух сыновей и двух дочерей. Бог исполнил мою мечту — иметь много детей. И вот через 10 лет нашей совместной жизни, когда мы достраивали наш дом и растили детей, разразился шторм. Муж попадает в больницу. Он инвалид с детства, и от физической перегрузки у него обострился его остеомиелит. 2 года он почти не выходит из больницы. Перенес 3 операции. Состояние его критическое. Отказали почки. Врачи готовят меня к худшему. Я в отчаянии. Малые дети, недостроенный дом, живем на мамину пенсию и мизерное детское пособие. Отчаянно молимся вместе с детьми. Вопим к Богу: «Боже, ты все можешь, не забирай у нас папу». А я, удалившись от всех в еще недостроенную комнату, прошу у Бога слова утешения. Как оно нужно мне, лично мне сказанное твое слово. И это конкретное рема Бог дал мне. Исцелю его и сетующих о нем. Какая милость! Слово не только о муже, но и обо мне, сетующей. Окрыленная, бегу в больницу. Дальше я снова перехожу на шепот. А моему Коле стало еще хуже. Температура 41, бред, боль невыносимая. О, Боже, как же так? Ты так ясно сказал мне, а он умирает. И моя вера растаяла, как утренний туман. А драгоценное рема померкло. Какой позорный момент жизни! Как я оскорбила тогда Господа своим неверием! Но и через этот мой позор Бог тогда научил меня доверять Ему вопреки всему. Не верь глазам своим, но Богу верь. Я хорошо усвоила бесценный урок. Бог никогда не торопится и не опаздывает. Нужно только дождаться, потерпеть, не зашататься даже тогда, когда шансы как тоненькая ниточка. Это и есть вера. Этот урок пригодился мне потом, много-много раз в жизни. Коля чудесным образом выжил, перенес сложную операцию на бедре, но главная операция тогда была проделана на нашем сердце. Бог осуществлял свой замысел, пока сокрытый от нас. А мы прославляли его за то, что выжили, что кое-что поняли в этой школе. Шторм 4. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55:8-9. Отец вернулся в семью. Дети не сироты. Достроили дом. За столом шумно и тесно. Все дети ходят в школу. Их хвалят учителя. Такая радость родителям. Но в Божьей программе обучения было еще много уроков для нас. Неожиданный вихрь, как 9-й вал, накрыл нас с головой. Спросите, ну почему обязательно нужны вихри и штормы? Отвечаю, потому что А. У нас тогда улучшается слух и зрение. Б. Внимание удивительно концентрируется на главном, вечном. В. Большинство людей в беде становятся верующими, даже члены церкви. Все было как обычно. Вечером мы поужинали все вместе. А утром 3 наши девочки и я очутились в реанимации с сильнейшим токсическим отравлением. Врачи сообщили мужу коротко, как в телеграмме: «Никаких иллюзий не питайте, спасти их не сможем». Я рассказываю вам не о ком-то, хотя мне порой кажется, что это было не со мной. Я осторожно попросила тогда Бога оставить нам хотя бы одну дочь. Но на полуслове осеклась, все поняла. Бог решил забрать к себе свое. Разве он не вправе? Но как мне осилить эту гору? И чудная благодать Божья повела меня, конечно, к Иисусу. Я сказала ему, что я ничего не могу понять, что эта гора просто раздавит меня. Но я хочу. Слышите? В такие оглушительные моменты нужно обязательно сказать Богу, чего мы хотим. Это очень важно. Я хочу перенести это, как положено твоей ученице. Будь со мной, сделай со мной что-то и прославь имя твое». И случилось, как написано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, вошел в меня. Бог взял меня и перенес через эту непреодолимую гору. Я слышала, как по крыше моего дома стучит дождь и град, но до сердца не достает. Я удивлялась такому своему состоянию. Какая я нечувствительная! Почему до меня не доходит все происходящее? Я утешаю маму, мужа, сыновей, даже соседей по палате. Странно. Что со мной?» Через сутки нас отправили в краевую реанимацию. А еще через сутки мои девочки одна за другой ушли к Господу. Им было 16, 10 и 8 лет. Старшая накануне приняла крещение. По милости Божьей о последних часах их жизни я узнавала от доброй Дилары, моего доктора, прикомандированного вместе с бригадой врачей из Московского гематологического центра по случаю ЧП в крае. Бог подарил нам несколько моментов тесного, искреннего общения. Она и рассказала мне о чудесном переходе моей старшей дочери Юли. Господь показал ей в последние минуты нечто прекрасное, чему она улыбнулась с восторгом и даже вела необыкновенный небесный репортаж. Собравшиеся у ее кровати врачи слушали ее. Все понимали, что Юля была уже не здесь. «Слава Богу за такую благодать! Ты прославил имя свое! Это было бесценным утешением и для меня. Какой же тут урок нам?» «Бог всегда благ». «Что? Я ничего не понимаю». «Не спеши, скоро уразумеешь». И это «скоро» пришло очень скоро. Муж забрал детей домой хоронить. Врачи сказали ему: «А в четверг приезжай за женой». Я была на очереди, и муж заказал сразу 4 гроба. Тогда было трудно с гробами. Я потом, вернувшись домой, видела его, свой красиво убранный новенький гроб. Но вернемся в реанимацию. Там осталась я, наедине с Господом. Это другая, особая история и особый урок. Шторм 5. 9 дней. Долгих, как вечность. Многочисленные процедуры надо мной не дали результата. Организм, перенасыщенный лекарствами, отказался их принимать. Врачи, бессильные помочь, просто оставили меня в покое, оставили умирать. Печень не выводит яды. От интоксикации страдает весь организм и в первую очередь мозг. А я молюсь одной молитвой, наедине и при врачах: «Господь, прославь имя Твое! Господь, прославь имя Твое!» Откуда эта молитва? Как прославить, если я умираю? Вся огромная палата знает, что я верующая. Люди один за другим уходят в мир иной. Такая беда тогда случилась в нашем крае. И те, кто был на очереди, не стесняясь, просят меня: «Зарема, расскажи о Боге». Не понимаю, как я могла тогда собрать мысли и что-то говорить. Но я точно помню, что говорила о Христе, о покаянии, о спасении. Несомненно, это чудесно трудилась Божья благодать. Тогда его слово было для многих синонимом жизни, и кандидаты на улет глотали его с жадностью. Прислушивались к нашим беседам и дежурные медработники, я это четко помню. А мне становилось все хуже. Врач предложил мне пригласить священника. «Зачем? У меня есть Христос». Я готовилась к своему последнему полету, с перышек грязь очищала. И собиралась тихо и спокойно, без отчаяния и стонов, покинуть этот мир. И этим думала прославить Господа. Я очень устала, мне было трудно дышать. Так хотелось скорее туда, на простор. Но в какой-то момент я точно поняла, что останусь жить. И тогда пришла молитва: «Боже, вот теперь, когда врачи оставили меня, может, и пришел твой час. Ты один знаешь, какую кнопочку надо нажать во мне, чтобы запустить мою печень». Теперь тебя ни с кем не спутают. Вся слава будет только тебе. Прославь имя твое». Спокойный и твердый голос рядом со мной сказал мне тогда: «Пей воду». 3 раза сказал, чтобы я поняла. И я стала пить. Всю ночь пила. И моя печень заработала. На утреннем обходе врачи громко славили Бога. «Ну, подсевная, и правда есть Бог. Воскресла из мертвых». Это была настоящая музыка. Бог исцелил меня. Для чего мне необходимо было проходить эту трудную Божью школу страданий? Какова цель этих Божьих прикосновений? Вот то, что я поняла. Во-первых, Бог всегда давал мне возможность познавать Его характер в разных Его проявлениях, чтобы я могла осознанно славить Его не словами, а из глубины сердца. Во-вторых, я видела свое испорченное сердце как бы глазами Бога и знала, в чем мне надо измениться, но как сопротивлялась порой. Он приручал меня, непокорную, и до сих пор это делает. В-третьих, пройдя кое-что, я теперь не теоретик, могу понимать людей в их проблемах, и люди верят мне. В-четвертых, Бог через страдания делает нас, немощных и несовершенных, пригодными для своего употребления. Только нужно потерпеть и не вырываться из рук мастера, когда они обтесывают, да нет, ваяют нас. А это бывает нелегко. Что я усвоила еще через эти уроки? Для Бога нет ничего невозможного. Бог своих не бросает в беде. Он никогда не торопится и не опаздывает. Бог всегда благ, доверяй Ему во всем. И еще, жизнь такая коротенькая, и надо спешить узнать в ней самое главное и во имя этого главного прожить всю оставшуюся жизнь. Премудрый Бог знает, что увидеть это главное мы лучше всего сможем через штормы страдания. После выздоровления Бог побудил меня сразу принять решение оставшуюся жизнь посвятить Ему. Я даже не понимала тогда, каким образом. Это было особое переживание, не похожее на прежнее. Решение пришло даже не изнутри, а как бы объяло меня со всех сторон. Подобное было со мной и при окончании миссионерских курсов. И вскоре Бог повел меня и ясно показал мне мое место, для которого, я думаю, Он и готовил меня так долго. Слава Ему! По приезде домой я пошла в школу, где учились наши дети. Пошла поблагодарить учителей за помощь в похоронах. Мое появление шокировало всех. Я жива? У них было много вопросов ко мне. С этого и началось мое служение неверующим людям, детям и взрослым. Это было начало 90-х. 3 школы открыли мне двери для бесед с детьми и родителями. Потом одно за другим – детский дом, 2 воскресные школы, детские лагеря, потом ценнейшие миссионерские курсы, потом наша новая церковь, в которой мой муж – пресвитер. Потом учеба вместе с мужем в Майкопской ЗБШ. А теперь наш замечательный институт душепопечительства. Мое сердце радостно бьется, Господь продолжает учить меня. И мне очень интересно жить, всегда жить. Даже если придется, как это называется, умереть, все равно жить. А это и подарил нам Спаситель Христос. Богу пришлось так много повозиться со мной. Рядовой обыватель может даже сказать или подумать: бьет ее Господь, а она... Значит, есть за что. А вот тут всем нам надо притормозить, потому что это Божья школа или операционная, где ученик, пациент, находится один на один с великим мастером. Здесь все стерильно, здесь совершается таинство. Оно касается только их двоих. И что может там сообразить сторонний зевака? Посторонним вход строго воспрещен. И даже у двери надо разговаривать шепотом. «Ну, а как же оно сейчас, мое сердце?» «О, за ним все еще глаз да глаз нужен. Прекратились ли штормы?» «Да нет, конечно. Был инфаркт у мужа, операция на щитовидке, напоминают о себе и мои старые болячки. Были похороны моей мамочки, были трудности в церкви. Мы пока на земле, где видим грех, слышим грех, соприкасаемся с грехом. Он как грязь липнет к нам, но это все земля, и все пройдет. А мы дойдем, все перенесем, нас, толстаку же, Господь закаляет. С каждым новым штормом Бог дает мне всевозрастающее желание совлечься и облечься. Все сильнее тоскую о небе, о встрече с моими любимыми, мечтаю получить новое большое сердце, способное увидеть Господа, как Он есть, и при этом не разорваться от счастья. Еще немного, очень немного.
1: Станислав Бышек. «Современное общество». В родовом обществе единственно непререкаемой ценностью является род. В традиционном – Бог и Церковь. В обществе модерна – идеология. А основная характеристика общества постмодерна, в котором мы живем – полное отсутствие какой-либо общезначимой непререкаемой ценности. Ницшеанский человек, отвергнувший Бога, идею высшего порядка, не поднялся выше и не стал сверхчеловеком, но, напротив, опустился ближе к животным. В атомарном обществе одинаковых и одиноких, где нет общей идеи, где родственные, семейные связи становятся все призрачнее, человек предоставлен самому себе. Но он не становится от этого сильнее или счастливее, напротив, он ощущает внутреннюю пустоту. На вопрос «иметь или быть» современный человек все чаще отвечает «иметь», освободившись от таких пережитков, как мораль, семья, религия. Эти люди смогли предложить взамен лишь «расслабься и получай удовольствие». Неутешительный итог многотысячелетней истории человеческой культуры. Письма читателей. Дмитрий Ростовский, Россия. Хоть втайне, но он читает. Мир вам, сотрудники миссии «Свет на Востоке». Слава Богу, опять получил очередной номер журнала «Вера и жизнь». Ваши журналы мне нравятся тем, что с их помощью можно в доступной форме преподать благую весть неверующим людям. Как-то раз в подписном листке я прочитал ваше предложение подписать себя и своих близких. Это послужило к рождению идеи, таким образом донести Евангелие до моих родственников. Как это здорово! Зачастую человеческая гордость не позволяет неверующему человеку не то что принять, а просто выслушать благую весть. А получив по почте ваш журнал, мои родственники могут позволить себе наедине, в отсутствии свидетелей, почитать статьи, стихи, свидетельства. Я даже подписал на ваш журнал моего отца. Ему скоро 70 лет. И как мне было приятно, находясь у него в гостях, увидеть спрятанный им журнал «Вера и жизнь». Хоть втайне, но он читает. Слава Богу! Мне остается только молиться, чтобы Господь взрастил семя, которое получают мои родные через ваши журналы. Да прославится через ваш труд имя нашего Господа. Станислав Афанасьев, Россия. Обрел мир с Богом. Здравствуйте, редакция журнала «Вера и жизнь». Мир вам в Иисусе Христе. Я впервые пишу вам, и поэтому хочу рассказать немного о себе, каким я был и каким стал. Рос в обычной семье, которая ничем особенным не выделялась. Отец, сколько его помню, пил. Мать работала, пытаясь сама содержать семью. Постоянные пьянки отца привели к тому, что в 1992 году родители разошлись. Я остался жить с мамой. Многое, что есть в моем характере хорошего, я перенял от нее, за что ей очень благодарен. Но в те годы развала, когда каждый думал, как ему выжить, я был предоставлен самому себе. Мама целыми днями работала и не могла меня контролировать, а я целыми днями пропадал на улице, как и многие дети, которым не хватало родительской опеки. В 11 лет я начал курить, и с этого момента жизнь понеслась так быстро, что до сих пор не могу поверить, как я через все это прошел. Если бы не Божья рука, Его охрана в моей жизни, что было бы со мной? В 13 лет я чуть не умер от передозировки наркотиков.
2: Господь сберег, но я тогда этого не понял. После этого 3 года я вел более спокойную жизнь, но даже страх перед смертью меня не смог удержать. Через 3 года я сорвался с новой силой, добавив ко всему еще и алкоголь. Я попал в такой плен, что порой просто сходил с ума. Я был в рабстве у собственной плоти, которая постоянно требовала свое, и я не мог ей противиться. На удовлетворение безудержных потребностей нужны были деньги, а работать я не мог. Да и какая может быть работа у наркомана, который постоянно нуждается в дозе? Слава Богу, что здесь, в тюрьме, в изоляции от мира, я обрел мир с Господом. Приняв Иисуса Христа своим Спасителем, я начал новую жизнь, свободную от греха. Дорогая редакция, я не имею возможности оплачивать ваш журнал, но я вас очень прошу, если есть возможность выслать его бесплатно, пожалуйста, вышлите. Буду рад и старым журналам. Заранее вас благодарю. С любовью, брат Станислав Афанасьев.
0: Дал новую жизнь. Вот уже 9 лет я самая счастливая. Меня любит Бог. Слава и благодарение Ему. Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность своему Спасителю. Слава Ему, что Он знает и слышит все наши мысли, помышления и вздохи сердечные. Он знал обо мне все, даже прежде моего бытия. Он милостиво покрыл меня своей любовью и дал дар веры, когда я, снедаемая внутренней пустотой, взывала к Нему: «Господи, если Ты есть, то дай мне хоть во что-нибудь поверить». Это было в 1999 году. Мне было тогда 25 лет. С 5-летнего возраста я ни во что и никому не верила, ни в дружбу, ни в любовь, ни в доброту людей. О Боге, конечно, кроме богохульства, не слышала. Единственное, чего я хотела осознанно и серьезно, это умереть, чтобы ничего не видеть, не слышать, не чувствовать. Я долго готовилась, чтобы покончить с собой, прислушивалась к разговорам о самоубийствах и выбирала наиболее безболезненный способ. По окончании 8 класса, сдав все экзамены на 4,5, пошла на выпускной вечер. А когда пришла домой, напилась таблеток, которые утащила у своей бабушки. Проснулась я ночью. Поняв, что не умерла, решила добавить еще какие-то лекарства. Но что было дальше, не помню. Короче, меня спасли. Спасению я не обрадовалась, а наоборот, обозлилась, решила, что все равно это сделаю, но сначала оторвусь как следует. И начала отрываться, топча все в себе и вокруг, пытаясь почувствовать хоть что-то. Но ничего не приносило чувства удовлетворения. Единственное, что давало какие-то эмоции, это жестокость, злость и ненависть, которые набирали обороты, требуя с каждым разом еще большей порции. Я не буду описывать, как я жила в таком состоянии. Важно, что наш чудный, милостивый Иисус меня, самого, наверное, пустого, не знающего ни любви, ни ласки звереныша, наполнил своей любовью, дал мне веру в Него, новую настоящую жизнь, семью, друга, и это все в Нем. Он единственный, кто никогда не предаст, всегда рядом, самый верный, самый близкий, тот, кто стал мне отцом и матерью, кто научил меня любить людей, даже если они не любят. И при умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего. Псалом 93:19-22. Спасибо вам за ваш труд, за вашу непредвзятость, за то, что ваши журналы направляют людей к чтению Божьего Слова, к поиску истины. С уважением, ваша сестра Галина Шпиц, Сахалинская область.
1: Дмитрий Тесунов. Участие Бога в моей жизни. Друзья, оглядываясь назад на прожитые годы, не перестаю восхищаться Божьим видением и Его путями. Вся слава принадлежит Ему. Мне 30 лет, из которых 20 лет я прожил без Бога. Вот уже 4 года, как я нахожусь в местах лишения свободы. Ранее, будучи хищником, никогда не задумывался, а что дальше? Теперь же не могу без слез сожаления, содрогания и ужаса вспоминать о том, как жил, чем жил и какому Богу служил. Благодаря тому, что Господь изменил меня и очищает,
2: Мои родные и близкие, наблюдая за мной, видят во мне разительную перемену и сами для себя, конечно же, с участием Бога, открывают Господа и Спасителя в своей жизни. Вот уже 19 месяцев, как Бог перевернул мою жизнь. Он дал мне новую жизнь в Господе Иисусе Христе. В то время, когда я, как лучший из спринтерской гонки, стремительно несся к эшафоту среди других бегунов-безумцев, любящий Господь просто выхватил меня за руку из этого безрассудного забега. Если написать о всех чудесах, которые Господь творит в моей жизни, подтверждая свое участие в ней, то пришлось бы посвятить целый выпуск вашего журнала. Слава Богу, пославшему мне человека, через которого Он и говорил ко мне. Я покаялся в декабре 2006 года в тюремной камере туберкулезного изолятора Харьковского СИЗО, куда меня привезли из Херсонской колонии для больных туберкулезом после отмены приговора Верховным судом Украины. Уже через 10 дней на суде мне переквалифицировали преступление на менее тяжкое, и вместо 10 лет лишения свободы, как было до отмены приговора Верховным судом Украины, вынесли приговор 4 года и 11 месяцев. Без участия Бога в этом деле, я знаю, это было бы невозможно. В январе 2007 года меня этапировали в ЖИК-17, туберкулезную зону строгого усиленного режима. Здесь врачи мне сказали: «Ты здоров». С мая 2007 года я отбываю наказание в Темновской ИК-100 Харьковской области. В августе 2007 года принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Крещение проводил Виктор Яковлевич Дудко, пресвитер церкви ЕХБ «Ясная Поляна» города Харькова. Высылаю вам фото. Это мое крещение. Я на коленях справа.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Я желаю прочитать два места из Библии. Первое место мы могли внимательно читать, пока шло наше служение. Оно записано у нас здесь, над хоровой площадкой. Это девиз нашего жатвенного служения. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите». «За все благодарите». Второе место, оно записано в послании к Галатам, глава 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Что посеет человек, то и пожнет. Я думаю, что для нас уже было много слов утешения сказано. И хочется верить, что нас не пугало, но радовала та мысль, что Бог видит наше сердце. И мы слышали, что два человека решили отблагодарить Бога. Мы сегодня тоже решили отблагодарить Бога, правда же? И вот как мы его благодарим, видит Бог. У нас может быть самое мрачное настроение. Сейчас. Так бывает. В день благодарения не за что благодарить. У нас есть оправдание в душе, но примет ли его Бог? Вот вопрос. Каин и Авель принесли дар Богу. И об Авеле еще плюс тому, что мы слышали, было сказано, что он верою принес дар лучше, нежели Каин. Авель считался с Богом. Авель понимал, что он пред Богом. И Авелю было не безразлично, что думает Бог в этот момент? Как Бог оценивает его чувства? Как Бог оценивает его отношение к Каину? Авель знал, что Бог знает, как он относится к родителям, к Адаму и к Еве. Авель все это взвесил. И в совокупности он нес свой дар Богу. Он верил в Бога. Он верою в Бога, благоговея, в особом трепете, с особыми чувствами предстал пред Богом. Он не думал так, как, возможно, думал Каин, что-нибудь и я положу, чтобы не в стыде остаться. Авель несет, а я нет. Как это будет выглядеть? Чтобы он не подумал, что я хуже его, чтобы он не подумал, что я жадный, или еще может быть что-то, и я что-нибудь принесу Богу. Но Бог видит сердце. Бог сегодня видит мое и твое сердце. Мы можем, знаете, петь сейчас «Благодарю и славлю, и аминь» будем говорить. Но если в сердце не будет благодарности, о, друзья, мы не можем обмануть Бога. Более того, неблагодарное сердце Каина, неправильное жертвоприношение Богу привело к тому, что один грех

любовь родил в его сердце другой грех. Вместо того, чтобы ему смириться пред святым и праведным Богом и оплакать свое состояние, он дал возможность дьяволу искушать его дальше. И в конечном итоге он убил своего брата. Друзья мои, нам кажется это невероятно. Принести дар и убивать? Да, так бывает. Мы можем в Доме Божьем убивать своего ближнего. Библия говорит, кто не любит брата своего, тот человека убийца. Я хочу спросить сегодня всех, в день благодарения Богу, любим ли мы всех людей? Или в нашем сердце у кого-то есть неприязнь, горечь, обида? Мы оправдываем, с нами поступили неправильно, мы огорченные. Но понравится ли Богу твое приношение сегодня? Примет ли Он дар твой сегодня? Есть ли твое сердце благодарное сердце? Или, может быть, в тебе произошло то, что мы слышали дальше. Ты просто спал духовно, и пришел враг, и посеял плевелы. Вы знаете, есть люди, они абсолютно ничем не довольны. Они постоянно ворчат. Ну-ка, давайте подумаем каждый, что о нас думают люди. Семья, и знаете, некоторые люди говорят, ну, говорит, ворчит, говорит. Ну, простите, как старый дед говорят. Не все деды ворчат, я уверен в этом, да? Это мирская поговорка. Есть очень добрые, благочестивые старцы. Но есть люди, которые недовольны. И знаете, ну все им не нравится. И солнце плохо светит, и дождик слишком идет, и ветер сломал им деревья. Ну все не так. У соседа лучше, там и картошка лучше, и морковка лучше, и все. И они с завистью смотрят через забор, там и травы вроде меньше, они недовольны. Друзья мои, если в вашем сердце нету благодарности, я хочу сказать, что пришел враг и посеял там плевелы. То, что мы слышали сегодня. Это ужасное состояние. И я думаю, что не только ваши ближние страдают от вас, страдаете вы сами. Не может человек иметь радости к жизни, если ему не за что благодарить. Это ужасное состояние людей. Я хочу сказать, что истинная благодарность может родиться в сердце верующего человека, когда он все взвесил, соразмерил и понимает, за всем этим стоял Бог. И он недостоин даже того, что он имеет. И поэтому он благодарит Бога, благодарит его от всего сердца. О каждом из нас есть мнение. Я хотел, чтобы вы, может быть, сегодня дома спросили своих близких, как они считают вас, довольными или недовольными людьми? Вы благодарны или неблагодарны? Может быть, вы не подозреваете, а от вас страдает семья, ваша жена, ваш муж, ваши дети. Они не знают, что уже больше делать, потому что они уже боятся вас. Они боятся пошевелиться, вы будете недовольны, вам ничего не нравится. Это ужасно. Сегодня мы призваны благодарить Бога. И мы прочитали удивительный текст. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Давайте попробуем вспомнить некоторых моменты, за что бы нам благодарить. В общем, когда я готовился к этому тексту, я думал так. Вот для христианина норма жизни должна быть такой. Мы должны всегда иметь причины благодарить Бога. И сердце наше должно быть настолько наполнено благодарностью, да? Вы знаете, вот когда кран открывает, и вода полилась, да? И вот нам объявляют, говорят, ну теперь можно благодарить. Вроде мы дождались, и полился поток благодарности. И не надо, знаете, братья и сестры, ну может поблагодарим Бога? Ну давайте вспомним, за что же нам поблагодарить Бога? Это было бы, наверное, неправильно. Но я хочу все же возбудить дух благодарности в некоторых сердцах, и чтобы мы, может быть, с особым подъемом, с особым благоговением сегодня склонились пред Господом. Нам есть за что Творца благодарить. Думали ли мы о том, как Богу удается накормить всех людей на планете Земля? Некоторые отцы и матери с трудом сегодня добывают кусок хлеба, чтобы прокормить свою семью, особо сложности в больших семьях. Но знаете ли вы, что если бы всех людей всей планеты Земля посадить за столы, каждому дать 60 сантиметров за столом, то получился бы стол длиною 24 круга вокруг Земли. 24 круга вокруг Земли. Это длина стола, который Бог обслуживает.
и дает нам хлеб и пищу ежедневно. Кроме того, Он заботится о птицах, о зверях и так далее. И каждый день этот стол увеличивается на 35 километров. Каждый день он увеличивается на 35 километров. И Бог питает нас, и греет нас, и мы берем хлеб, и мы кушаем, и мы живем. Нам есть за что Творца благодарить. Я понимаю некоторых людей, они говорят так: ну мы же работаем, правильно? В это лето был град у нас сильный, может быть здесь не слишком, да, но в зоне там, где наш детский христианский лагерь, и тогда люди немножко поняли, что это значит быть зависим от Бога. Когда упал град величиной с голубиное яйцо до куриного, говорят, да, и когда от картофельной ботвы одни мочалки остались, тогда люди поняли, что оказывается мы зависимы от Господа. И Бог может дать, может и не дать. Мы знаем такие случаи, когда люди уже банки под варенье помыли, но ударил мороз и все пропало. Мы абсолютно зависимы от Господа. И сегодня мы должны, понимая это, иметь благодарное сердце Господу. У нас есть картофель, у нас есть морковь, у нас есть многое. Мы сегодня принесли некоторые плоды, чтобы эти плоды стояли пред нашим взором, и мы понимали, это же чудо милости Божией, когда мы маленькое семечко кладем в землю. И мы не знаем, мы уверены в этом, мы в этом не сомневаемся. Вроде само собой разумеющее, появляется маленький росток, потом появляется куст, и на этом кусте мы снимаем, может быть, ведро огурцов. Или, может быть, ведро помидор. Или огромные арбузы. И мы сажаем одну картошку, но мы претендуем, чтобы там было много картофеля и больших. И когда их мало, мы недовольны. А когда их много, мы: о, хорошо. Кто это дал? Это Бог. И мы обязаны Ему с вами. Абсолютно обязаны. И как бы это выглядело, если бы мы Его не поблагодарили сегодня? Сегодня Творец неба и земли собрал нас в Доме Божием. И Он повесил пред нашим взором плоды земли. И Он смотрит на нас и думает: что же сделают эти люди? Увидят ли они чудо творения Божьего? Увидят ли они силу Божию, которую я вложил в каждое семечко, в каждый плод, который был похоронен, и потом он дал много плода для того, чтобы накормить этих людей? Знаете, о чем я еще думал? Я думал, нам, наверное, должно быть стыдно сегодня. Мы, вероятно, роптали. Вероятно, мы роптали. О, как часто это бывает в нашей жизни. Вместо благодарности Богу из наших уст несется ропот. Мало, плохо, дождя нету, погода хмарая, солнца мало, помидоры не успели созреть. Да что это такое? Все кверх ногами перевернулось. Сколько ропота. Я думаю, сколько терпения должно было быть у Бога, чтобы пощадить нас, людей, чтобы не забрать все остальное, потому что мы не видели, что Он трудился над нами, что Он заботился. Мы уставали, и мы ложились спать, и мы отдыхали. И сколько раз был дождь, и нам не нужно было поливать, и много другое. Видели ли мы все это, брать, хватить? Но мы должны сказать, знаете, как тот прокаженный, исцеленный. Мы должны пасть ниц пред Господом и громким голосом благодарить Бога. Просить мы можем, а благодарить. Сколько раз в этой жизни и в этом году мы открывали уста и говорили: дай, пошли, помоги. Но столько же ли раз мы говорили: благодарю Тебя, славлю Тебя, превозношу имя Твое, потому что Он дал, Он послал, Он услышал. Многие из нас присутствующих молились годами о пробуждении своих родственников. И Бог явил чудо милости. Они спасены. В этом году Поместная Церковь вместе со всеми филиалами радовалась. И мы видели и были свидетелями, как 172 человека приняли святое водное крещение. Мы же годами молились,
Сколько постов было, сколько бессонных ночей было, сколько страданий и боли было. И теперь они, Господни, благодарили ли мы Его за это? Достаточно ли мы благодарили Его за это? Ведь Он может больше не слышать нас. Ведь человек, который не благодарит Бога, у него нет дерзновения дальше молиться. Человек неблагодарный, ему стыдно еще раз идти, потому что он не поблагодарил, он не оценил. И он думает, ответит ли мне Бог теперь? Я уверяю себя и всех, у нас еще будет тысячи раз нужда в Господе. И чтобы нам идти к Нему, потому что мы от Него зависимы, нам еще не один раз нужно будет попросить Его, чтобы Он благословил семена, которые мы будем бросать в почву. Нам еще не один раз нужно будет плакать и молиться о пробуждении наших близких и родных. А то, что Он дал, давайте оценим. Давайте поблагодарим Его, потому что Он достоин этого, друзья мои. Вы знаете, есть такая притча про одного человека, очень неблагодарно, он болел. И вот я не помню уже детали, но суть попробую передать. И ему сказал один человек, что он может выздороветь, если он будет носить рубашку самого благодарного человека. Вы знаете, он стал искать этого человека. Он ходил и искал в города и селения, в дома. И везде он находил неблагодарных людей. И казалось, нашел одного человека, и тут же опять ропот и недовольство или еще что-то. И вот однажды он пришел к какой-то землянке, и он увидел одного человека, который был по пояс раздетый. И он слышит, этот человек благодарит Бога. И говорит, Господи, благодарю Тебя и за то, и за третье, и за десятое, и столько благодарности. Он думает, ну, наверное, это этот человек, попрошу его рубашку, чтобы выздороветь. И он говорит, знаете, у меня нужда к вам. Пожалуйста, я смотрю, вы такой благодарный человек. Мне нужна рубашка самого благодарного человека. Он сказал с удовольствием, но у меня нету рубашки. У него не было рубашки, но он был благодарный человек, братья и сестры. Давайте посмотрим сегодня в свои гардеробы. Нам кажется, мы так плохо живем. Нам кажется иногда, что нам не за что поблагодарить Бога. Давайте оценим милость Божию. Давайте сегодня в день благодарения, мы его так назвали. Мы сегодня пред Господом повесили этот текст «За все благодарите». Сделали ли мы это уже? Уже поблагодарили или нет? Давайте подумаем, что если бы каждый человек так благодарил Бога, как мы, вознеслась бы ли уже Богу благодарность, достойная Бога? Или мы думаем, ну ведь кто-то благодарит, кто-то поет, кто-то славит, и мы вроде бы, знаете, за компанию тоже. Не пойдет так. Каждый лично должен увидеть, за что поблагодарить Бога, и хотя бы сказать «благодарю тебя», или сказать «прости меня, неблагодарного, и вот ныне благодарю тебя». А то, что мы живы, братья и сестры, да это же неблагодарно, если мы думаем, что мы должны обязательно попасть в какую-то автомобильную катастрофу, и все пассажиры погибли, а вот мы живые. Вот теперь нам есть за что поблагодарить Бога. А если наш автомобиль ни разу не ударился, если мы ни разу не перевернулись, если не было пожара и много-много другое, разве тогда нам не за что благодарить Бога? Извините, я приведу старый пример. Может быть, некоторые не слышали. Встретились два человека. И один говорит, ой, говорит, у меня, говорит, столько причин благодарности. У меня, говорит, столько причин благодарности. Он говорит, а что у тебя было? Ты знаешь, говорит, я, говорит, на этой неделе, говорит, ехал на лошади. И, говорит, дорога такая была, говорит, в горах. И, говорит, извилистая такая. И конь мой споткнулся. И я упал с коня, говорит. Упал в ущелье. И последний момент я ухватился за выступ. И говорит, я думал, говорит, что я разобьюсь, говорит. Я кричал к Богу, я молился, я карабкался. И говорит, он спас меня. Так я ему благодарен, так я ему благодарен. А другой говорит, это что? У меня, говорит, еще больше было. Он думает, а что же у него было? Он говорит, а что у тебя было? А говорит, со мною, говорит, ничего не случилось. И за это он был благодарен Богу. Братья и сестры, давайте откроем глаза свои и посмотрим на чудо Божьей милости
И мы найдем, за что благодарить Бога. В мире столько недовольных людей. Жизнь настолько отравлена, настолько тяжело жить людям, потому что люди не видят милости Божией. Давайте пойдем в этот мир после этого служения. Давайте вольемся в те же улицы, в те же дома. Пойдем на те же производства и понесем дух благодарности. И пусть люди увидят, что есть народ, у которого есть Бог, Бог, которому они поклоняются и которого они благодарят. Как хотелось бы, чтобы этот фимиам благодарности не только в этом утреннем служении вознесся Господу. И потом однажды ученики пришли к Иисусу и сказали: «Господи, бесы нам повинуются!» Иисус сказал: «Это неплохо, но есть еще много больше причин к радости». И Он сказал: «Ваши имена записаны в книгу жизни. Братья и сестры, мы никогда не должны забыть это. За что? За что Бог нас спас? Мы имеем уверенность в спасении. Мы знаем, что мы идем в жизнь вечную. А за что мы будем спасены? От нас многого не требовалось. Нам нужно было только признать свой грех и покаяться в нем. А все сделал Он. Он пошел на одну из гор Палестины, Голгофа. Он понес нашу вину и наш грех, и Он был распят за наш грех. А мы с вами пользуемся сегодня плодами Его любви к нам. Вот так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы спасены. Если сегодня откроется небо, и Бог пошлет Сына Своего за Церковью, мы будем с Ним во веки веков. А мы сегодня утром не знали, за что благодарить Его. У нас настроения не было. Нам, может, кто-то испортил это настроение, и нам все смотрелось в серых тонах, и, может быть, наш дух не ликовал. Братья и сестры, справедливо ли это? Мы народ искупленный, спасенный от мук ада. Мы никогда не попадем в ад. Ад сегодня закрыт для нас. Мы попадем в вечную жизнь ради Сына Божьего. Благодарим ли мы Его за это? Радуемся ли мы этому? О, нам есть за что благодарить Господа. У нас тысячи причин есть, чтобы сегодня встать на колени, глубоко смириться, забыть о том, что мы в чистых одеждах, может быть, праздничных сегодня, и стать пред Господом на колени и сказать: «Благодарю Тебя, Творец неба и земли, Ты открыл мне глаза, у меня есть за что благодарить, прости мне дух унылый, прости мне ропот, прости мне недовольство, сегодня я хочу как никогда благодарить Тебя». И ты увидишь чудо Божье милости, Бог по-новому откроется тебе, и твоя жизнь будет благословением к спасению еще тысяч и многих людей. И несколько слов по второму стиху, и мы помолимся. Что человек посеет, то и пожнет. Это незыблемый закон, и мы его не нарушим. Я уверен, что многие люди хотят скрыть свои семена, которые они посеяли. Недовольство, злобу, клевету, наговоры, обиды, лицемерие, грех. И они думают, что засыпали, не видно, оно взойдет. Каждое семя взойдет. И что человек посеет, то он и пожнет. Посеешь ветер, пожнешь бурю, так говорит Слово Господне. И поэтому мы должны бы сегодня затрепетать пред Господом. Насколько это ответственно, родители, мы сеяли что-то в своих семьях, эти семена взойдут. Мы сеяли на почве сердец наших детей, эти семена взойдут. Мы иногда говорим: где он научился? Где ты это взял? Мы посеяли это семя. Мы несем ответственность пред Господом. В большинстве случаев, что человек посеет, то и пожнет. И вы знаете, эти плоды уже появляются, эти ростки уже всходят, и скоро будет вечная жатва. Скоро наступит тот момент, когда Бог пошлет ангела своего, и Он скажет: пустите в дело серпы,
ибо жатва на земле созрела, и тогда плод каждого человека будет принесен к Богу. Что принесем мы с вами? Давайте представим себе такую картину, что сегодня наш молитвенный дом был бы украшен плодами нашей жизни. То, что мы сеяли, и было бы везде подписано «Франц», «Вилли» или еще кто-то. Это их плоды. Мы бы хотели этого? А что, если бы там было написано «гордость», «лицемерие», «зависть», «злоба», «отсутствие любви»? О, это ужасно, не правда ли? Мы бы этого не хотели, потому что мы люди, и мы искушаемся, и мы бываем часто неправы пред Господом. Но, друзья, это семя нельзя уничтожить, мы его не можем уничтожить, оно взойдет. Что же нам делать? Если мы точно знаем, что мы сеяли недоброе, сеяли злое, сеяли то, что приносило огорчение, нам надо покаяться, друзья, просто покаяться. Надо попросить прощения. Мы не сможем это сами сделать. Мы должны попросить Иисуса, чтобы Он вырвал эти сорные травы, чтобы Он простил нас, что мы живем в этом бурьяне нечистоты, греха и беззакония. И поэтому у нас нету за что благодарить Господа, что наши дети погибают, что мы сами погибаем, возможно, и отступаем уже от Господа, что люди вокруг нас не могут каяться. Они не видят любовь, они не видят сострадания, они не видят долготерпения. Мы носим имя христианин, но какими плодами обвешано дерево нашей жизни? Сеете разумное, доброе, вечное. Это призыв к христианству. Сегодня Бог нам это говорит, и сегодня Господь говорит нам: посеете плод покаяния, и вы пожнете прощение и милость от Господа Бога в день благодарения, в день жатвы, в день, когда Бог открывает нам глаза, что каждое семя принесет плод. Давайте попросим Его, чтобы все неправильные семена Он уничтожил, и давайте будем сеять доброе, что несет славу Отцу Небесному. Давайте будем приносить такие плоды, которые будут радовать людей, которые будут содействовать спасению еще многих вокруг нас. В этом есть огромная нужда. И те, которые, может, до конца еще не поняли, что здесь происходит, но они уже верят в существование святого и праведного Бога. Они верят и понимают, что они грешники. Те, которые верят, что Иисус умер за них на кресте. Друзья, у вас есть сегодня шанс принести Богу плод. Плод покаяния. Вы можете сегодня принести лучший плод и положить к ногам Отца Небесного и сказать: «Отче, ради Сына Твоего и Его смерти на кресте за меня, прости меня, грешного человека». Это будет самый лучший плод. Знаете почему? Библия говорит: ангелы на небесах радуются об одном кающемся грешнике. И вы приведете небо в движение. Это будет лучшее благоухание, лучшего плода, лучший цветок, который можно положить к ногам Отца Небесного. И дом наш наполнится благоуханием. Это лучший аромат, который может быть в церкви, когда грешники каются в своих грехах. Друзья, не думайте так, как, знаете, иногда люди так в себе воспринимают, что вот, мол, говорят, грешники, это обязательно, знаете, совсем опуститься на дно. И что ж теперь, если я встану, подумают, что я, может быть, блудник или вор, или еще что-то такое, может, какой-нибудь наркоман. Нет, все грешники, все. Нет праведного ни одного, говорит Библия. Самый порядочный человек, он грешен пред Господом. Почему? Потому что Библия говорит нам: все согрешены. Все. Много ли мало мы виновны пред Богом? Есть один путь к Нему. Признание своего греха. Покаяние в этом грехе. И Он простит нас. Это была бы радость для Отца Небесного, если мы ко всем этим плодам, песням, которые были спеты, к проповедям, которые были произнесены, к плодам земли, которые мы видим в Доме Божьем, был бы принесен еще плод покаяния ногами Иисуса. Я хочу спросить вас, друзья, если ваше сердце трепещет,
Если вы понимаете, что вы виноваты, если вы хотите, чтобы Он простил вас, сделайте это сегодня. Просто скажите Ему: прости меня, Господи. Прости мне мой грех и мою вину. Он это сделает. Не отказывает еще. Сегодня еще можно. Сегодня можно все поправить и верующим людям еще. Вот сейчас этот шанс нам Бог предоставляет. Сегодня мы можем поблагодарить Его. Сегодня мы можем попросить прощения за недовольный дух. Пожалуйста.

слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Джордж Мюллер», читает Светлана Гончарова.

Крик ушел в вечный покой еще за 4 года до смерти жены Мюллера. Служа церкви всю свою жизнь, он для Мюллера был верным сотрудником. Он свою простую и безупречную жизнь украсил многими трудами. О его доброте и человеколюбии Джордж говорил следующее. В 1849 году профессор Александр от имени университета предлагал ему звание доктора богословия за его многие богословские труды. Но Крек уклонился от этой чести и указал на другого, который более достоин этой почести. Этот совет был принят к сведению, и этому человеку было присуждено звание доктора богословия. Позднее, когда этот же университет обратился к Креку с тем же предложением, он снова отказался от этой чести. Крек написал много книг, из которых ясно были видны его высокое образование и истинное благочестие. Отчеты Общества распространения Священного Писания вначале Крек подписывал вместе с Мюллером. Но как скоро вся ответственность легла на одного Джорджа, то подпись Крека отсутствовала. Крек об этом в одном письме пишет так. «Да не подумает никто, что это по причине разногласия в мыслях и делах. Вся честь действительно принадлежит одному Джорджу Мюллеру, как главному орудию в руках Божьих. Мне же это не подходит. Я вполне согласен, что мое имя на отчетах отсутствует, так как не желаю украшать себя чужими трудами». В этой главе мы расскажем про Мюллера самого, отметив некоторые подробности из его дневника. Мы увидим, как Бог благословлял его 54 года жизни веры с 1831 по 1885. Как благословил Бог, начиная с его маленького начала в Тенмауте, вплоть до того момента, когда были воздвигнуты все 5 приютов для сирот. Здесь видно, что доход Мюллера возрастал с каждым годом, и чем больше он получал, тем больше отдавал на дело Божие. И хотя иной год его доход превышал жалование любого высшего государственного деятеля, все же сам он себе ничего не оставлял и довольствовался лишь тем, что мог держаться руки Господней, считая это для себя наивысшим счастьем. На первом году веры, год 1831, уповая только на Бога, он получил 1510 рублей. Из этих денег он на миссию отдал 500 рублей. В 1833 году от поступивших 2670 рублей отдал 1100 рублей. В 1835 году он получил 2850 рублей, из которых на духовную работу отдал 1100 рублей. С 1836 по 1845 годы у него поступлений было 32 900 рублей, и за это время он отдал на иностранную миссию 13 800 рублей. На следующий десяток лет он получил 50 800 рублей, из них на

дело Божье, он отдал 26600 рублей. В следующие десяток лет, с 1876 по 1885 годы, он получил на личные нужды 260 тысяч рублей. Из них отдал Богу 223 300 рублей. Джордж пишет, что пожертвования поступали из разных стран и главным образом от незнакомых людей. «Еще отмечу», — добавляет Мюллер, «что начиная с октября 1830 года я не обращался за материальной помощью никому из людей. Если это все иметь в виду, то волей-неволей надо удивляться, как все эти годы Господь заботился обо мне. Много раз его дело требовало большой веры». В 1874 году казалось, что снова придется бороться с теми же трудностями, какие были в начале. Под этой ношей всякий бы упал. Но Джордж, будучи тверд в вере, нес ее. Держась Бога, он не спотыкался на этом пути, но приближался к Господу все ближе. Летом 1874 года его вера подверглась еще большему испытанию, чем за время от 1838 по 1849 годы, потому что поле деятельности увеличилось в 10 раз. Ежедневно приходилось заботиться о пропитании 2100 человек, также и об одежде их. Приходилось поддерживать 180 миссионеров, 100 школ с 9000 детьми, а также ежегодно нужно было распространить 10 тысяч Библий и 4 миллиона брошюр. Запасы денег стали уменьшаться уже в течение 3 последних лет, не потому что поступления уменьшились, но потому что увеличивались расходы. В 1871 году, в мае, Мюллер нашел в кассе сирот 147 260 рублей наличными. В мае 1872 года было 106 730 рублей. В мае 1873 года – 75 700 рублей. В мае 1874 года – всего 40 570 рублей. А 3 месяца спустя было только 28 690 рублей. Если так будет продолжаться, то можно было ожидать, что разойдутся все деньги, и сиротам снова придется жить лишь ежедневными поступлениями, как это было в начале. Но Джордж был готов встретить и это затруднение, лишь бы было прославлено имя Бога и миру оказана помощь. Он говорил: «Правда, денег у нас теперь осталось совсем мало, но богатый Бог еще наш. Этому я рад». Такая вера не постыдила Мюллера. Запас денег все уменьшался, несмотря и на крупные поступления, вплоть до 27 августа. Но потом доход стал увеличиваться, а 23 сентября кто-то пожертвовал 54 тысячи рублей. Так Господь иногда унижает, чтобы потом снова возвысить. В 1871 году один из давнишних сотрудников Мюллера, Райт, женился на его единственной дочери. Теперь он мог освободить своего тестя от бремени руководства приютами. По некоторым причинам, но главным образом потому, что его единственная дочь вышла замуж, женился и сам Джордж. Делая это, он ясно сознавал, что это воля Божья. Это было в конце 1871 года, когда он женился на Сусанне Сангар. Он знал ее как серьезную христианку уже более 25 лет и был убежден, что она будет ему хорошей помощницей. И она действительно была для него великим благословением. Теперь Джордж мог предпринять новое дело и в сопровождении жены совершить несколько миссионерских поездок. Как велика милость Божия! Он доверяет своему слуге еще особое дело и при этом дает ему дельного помощника. Джордж Мюллер стал миссионером, будучи 70 лет.
Люди такого возраста после подобных трудов обыкновенно ищут покоя. Но Джордж путешествовал еще до своего 87-летия. Подробнее об этом в следующей главе. Миссионерские поездки. Первую миссионерскую поездку Джордж предпринял весною 1875 года и посетил некоторые места Англии. Хотя он раньше несколько раз и посещал Германию, но главным центром его деятельности был и остался Бристоль, где он проработал 43 года, проповедуя и занимаясь благотворительностью. Но теперь он имел побуждение посетить и другие края с целью проповеди Евангелия ради укрепления верующих и пробуждения необращенных. Его целью было: первое, проповедовать Евангелие так понятно, как только возможно, чтобы оно стало доступным всем, чтобы все узнали, как получить благословение, даруемое Христом. Второе, показать детям Божьим, как Он счастлив и радостен во Христе, побуждая их поступать по Слову Божию и в простоте сердца уповать на Бога, как на друга своей души, надеясь на которого никто не постыдился. Третье. Бороться против духа разделения и пробуждать среди братьев истинную любовь. Четвертое. Побуждать верующих отделиться от мира и ожидать пришествия Христа как наивысшее счастье и славу. О своих поездках Мюллер говорит так: «Если кто меня спрашивает, какие успехи от твоего труда, я отвечаю: это увидим в день Господень. На земле мы мало можем знать, сколько плодов будет от нашего труда. Я не ходил своими путями, я шел туда, куда Господь меня звал, и потому всегда мог рассчитывать на успех». Джордж Мюллер во время своей второй поездки посетил Англию, Шотландию и Ирландию. Третья поездка началась в августе 1876 года и закончилась в июне 1877 года. При этом он посетил Францию, Швейцарию, Германию и Голландию. Везде его проповеди имели огромный успех. В одном городе несколько молодых людей сговорились нарушить собрание, но это им не удалось. Собрание протекло спокойно до конца. Об этом становится известно из дневника супруги Мюллера, где его поездки подробно описаны. Когда Джордж Мюллер гостил в Штутгарте, вюртембергская королева пригласила его в свой дворец и долго беседовала о его работе среди сирот. В Дармштадте он имел собрание в гостиной придворного пастора, который пригласил Мюллера к себе. На этом собрании присутствовала и баттенбергская принцесса, и многие другие высокопоставленные лица. Во время пребывания Мюллера в Берлине граф Бисмарк, родственник Фюста Бисмарка, прибыл туда, чтобы повидать и послушать этого человека, читая книги которого, он получил много благословений для своей души. В Галле, в приютах для сирот Франки, Мюллер сказал две речи. В Голландии, в Нейрбуше, он ознакомился с приютом для 450 сирот. Этот приют был воздвигнут одним благовестником только через веру после того, как он прочитал о деятельности Мюллера среди сирот. Джордж здесь добавляет: «Верующие во многих странах построили дома для сирот. На это их толкнуло то, что они слышали о делах Божьих у нас, в Бристоле. Да будет благословенно имя Господа». Четвертая поездка была в Канаду и Североамериканские Соединенные Штаты. Ее он начал в августе 1877 года и закончил в июле 1878 года. Джорджа Мюллера везде встречали с радостью. Он имел много собраний и с большим успехом. В Бруклине собралось огромное множество народа, чтобы послушать Джорджа. И он был благодарен Богу за возможность свидетельствовать не только в церкви, но и на собраниях, состоящих исключительно из проповедников и студентов. Не только белые,
Но цветные расы, негры, индейцы и другие приходили толпами слушать его. Часто случалось, когда он проповедовал в одном месте, богослужения в окрестных церквах совершенно не совершались, чтобы дать всем возможность пойти послушать Джорджа Мюллера. Во многих местах он встречал бывших воспитанников ашлейдонских приютов и таких, кто получил много благословения, читая его отчеты. Поездка эта протянулась на расстоянии 4130 миль, а Мюллер говорил на 308 собраниях. «Должен отметить, — говорил Джордж, — что я не поехал в Америку собирать деньги или рекламировать свои учреждения. Нет, моей единственной целью было служить верующим и молодым христианам, рассказывая, что я пережил, служа Господу. Притом я хотел проповедовать Евангелие и таким, кто его еще не знал. О своей деятельности среди сирот я не говорил и полслова, если меня об этом не просили. Сообщения некоторых газет, что в Америке я будто бы собирал массу денег для приютов, совсем неправильны. Если сложить все, что я получил в течение этой поездки, то этого не хватит и на расходы одного дня по приютам. Я получил лишь 600 рублей». Пробыв больше 8 недель в Бристоле, Джордж снова вместе со своей женой отправился в Европу. Эту поездку он предпринял в сентябре 1878 года и вернулся в Бристоль в июне 1879 года, славя и благодаря Бога такими словами: «Господь дивно и милостиво нас благословил». В Бристоле на этот раз Мюллер провел 10 недель. А потом снова вместе с женой поехали в Соединенные Штаты и Канаду. Это была его 6-я поездка, которую он закончил в июне 1880 года. За это время он проповедовал в 42 местах 299 раз, причем осталось еще 154 приглашения устроить собрания, которые он не мог исполнить до своего отъезда. Поэтому Джордж думал, что у Бога, наверное, еще имеется намерение когда-нибудь его снова привести в Америку. И он не ошибся, так как в сентябре того же года в сопровождении своей жены Джордж снова поехал через Атлантический океан и пробыл в Америке до мая 1881 года. В Нью-Йорке и его окрестностях он провел более 3 месяцев и имел 92 собрания. Из них 38 на немецком языке. Кроме того, он посетил и многие другие места. Зима 1880 и 81 года была очень холодная, какой в Америке не видели уже более 30 лет. Несмотря на сильный мороз, Джордж ежедневно совершал большие поездки. Многим другим в подобном преклонном возрасте это было бы вредно. Но Бог, пославший мороз, позаботился и о том, чтобы он не повредил его слуге. Вернувшись из этой поездки, Мюллер провел 11 недель в Бристоле. Потом он поехал в Египет, посетил Палестину, Малую Азию, Турцию и Грецию. В 1882 году он снова вернулся в Бристоль. Хотя он много трудился в пути, но в Бристоле он отдыхал недолго. Спустя 2 месяца он предпринял 9-ю поездку по Германии, Богемии, Австрии и Венгрии. На этот раз он посетил и свою родину в Крапенштадте. Мюллер там устроил 2 собрания, на которые приходили почти все жители города. По их просьбе он рассказал о своей жизни и работе. От сентября 1883 года по июнь 1884 года Джордж посетил Индию. Объезжая ее вдоль и поперек, он имел много возможностей проповедовать Евангелие. Главным образом он имел цель ободрить миссионеров, чувствующих себя одинокими среди язычников. Заканчивая эту поездку, Джордж был уверен, что Господь его благословил, и он не напрасно совершил путешествие в 4388 миль. С августа 1884 года до конца следующего года он еще предпринял 3 поездки по Великобритании.
Только в ноябре 1885 года он поехал в дальнее путешествие и посетил Австралию, Китай, Японию и Японские острова. Его труды по ободрению миссионеров, работающих особенно в Китае, не остались без успеха и благословения. В Японии он имел много собраний, на которые пришло много англичан и японцев. Иногда на его собраниях присутствовало по 2500 человек. Пробыв более полутора года на чужбине и покрыв 37 280 миль, он вернулся в Бристоль в июне 1887 года. Но дома он долго не отдыхал. Несмотря на свои 82 года, он снова поехал в Южную Австралию, Тасманию, Новую Зеландию, Цейлон и Индию. Везде его сопровождало Божье благословение. Верующие были обрадованы, а неверующие побуждаемы искать Господа. Часто он проповедовал и туземцам. К общему удивлению, тропическая жара на него мало действовала. В Калькутте все же было так жарко, что врачи советовали ему уехать. По пути в Джабалпур он так заболел, что жена Мюллера уже теряла надежду на его выздоровление. Но еще не пробил час его смерти. Бог сохранил его, и спустя несколько дней он поправился. В Джабалпуре Джордж Мюллер совершенно неожиданно получил извещение, что его дочь умерла, и потому он вернулся в Англию раньше, чем предполагал. Его дочери было 58 лет, когда она умерла. В приютах она прослужила сиротам 30 лет. Ее смерть глубоко тронула Мюллера, и все же он воскликнул: «Мое сердце спокойно. Эту скорбь я принимаю так же спокойно, как и прежние, зная, что это от руки Божьей. И это должно быть во благо мне». В марте 1890 года Джордж Мюллер наконец прибыл в Бристоль. Поработав 4 месяца среди сирот, Джордж снова вместе с женой поехал в Германию, чтобы там после стольких трудов наконец отдохнуть. Но и эта поездка, даже против его воли, превратилась в его 16-е миссионерское путешествие. Где бы он ни проповедовал, везде масса народу приходила посмотреть и послушать этого героя веры и молитвы и получить благословение через него. «Мое сердце полно радости», — говорил Мюллер, видя, что везде, в Германии и в Швейцарии, люди так сильно жаждут истины, хотя находятся и такие, которые не желают слушать ее. Эту поездку он закончил в мае 1891 года. Вскоре он начал свою 17-ю и последнюю поездку по Германии, Голландии, Австрии и Италии. Она продлилась больше года. Во время всех этих важных миссионерских поездок помогала ему его верная жена. Вместе они посетили 42 разные страны, преодолев более 50 тысяч миль по морю и по суше. За все эти 17 поездок Джордж проповедовал тысячи раз в многотысячных собраниях, где более 3 миллионов человек услышало Евангелие Христа. О путевых расходах Бог заботился так же, как раньше, о его пропитании. Никто не знал о его нуждах, хотя во время поездок иногда бывали расходы по 1500, а иногда и 2400 рублей сразу. Просто удивительно, как Джордж оставался здоровым и бодрым как среди невероятной стужи, так и среди тропической жары. Дальние, сопряженные со всякого рода опасностями поездки по морю и по суше, он совершал спокойно, несмотря на свою глубокую старость. Да, Господь сам был с Джорджем Мюллером. 13 января 1895 года снова было для Мюллера тяжелым днем, когда он прощался со своей горячо любимой женой, которую Бог позвал домой, в свой покой. В этот день он писал так: «Я не только готов нести этот крест, но готов целовать ту руку, которая меня так вразумляет и наказывает».
Общество распространения Священного Писания. Это общество было основано в 1834 году так тихо, что только редко кто знал об этом. Каким оно будет в дальнейшем и как долго просуществует, тогда никто не мог предвидеть. Но Мюллер, привыкший на все смотреть глазами веры, был уверен, что и это дело Бог обильно благословит. Берясь за новое дело, он обыкновенно говорил: «Если это дело от Бога, то пусть даже весь мир восстанет против него, оно устоит». Начинать ли какое дело или нет, над этим Джордж долго голову не ломал. Его единственным стремлением было узнать волю Божию. Узнав ее, он уже больше не колебался, но работал с той уверенностью, что сердца людей в руках того, кто сказал: «Мое золото и серебро». Доход и расход общества находились в ведении Бога. И оно росло, хотя и тихо. В первом отчете было написано: «Прошло 15 месяцев, и мы не напрасно надеялись на Бога. Он послал нам все, в чем мы нуждались. Мы могли дать бедным детям образование, распространять Библии и поддерживать миссионеров. Поле деятельности увеличивалось с каждым днем. Хотя часто средств было мало, все же Бог не допускал, чтобы дело остановилось. Мы уже открыли 3 общеобразовательные школы, где дети обучаются бесплатно. Мы имеем 1 воскресную школу для взрослых. Общеобразовательные школы посещало всего 439 детей. Распространено 795 Библий и 753 Новых Завета. Миссионерам в Канаду и Индию и на континент Европы послано 1175 рублей. Познакомимся еще с последним отчетом от 1896 по 1897 годы. Там есть общий обзор о проделанной работе этим обществом со дня его основания. В наших разных школах до сих пор обучалось всего 121 683 ребенка. Учителя иногда могли свидетельствовать, что из детей за полгода иногда обращалось к Богу 50-60 человек. Учителями мы принимали только глубоко верующих людей. Отчеты учителей и самих учащихся за 63 года дают нам основание верить, что в Великий день мы среди спасенных найдем десятки тысяч из этих учеников и учениц. Общество за эти 63 года распространило 218 652 Библии, 1 448 662 Новых Завета, 21 343 Псалтыря и 222 196 других книг Священного Писания. Господь для всех, очевидно, благословлял дело распространения Святого Писания, особенно среди ирландских католиков. Как только в Испании в 1868 году была объявлена свобода проповедовать и распространять Евангелие, то мы поспешили туда и распространили тысячи книг Священного Писания. С того времени распространение Библии в этой стране продолжалось, несмотря на все трудности. Когда в Италии разрешили проповедовать и распространять Библии, Господь позволил мне там распространить тысячи Библий на итальянском языке, и Бог богато благословил этот труд. Скоро мы начали там проповедовать и Евангелие. Наши миссионеры пришли в Рим, где до этого обыскивали чемоданы и карманы всех прибывающих, чтобы никто не ввез Библию в эту резиденцию папы. Мы работали не только уже в упомянутых странах, но также в Китае, на островах, в Новой Шотландии и во Франции. Наши сердца были полны радости, думая о том благословении, какое наш труд имел для тысячи душ в Испании, Италии, Франции, Ирландии, Австралии, Китае и в великобританских духовно уснувших городах и селениях.
на миссионеров и миссионерские школы до 1897 года было всего истрачено 2 598 тысяч рублей. В письмах из этих стран мы читаем, что люди тысячами обращались к Господу. Мы имеем основания думать, что наши работники привели к Господу десятки тысяч. С радостью примечаю, что от нашей общины в Бристоле вышли 63 брата и сестры для работы в других странах для Бога. Некоторые из них уже закончили свой земной путь, но 42 человека еще сегодня находятся на службе Царя Славы. Работа всех этих миссионеров была и поныне является благословенной. Общество до ныне распространило 111 миллионов брошюр. Мы благодарим Бога за эту честь, за это преимущество сеять доброе семя в стольких странах и на стольких языках. Немало тех братьев и сестер, кто нам помогал распространять духовную литературу. И у нас есть тысячи писем, свидетельствующих, что Бог благоволит к этому делу. Теперь еще скажу немного о сиротах. Это дело в течение 61 года Бог богато благословил. Это учреждение выпустило в мир 2813 сирот, как истинных детей Божьих. Кроме того, есть сотни таких, кто обратились к Богу после ухода из приюта. Воспитатели и учителя свидетельствуют, что теперь во всех 5 приютах имеются среди сирот 609 уже обращенных к Богу. Некоторые спросят, как ведут себя сироты, оставив приют, идут ли они путем истины? Я отвечаю, прошло уже 50 или 60 лет с тех пор, как некоторые из обращенных сирот оставили приюты, и почти все из них оставались верующими до конца своей жизни. До мая 1897 года в наших приютах находилось всего 9844 сироты. По нашим молитвам мы получили на нужды нашего общества более 14 миллионов рублей. Эту информацию мы почерпнули из последнего отчета Мюллера, составленного им, пока он еще находился во главе всего дела. Он был убежден, что та информация, которая была изложена в этом отчете, еще ничто в сравнении с тем, что откроется в вечности.

посещение приютов. Ашлейвдонские приюты для сирот привлекли общее внимание верующих в Англии, и еженедельно в Бристоль прибывают тысячи, чтобы повидать это дело веры. Джордж сам их прозвал «новыми приютами для сирот», и так их называют еще поныне. Мюллеру было тяжело слышать, если кто их называл приютами Мюллера. Тогда он пояснял: «Эти дома не принадлежат ни мне, ни кому-нибудь другому, но только Богу, который дал нам их, и потому они не должны называться моим именем». Посетителям Ашлейдовна открывается, как величественно дело минувших лет продолжалось и в наши дни. Там стоят эти пять домов, говоря о милости Божьей. В то время было установлено определенное время для посещения каждого дома. Первый дом, где помещались 149 девочек и 80 мальчиков старше 8 лет и 80 мальчиков младше 8 лет, открыт был для обозрения посетителей по средам после обеда. Во втором доме насчитывалось 200 девочек и 200 мальчиков младше 8 лет. Двери этого дома для посетителей открыты были по вторникам после обеда. В третьем доме обитали девочки старше 8 лет. Их было всего 450, и посещать их можно было по четвергам. В четвертом доме помещалось 210 мальчиков моложе 8 лет и 203 старше 8 лет, и 37 девочек старшего возраста обучались домоводству. Этот дом открыт был по пятницам после обеда. Пятый дом, где помещалось 450 мальчиков и девочек младшего возраста, для посетителей открыт был по субботам. Посетители должны были собраться в приемной, а потом группами допускались в приют. Обыкновенно проходит полтора часа, пока все осмотришь. Посетители, войдя в ворота, прежде всего видят целую толпу сирот, старательно работающих в саду и в огороде возле приютов. Больше всего поражала простота и порядок как снаружи, так и внутри приютов. Каждый уголок говорил, что во всем этом учреждении царствует чистота и порядок. Потом проводник посетителей проводит в спальни. Каждая постель покрыта снежно-белым покрывалом и простыней. Возле каждой кровати номер, который был присвоен сироте при поступлении. Порядок везде образцовый. Пол настолько чистый, как будто по нему никто и не ходил. Просторные комнаты обставлены очень просто, так как Джорджу казалось, что получаемые средства он не имеет права тратить на игрушки, украшения и прочее. Теперь посмотрим гардеробную. Здесь также все в чистоте и в порядке. Каждое дитя имеет шкаф со своим номером. Каждый мальчик имеет 3 костюмчика. А девочки, уже умеющие сами шить и чинить, 5 платьев. Каждый сирота имеет 3 пары обуви, содержащиеся всегда в порядке. Входим в комнату младенцев. Трогательно видеть этих малюток в таком раннем возрасте, уже потерявших своих родителей, и которые непременно попали бы в крайнюю нужду, если бы Иисус, лучший друг детей, не позаботился о них, дав им возможность иметь христианское воспитание. Маленькие дети рассматривают картинки и игрушки и при этом имеют такой довольный вид, как будто они совсем не сироты. О них заботятся любящие руки, так что на их лицах нет и малейшего следа прежней нужды и несчастья, а их сверкающие глаза как будто говорят: «Здесь нам хорошо». Теперь еще познакомимся с жизнью детей, как она протекает с утра до вечера. Дети встают в 6 утра, и в 7 часов они уже все одеты. Старшие девочки тогда приступают к работе по уборке, а мальчики учатся грамоте до 8 часов. После этого все идут на завтрак. С 8:30 до 9 часов утренняя молитва. Потом начинаются занятия в школах. Для старших детей уроки начинаются только в 10 часов, а до этого они помогают убирать спальни и совершают другую легкую работу.
С половины первого до часа они имеют свободу поиграть и заниматься гимнастикой на площадке, пока в час не раздастся звонок на обед. Потом опять занятия в школе с 2 до 4, а затем свободное время для игр до 5:30. Потом бывает вечерняя молитва и после ужин. Остальную часть дня дети проводят за каким-нибудь полезным делом. Малыши ложатся спать в 8 часов, старшие – в 9. Этого порядка придерживаются ежедневно, за исключением тех дней, когда воспитательницы и учителя идут вместе с детьми на прогулку, и в воскресный день, когда обычная работа откладывается, и дети вместе с церковью собираются на богослужение. Посетители могут видеть площадку для игр, умывальные комнаты, кладовую, кухню, столовые, дом, где производится стирка, и комнаты для рукоделия. В последних девочки учатся шить. Как только одна группа ушла, приходит другая, чтобы учиться рукоделию. Девочек подготавливают прежде всего, чтобы они были хорошие прислуги. Поэтому их учат ведению хозяйства и рукоделию. С такой заботливостью воспитанные дети потом находят хорошие места. Некоторые из сирот позже занимали даже выдающиеся должности, что раньше никому и в голову не приходило. Джордж обычно говорил: «Самая большая ошибка, если дети в жизни ни к чему не приучены». Мальчики в этих приютах обучались ремеслу, какое кто изберет. Пока они в приюте, они, кроме того, должны совершать все домашние работы. Сотни бывших сирот стали самостоятельными торговцами и директорами крупных фирм. Другие стали чиновниками или учителями, и добрая их часть стала проповедниками Евангелия. Как же приятно было посмотреть на благословенные плоды этого учреждения. Правда, Господь не дает видеть еще всех плодов, что они сделали через проповедь Евангелия. Но придет день, когда все откроется. Все же Он давал видеть некоторые плоды этого труда. Инспектор школы однажды писал Мюллеру: «Некоторые мальчики из 4-го дома пришли к своим учителям с просьбой разрешить им одним собираться на молитву. Получив разрешение, 150 мальчиков собралось в определенный час, чтобы, преклонив колено, молиться Богу. С этого времени дети не переставали сами собираться на молитву, и число этих молящихся всегда было больше 100. Работа Святого Духа заметна была и на младших, но особенно на старших мальчиках. Один из учителей мне говорил, что теперь мальчики ведут себя гораздо лучше и работают с большим прилежанием и охотой, чем прежде. Они рассказывают о своих внутренних переживаниях и молятся за своих товарищей, которые еще не имеют покоя души. На прошлой неделе мы беседовали с 55 мальчиками 14-летнего возраста. Из них уже 35 свидетельствовали о своей вере во Христа, и их жизнь это подтверждает. Подобные духовные пробуждения встречались и раньше. Это делает честь учреждению, что многие из содержащихся в нем сирот отдали свои сердца Господу. Понятно, иногда бывали и неприятные происшествия, хотя редко. Некоторые сироты за оказанную им любовь отплатили неблагодарностью. Они стали жить по-прежнему, не обращая внимания на все наставления. Почему? Таковых с печалью приходилось исключать из приюта. Заканчивая знакомство с жизнью приюта, обратим еще внимание на великие ежедневные нужды. Каждый день приходилось снабжать всем необходимым более 2000 человек. Надо было содержать в порядке 6000 пар обуви, а на место износившихся доставать новые. Также и одежда ежедневно поглощала крупные суммы. Дети в приют принимались сотнями и выпускались сотнями, снабженные всем необходимым. Также в этих 5 домах с 500 комнатами и с 1700 окнами постоянно что-нибудь надо было починять. А если среди такого множества детей появлялась болезнь, многие умирали. Все это увеличивало расходы. Но Бог обо всем заботился, так что жители этих приютов не знали нужды.
как содержатся эти дома. Один из посетителей приюта никак не мог понять, как столько домов могут существовать без накопленных средств. В ответ ему одна из экономок сказала: «Наши деньги положены в такие банки, которые всегда платежеспособны». Хотя такой ответ показался странным, все же он был верный. Правда, иногда над приютом собирались как бы тучи, и казалось, что Бог медлит с помощью. Но все-таки Он сильной рукой всегда выводил из затруднений. «Помощь от Господа всегда приходит вовремя», – писал однажды Мюллер. «Как только чего не хватает, так Он нам и посылает. Не только иногда Он милостив к нам, но каждый день. Нищета может быть близко, даже крайняя нужда. Наши молитвы долго могут оставаться без ответа. Может случиться, что, вставая из-за стола, мы не знаем, что положим на стол в следующий раз. Да, может даже казаться, что Бог нас забыл, но все же, в конце концов, когда действительно нам что-то нужно, Он посылает помощь в свое время и своим путем. Может, кто спросит: «А что бы вы сделали, если бы приближалось время обеда, а вам нечем было накрыть стол для сирот, или когда надо приобретать одежду, денег у вас нет?» Я отвечаю, что это никогда не может случиться, пока по милости Божьей мы можем положиться всецело на Него и с исполненным верой сердцем трудиться для Него, ведь верующий в Него не постыдится. Напротив, если бы мы, оставив Господа, стали полагаться на людей и делали бы то, что неугодно Богу, тогда, правда, мы могли бы непрестанно молиться и играть красивыми фразами, но пользы не было бы никакой. Он не услышал бы, ибо написано: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Псалом 65, 18 стих. Приходится удивляться Божьей доброте и заботе, слушая отчеты о содержании приютов. Пожертвования поступали из разных стран от людей разного общественного положения. Большинство жертвовавших не были знакомы Мюллеру. Также и пожертвования были разные. То поступало 120 тысяч рублей, то несколько копеек, которые пришли как долгожданные и пополняли нужду. Если старые доброжелатели умирали или слабли в своей ревности, или не имели что дать, или свои средства направляли на другие цели, то Бог удивительным способом побуждал новые сердца, давал новых друзей. Шла торговля хорошо или плохо, было в стране много или мало денег, но поступление средств не останавливалось. Наоборот, с каждым годом все увеличивалось. Джордж однажды сказал: «Если бы мы полагались на людей, мы давно потерпели бы крах. Но, доверяя все Богу, мы не обманываемся. Он дает больше, чем мы можем просить или помышлять». Мюллер часто говорил о Боге как о хозяине, ежедневно по утрам проверяющем запасы своего дома, чтобы знать, что и куда надо послать. Джордж еще добавляет: «Никогда Господь нам не казался таким великим и чудесным, как в те дни, когда после завтрака мы не знали, что подать на стол в обед. И Он всегда заботился, чтобы к обеду все было на своем месте, чтобы накормить великую семью, хотя никто из людей не знал наших нужд». В другом месте Мюллер писал: «Мы все получаем от Бога, только Ему мы открываем свои недостатки, ибо Он управляет сердцами людей и указывает им помочь нам именно тогда, когда у нас больше всего нужда. С Божьей помощью я готов взять на себя величайшее дело, труд и самопожертвование, чем свернуть от намеченного пути веры и молитвы. То есть только Богу открывать свои нужды». Джордж, правда, не считал грехом обращаться за помощью к верующим. Он и не думал, что это противоречило бы его вере. Но он со своей стороны этого никогда не хотел делать и не мог, считая своим долгом показать, что и в наш век много может совершить вера и молитва, помимо человеческой помощи. Что поступления иногда бывали то больше, то меньше, это Мюллера не смущало.
На это он смотрел как на испытание веры, которое, по его мнению, крайне необходимо. Часто дневной приход был меньше расхода. Джордж пишет в своем дневнике от 6 марта 1897 года. «Сегодня, в 64-й год существования нашего учреждения, наша вера подверглась такому же испытанию и даже большему, чем в прежние годы, с 1838 по 1849. По 5 денежным письмам мы сегодня получили только 90 рублей. Это как раз 10-я часть того, сколько нам нужно на день. Но мы не перестаем ожидать помощи от Бога». Действительно, надо иметь великую веру, чтобы при всех подобных обстоятельствах сохранить покой в душе и уповать лишь на Бога. Но Джордж побеждал все эти затруднения. Он все доверял любящему Господу и не переставал многократно просить об одном и том же деле, непоколебимо веруя, что Бог не даст постыдиться ему. И эта вера была награждена великой наградой. Притом следует обратить внимание, что Мюллер знал 3 из 100 жертвователей, поддерживающих приюты. Многие из них присылали свои пожертвования, не подписав и своего имени. Многие жертвовали из благодарности Богу за помощь или особенную милость. Некоторые, кто при жизни ни копейки не дали на это дело, умирая, завещали крупные суммы для него. Один человек прислал большую библиотеку, чтобы ее продать, а деньги, чтобы остались на приют. Другой прислал серебряную медаль, полученную им за боевые отличия в Индии. Один композитор прислал несколько композиций, чтобы их отпечатали и продали в пользу приюта. Однажды кто-то прислал 2 быков для сирот, для их стола. Обо всем, что было прислано в 1897 году, мы читаем в отчете за этот год. Получено всего 7203 булки хлеба, 296 раз, 5222 булочки, 306 пирогов, 44699 яблок, 4238 груш, 40 мешков картофеля, 20 ящиков мыла, 9 бочек каменного угля, 26 штук дичи, 112 кроликов, 312 фазанов, 1 заяц, 8 гусей, 8 кусков сыра, 5 мешков овсяной муки, 44 фунта меда, 30 фунтов чаю, 169 яиц, 1 бочка шоколадного порошка, 4013 фунтов мяса. Кроме того, поступили в пользу приютов разные драгоценности, продав которые было получено десятки тысяч рублей. Действительно, Бог разными путями содержал это учреждение. Отметим еще несколько поступлений, полученных особым путем. «Больше всего нас поразило, — пишет Мюллер, — одно пожертвование в 10 рублей, полученное в 1839 году от одного покаявшегося пьяницы. Этот человек зарабатывал в неделю только 9 рублей и этим содержал свою жену и 8 детей. Но это пожертвование он скопил из чаевых, получаемых им за мелкие услуги. Один человек, жертвовавший на приюты раньше, однажды через письмо спрашивал у Мюллера, как обстоит дело с содержанием сирот. Он будто бы уже решил пожертвовать известную сумму, когда приюты больше всего будут нуждаться. Поэтому ему пришло на ум спросить Мюллера, нуждается ли его учреждение теперь. Если же нет, то он мог бы эту сумму отдать на другое благотворительное дело. Правда, он знает, что Мюллер за помощью никому не обращается, а только к Богу. Но он не посмотрит на его ответ, как на просьбу к нему. Джордж ему ответил: «Сердечно благодарю за ваше дружеское письмо, и я вполне согласен с вами в том, что просить деньги и отвечать на вопросы – не одно и то же, но должен добавить, что по моему убеждению я не имею права сообщать, сколько денег в сиротской кассе. Целью моей жизни является показать всем, кто слабы в вере и как хорошо во всем уповать только на Бога». В тот момент, когда Джордж так ответил, нужда в приюте была
действительно великая, и руководителям не оставалось ничего другого делать, как пребывать в молитве. И Бог скоро услышал их молитвы. Упомянутый выше господин несколько дней спустя, когда в кассе уже не осталось ни гроша, прислал 1000 рублей. Один человек пришел к Джорджу в 8 часов вечера и сказал: «Я пришел не вовремя, так поздно, но я надеюсь, что мой приход не будет напрасным. Я принес кое-что для сирот». При этом он передал Мюллеру 2 золотые монеты. Когда Джордж спросил, как его фамилия, он ответил: «Если бы это было важно для вас, я назвал бы свою фамилию. Теперь же прошу это пожертвование записать от посланного, так как Господь меня послал». Что он действительно был послан самим Богом, этому верили все в учреждении, так как его помощь пришла в нужный момент. В один вечер 1848 года у Джорджа осталось только 2 копейки. На другое утро, совершая свою обычную прогулку, он получил побуждение идти не обычным путем, а другим. Пройдя так 5 минут, он встретил одного господина. Тот был очень рад встрече. Встретив Мюллера, он дал ему 20 рублей для сирот. Так сам Бог направил его тем путем и через это снова доказал свою неизменную любовь. В начале 1851 года Мюллер получил письмо, в котором было почтовых марок на 2 рубля и записка со стихом из Библии: «Открой уста свои, и я наполню их». Заканчивая день, Джордж в своем дневнике действительно мог записать: «Мои уста сегодня наполнены. Утренние слова не были пустыми. Сегодня вечером я получил 30 тысяч рублей. Это самое большое денежное поступление, какое я когда-нибудь получал». В 1853 году пришло одно письмо, в котором было 850 рублей. Какая-то вдова, даже не подписав своей фамилии, опустила его с деньгами в денежную кружку для сирот. Но Джордж случайно потом узнал, кто эта женщина. Зная, что это престарелая вдова, и отдала она все свое сбережение, Мюллер отказался принять это. Но эта женщина твердо оставалась при своем решении даже и 9 месяцев спустя, когда Джордж уговаривал ее хоть часть взять обратно. Так как вдова осталась при своем мнении, то Мюллер передал эти деньги на миссию согласно ее желанию. 17 октября 1854 года один господин принес Мюллеру 10 рублей на сирот и 2000 рублей на миссию среди язычников. Эти деньги передала одна прислуга, которая в 50 лет накопила эту сумму для старости. Но когда она теперь получила наследство, дававшее ей ежегодно 300 рублей доходу, то она, побуждаемая любовью Христовой, отдала на миссию все то, что сберегла как прислуга в течение 50 лет. Эта верная душа неоднократно и раньше давала на миссию среди язычников, но теперь она отдала все свои сбережения с величайшей радостью. июля 1865 года один купец из окрестностей Лондона прислал 1000 рублей для сирот. В своем письме он писал так: «Милостивый государь, верю, что поступаю по воле Божьей, посылая вам 1000 рублей на сирот. Желаю вам и сиротам всего наилучшего. Посланный Иисусом ваш Н.Н.» Этого благодетеля Джордж не знал лично, но он уже несколько лет подряд присылал свои пожертвования. Прежде чем получить это последнее пожертвование, Джордж молился, чтобы Бог расположил сердце этого человека прислать и на этот год, сколько и раньше. И вот всемогущий Бог исполнил просьбу своего слуги.
Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму, в которой прозвучала четвертая часть записи автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге.